0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 65. Книга Руфь. 2 глава с 14 стиха. «И сказал ей Воос: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И стала она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула Руфь из-за пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Это история о Руфе, девушке из Моавитской земли, которая пришла жить в Вифлеем вместе со своей свекровью Наимень. Руф любила ее как родную мать. «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Так ответила Руфь на предложение Наимени возвратиться ей в родную страну, в Моав. А в Вифлееме Руфь взяла на себя заботу о них двоих. Она пошла работать на поле, где жнецы собирали урожай ячменя. Собирая за ними колоски, она обмолачивала и приносила зерно домой. Из него потом делали муку и пекли хлеб. А когда Руфь обедала вместе с жнецами Вооза, она отложила хлеб и для Наимени. И ничего, что у нее не было сумки, куда можно было бы положить хлеб. Она положила его в пазуху, потому что думала не только о себе. Ей очень хотелось порадовать Наимень. Маслята на травинках. Дом, в котором мы поселились, стоял близко от леса. Из горной Киргизии мы приехали жить в среднюю полосу России, где было много лесов. Лес нам очень понравился. Была осень, золотая осень, потому что березки в лесу были в ярко-желтом наряде из листьев. На фоне темных елей они выглядели очень красиво в своих золотых платьицах. Мы помогли расставить вещи в доме и отправились в лес. Взрослые и без нас разберутся, что и в каком шкафу должно находиться. Был теплый сентябрьский вечер, и мы просто гуляли по лесу. А потом под зелеными лапами молодых сосенок увидели темные шляпки. Это были грибы. Маслята. Мы очень обрадовались, потому что впервые нашли в лесу самые настоящие грибы и притом съедобные. Грибов было много, но у нас не было ни корзинки, ни сумки, ни пакета. А хотелось набрать маслят и принести их домой, чтобы порадовались нашей находке родители. И мы нашли выход. На длинной травинке нанизали грибы и понесли эти ожерелья домой. Таких связок у каждого было по нескольку штук. Никто никогда не носил домой грибов на травинках, поэтому все соседи, видевшие нас, удивлялись. Удивились и дома, когда увидели нашу добычу, порадовались вместе с нами, а потом нажарили маслят вместе с картошкой и уплетали за обе щеки. Это было очень вкусно. Книга Руфь, 2 глава, 11-12 стихи. Воос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями». Люди видели, насколько добра была Руфь к Наимени. Другого и не могло быть, ведь Руфь очень любила Наимень. Бог благословил Руфь в Вифлееме. Она вышла замуж, и у нее родился сын. А чтобы узнать, кто стал ее мужем, прочитайте вместе с родителями эту историю в книге Руфь. Вы найдете много полезных уроков для себя. Скромная, добрая Руфь вошла в родословие Господа Иисуса Христа. Вот как написано в Евангелии от Матфея, в 1 главе. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Воос родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Кабанчика жду. Мы вчера договорились, что к радиопередаче «Солнечные строчки» готовиться будем. На лесной почте я новый сборник стихов получила. «Тропинка наша светлая» называется. Его подготовила и издала христианская миссия «Свет на Востоке». А вошли в этот сборник стихи, ранее напечатанные в журнале «Тропинка». Стихи собраны по разделам, поэтому нужное стихотворение отыскать легко. Но где же кабанчик? Чего он не торопится?
1: Так-так, пора к рыженькой собираться! Ведь сегодня передача «Солнечные строчки». Но мы с ней договорились встретиться пораньше. Но это же я про Белочку говорю. Только вот идти до Белочки далековато как-то. 3 сосны, 4 березы и 2 пригорка преодолеть нужно. Ой, а с моим-то животиком, который только что позавтракал, тяжеловато. Ой, целая корзинка желудей поместилась. Ну это я про вместительность моего животика говорю. А пойду-ка я к Белочке напрямик через осинник. И животик пожалею, и копытца.
0: Кабанчик, кабанчик! Куда он пропал? Уже смеркается, а его все нет и нет. Я уже волноваться начала, ведь договорились, что он после завтрака прибежит. А его нет и нет.
1: Ах, Белочка, она меня уже, наверное, и не ждет. Забыла, что кабанчик к ней прийти собирался. Я-то... Зачем я через этот осинник пошел? Вот уже и вечер скоро, а я уже не знаю, когда к ее домику выйду. Че это я? Заблудился я совсем. Шел бы себе по тропинке, по маршруту знакомому, и не потерялся бы.
0: Кабанчик, кабанчик. Ой, сердце мое что-то не на месте. Что-то с кабанчиком нашим стряслось. Не мог он на целый день опоздать. Ой, или мне почудилось. Хвостик его крючком, да серенькая полосатенькая спинка. Неужели это кабанчик?
1: Привет, Белочка! Ой, дошел я уже, дошел! Муравьишка, слезай с моего ушка, мы приехали!
0: Ну, здравствуй, кабанчик! И тебе, муравьишка, добрый вечер! Ох, кабанчик, как я переволновалась, тебя поджидаючи! Все глазки проглядела, на тропинке всю травку примяла. Ну, что стряслось? Ты, наверное, муравьишке дорогу показывал?
2: Нет, Белочка, это я кабанчика к твоему дому доставил. Смотрю, он по осиннику взад-вперед бегает. Дороги найти не может. Вот и решил помочь.
0: Спасибо тебе, муравьишка.
1: Да уж, я больше никогда с тропинки не копытом. Просто, Белочка, я решил дорогу к твоему домику сократить. И вот, что получилось.
0: Главное, что все обошлось. Кабанчик, муравьишка, заходите ко мне. Чаек попьем, пирожками вас угощу, горячими. А может, и время для нашей поэтической передачки найдется.
1: Белочка, так пойдем же скорее, а то мой животик уже разворчался совсем. А пирожки-то с чем, а? Как там книжка-то называется? Ну, которую ты получила на лесной почте. «Тропинка наша светлая»? Ой, а стихов там про всякие тропинки случайно нету? Это ж как раз к моим злоключениям применимо. И даже очень.
0: Но почему же нет, кабанчик? Есть. Только вот слово «тропинка» смысл более глубокий вкладывается. Это путь, дорога жизни.
1: Ой, ну пусть так. Ну давай уже открывай, Белочка, свою книжку про тропинки.
0: Муравьишка, а ты не хочешь поучаствовать в нашей передаче?
2: С удовольствием, Белочка, поучаствую.
1: Так я объявляю начало.
3: дорогие мальчики и девочки. Пи-пи! Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» из цикла «Смотрите, радуга» начинается!

0: счастью есть одна дорога. Ей название – вера в Бога. Кто дорогой той идет, счастье вечное найдет.
1: А теперь я. Ну, теперь моя очередь. Автор Владимир Кузьменков. Называется стихотворение «Тропа». Первым по узкой тропе шел человеческий сын. И это он мне и тебе путь указал до вершин. Он за меня и тебя боль испытал от шипов, тяжести знойного дня, яд человеческих слов. Он на Голгофской тропе падал под ношей креста. Так он в неравной борьбе нашим ходатаем стал. Друг, он тебя и меня в путь приглашает с собой. Будем блаженство храня, следовать узкой тропой.
2: Есть много дорог и много путей, но лишь только Бог путь в жизни моей. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Со мной Иисус, победа моя, и с ним я стремлюсь в родные края.
0: Стихотворение называется «Тропинка», а написала ее Фаина Бородина. Тропинка наша светлая, от школьного порога, веди в страну заветную, счастливой стань дорогой. Тропиночка росистая, от детского порога, открой нам тайны истины про вечность и про Бога. Тропинка наша узкая, дай знания нетленные, чтоб мы душою русскою сроднились со Вселенною. Наставники, родители, единою семьёю до цели доведите нас тропинкою родною.

0: Марта, как жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга.
2: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: До свидания, друзья.
1: Белочка, учти, домой по тропинке ты меня за лапку поведешь.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Что может изменить один человек? Каким он должен быть? Может ли Бог использовать одного человека, чтобы повлиять на других?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верою. «Верою спасен будешь». Эти слова перевернули его христианское сознание. Они могут стать решающими и для нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам открыть Библию на послание к Евреям 11 главе. Если вы держите Библию сейчас в руках, то я хотел бы попросить вас о чем-то весьма необычном. Переверните Библию вверх ногами. Что, если бы я сейчас попросил вас прочитать то, что там написано вверх ногами? Ведь весьма непросто, не так ли? Я бы сказал, что это крайне сложно и почти невозможно. Для чего я попросил вас об этом? Чтобы вы еще раз оценили, какое же это счастье иметь Библию, которую вы можете спокойно читать на вашем родном, понятном вам языке. Знаете ли вы, что церковь не имела такой привилегии на протяжении многих веков? Священное Писание было написано на древнееврейском и древнегреческом языках. На греческом языке говорили в первом веке, но со временем эти языки перестали использоваться, и Библия была переведена на греческий язык. И этот перевод был назван Септуагинта. А в первые века святой Иероним перевел Библию на латинский язык. Но эти языки не были употребляемы в широком обществе. Они стали историческими языками. Древними языками владел только узкий круг людей. Читать и понимать прочитанное Священное Писание было сложнее, чем читать вверх ногами. Одним из первых живых языков, на который была переведена Библия, стал английский язык. Был такой человек, его звали Уильям Тиндейл. Он жил в XVI веке. Он был убежден, что нельзя утвердить людей в истине, кроме как через Священное Писание, которое должно лежать перед их глазами, написанное на родном языке. И он был прав. Тиндейл вынужден был бежать из Англии, потому что его жизнь находилась под угрозой. Серьезный прорыв в просвещении общества был сделан, когда в Германии был изобретен первый книгопечатный станок. Это сделал Иоанн Гутенберг, 15 век. И первая книга, которую он издал, была Библия. Также первые книги на русском языке были изданы Иваном Федоровым. Это «Деяния апостолов» и также «Послания апостолов». Первым русским книгопечатником. Это уже 16 век. Когда начали печатать английскую Библию в Германии, полицейские рейды разрушали типографии и закрывали их. Тогда энтузиасты сбежали в маленький небесский город, чтобы закончить первое издание Божьего Слова на английском языке. Тиндейл провел последние полтора года своей жизни в тюрьме из-за своей активной деятельности, чтобы печатать и распространять Божье Слово. И, возможно, он никогда не слышал, что в 1535 году, за год до его смерти, полное издание Библии на английском языке было напечатано и распространялась по его родной земле. На славянский язык Библию перевели в IX веке два монаха, Кирилл и Мефодий. Но только после того, как в январе 1813 года было основано Российское библейское общество, которое перевело на понятный русский язык к концу XIX века Библию, когда в 1876 году была издана полная Библия на русском языке, тогда русский народ получил возможность читать Священное Писание на понятном языке. И та книга, которую мы держим в руках, это результат трудов многих людей. Ради идеи перевода Библии на понятный людям язык. Некоторые прощались жизнью, подвергались гонениям. Если бы они были трусливыми и нерешительными, мы до сих пор бы не знали, что же написано в Библии. Поэтому, когда вы читаете книги Священного Писания, делайте это с благодарностью, рвением и готовностью к действиям. Послание к Евреям, 11 глава. Много прекрасных истин, но мы прочитаем только несколько стихов. Второй стих. «Благодаря вере древние заслужили от Бога похвалу. 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И далее идет перечисление нескольких людей веры. Ной, Авраам, Сара. В 17 стихе говорится опять о вере Авраама. Мы читаем: «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного». А в 23 стихе мы читаем о вере Исаака. И что же еще скажу? Недостает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ифае, и Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. «Infesteburg ist unsakat» — это первая строчка основополагающего гимна Реформации. И эти слова с немецкого переводились по-разному. «Башня силы», «Наш Бог, наша крепость», «Господь, крепкая башня». И он известен как «Псалом Мартина Лютера». Вот как можно перевести этот гимн на русский язык. «Наш Господь — могущественная крепость, укрытие, которое никогда не упадет. Он — помощник наш, который защитит от наводнения, убережет нас от смертельных недугов». И заканчивается гимн такими словами: «Пусть все в этом мире пройдет, жизнь не вечна, наше тело может погибнуть, или наше тело могут убить, но Божья истина останется неизменной, Его царство вечно». Какой эмоциональный гимн, яркий призыв христианам всего мира! Неважно, как именно вы переведете эти слова с первоисточника немецкого языка, но в любом случае эти слова имеют запах крови и сражений.

Назвали его Мартинус Лютхер. Когда ему было 6 месяцев, семья переехала в горный городок Мансфельд, и до самой смерти родители проработали на горном промысле. В семье было 7 детей, и один из историков написал, что родители стерли свои руки в кровь, чтобы вырасти этих 7 детей. Молодые годы Лютера нельзя назвать легкими. Филипп Шаф, его биограф, писал: «У Лютера была трудная молодость без радужных воспоминаний. Он был воспитан в строгой дисциплине. Мать порола его до кровавых следов. А однажды отец так избил его, что маленький Мартин сбежал из дома и долго держал на него обиду. Но позже он признал, что намерения у родителей были добрые. Его научили молиться дома, молиться Богу, молиться святым, почитать церковь, священников. Ему рассказывали страшные истории о дьяволе и ведьмах, и эти истории преследовали его и его воображение всю жизнь. В школе дисциплина была такая же строгая, и вместо наставлений использовали розгу. Он помнил случай, когда его пороли не менее 15 раз за одно утро. Узнав все эти факты биографии Лютера, я уважаю его еще больше и восхищаюсь тем, что он сделал, несмотря на то, через что он прошел. Он был очень умным человеком, но при этом чрезвычайно чувствительным. Из-за того, что в детстве его много пугали, эти страхи преследовали его всю жизнь. И он очень переживал из-за своих плохих поступков. С возрастом ситуация только усугублялась. Вот что я прочитал о нем. Обращение к страху, которое активно использовалось в церкви, породило ужас в его молодом сознании. Он никогда не забывал изображение, которое видел на витраже в церкви города, где он находился, где Иисус хмурился, сидя на радуге, держал меч в руке, готовый произвести суд. «Как мне спасти свою душу?» — вот вопрос, беспокоивший его все время. Он не доверял себе, не думал, что он в состоянии сделать это сам. И единственный способ спасения души он видел в аскетизме и монашестве. Он стал олицетворением монашеского благочестия. Он постился, занимался самобичеванием, исповедовался, раскаивался в каждом даже самом незначительном прегрешении, в котором мог обличить себя. И в 1518 году Лютер написал, что его умственное мучение невозможно было описать. Как такой человек мог написать слова? «Наш Господь — могущественная крепость, укрытие, которое никогда не упадет. Он наш помощник, который защитит от наводнений, убережет нас от смертельных недугов. Пусть все в этом мире пройдет, жизнь не вечна. Наше тело могут убить, но Божья истина останется неизменной. И его царство вечно». Человек, который мучился от страхов, предрассудков, боязни ведьм и призраков. Как такой человек мог написать такой прекрасный гимн? Но я бы задал другой вопрос. Почему? Что такого происходило в жизни в то время, что дало ему силы написать этот псалом? Какую жизнь отражают эти слова? И еще один вопрос. Кто? Кто помог ему оформить его запутанные мысли? Кто оказал на него влияние? Кто дал ему смелость встать против толпы? Вот 3 вопроса, на которые мы сегодня постараемся ответить. Как? Почему? И кто? Итак, в начале нашей беседы мы читали текст из 11 главы послания к евреям. Там перечислены имена людей веры. Чьи имена мы могли бы добавить в этот список, кто за последующие 2000 лет оказал влияние, чтобы достойно числиться в списке людей веры? И я думаю, что автор послания евреям не предполагал, что перечень людей в его послании закрыт, и что никто не может быть туда добавлен. Нет, ничего подобного. Знаете, для чего мы вообще вспоминаем события Реформации? Для того, чтобы напомнить себе, что мы не одиноки в нашем христианском пути. Мы, люди 21 века, очень часто живем только сегодняшним днем. Наши мысли заняты тем, как бы купить машину получше, переехать в квартиру побольше,
найти работу с более высокой

0: отек и зарплаты. Нас беспокоит сейчас. Как мы будем жить сейчас? Мало кого интересует, что было вчера. Кого вообще волнует, какие это были списки людей веры? Если вы спросите своих детей-подростков, что такое реформация, то вы вряд ли услышите вразумительный ответ. Если это так, то вам должно быть немного стыдно, потому что если подрастающее поколение христиан не будет знать, сколько борьбы потребовалось, чтобы мы имели те свободы, которые сейчас воспринимаем как должное, то потеряем и их ценность. Сейчас мы и представить себе не можем, как эта Библия на непонятном языке, известная только священнику, была прикована к кафедре или к стене. Сейчас в каждом доме есть Библия, а то и не одна, и в разных переводах любого размера и оформления. Есть отдельные издания Нового Завета, Псалтыря, Евангелия от Иоанна. Мы уже плохо помним, что такое не иметь Библии. Но при этом смутно представляем, какое значение для нас имеет реформация. Итак, послание к Евреям, 11 глава, 32 стих. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ифае, о Давиде, о Самуиле и других пророках. Обращаю ваше внимание, здесь нет точки, которая бы означала, что список закончен. Он как бы требует продолжения. И ваша история богата такими именами, которые могут занять достойное место в этом списке. Среди них Уиклиф, Буньян, Теллер, Морган, Маклерен, Гус, Меланхтон, Савонарола, Цвингли, Кальвин, Нокс, Уайтфилд. И мы можем продолжать. Это русские святые, это Павлов, это Проханов и многие другие. Сейчас и в наше время мы также окружены людьми, достойными быть названными в этом списке. И мы читаем дальше. Послание к Евреям, 11 глава. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, и иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Дорогие друзья, помните, что мы не одиноки. Редактор американского журнала «Христианство сегодня» написал так. «Вдобавок к списку святых, у нас 2000-летняя история, которая также полна примеров благочестия и веры. И мы, христиане, мы, протестанты, так щепетильно относимся к тому, чтобы не почитать святых, что часто мы упускаем из вида богатое наследие верных людей. Точно так же, как в послании к Евреям автор дает нам перечень истинных Божьих последователей, мы тоже можем составить такой список образцов отважных людей, искренне любящих Бога. И согласитесь, что иногда у вас появляется щемящее чувство одиночества на этом пути пилигрима в небесную страну. И нам кажется, что все самое сложное в духовном мире происходит только сейчас. И мы, представители христиан 21 века, единственные, кто в полной мере понимает, как сложно жить в этом грешном мире. Есть ли у нас силы довериться Богу, когда все наши стремления терпят крах? Звучит очень актуально. Хотя написано в 16 веке, и автор хорошо знал, что такое стоять одному против течения. Но если вы помните, мы задали три вопроса. И второй из них – почему? Почему этот человек с таким аскетическим, смиренным прошлым вдруг встал против толпы и публично высказал свои недовольства? Почему он написал подобный гимн? Почему он дал людям Библию на родном языке? Что им двигало? Каковы его мотивы? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, в церкви того времени было очень много лицемерия и разврата. Если хотя бы несколько фактов, которые имели место в церкви 16 века, произошли сегодня, то это вызвало бы грандиозный скандал. Но тогда никакого скандала не было, так как подобное происходило достаточно часто. аморальные, безнравственные поступки совершались регулярно, и в них были замешаны и папа римский, и кардиналы, и епископы, и представители духовенства. И все молчали, потому что они были как цари, а простые прихожане не имели права голоса. Кроме того, была такая библейская неграмотность, какую нам даже сложно представить. Даже те, кто умел читать на латыни, были невежественны в богословских вопросах. Эразм Роттердамский писал сарказмом и цинизмом. Богословие я почитаю. Я всегда почитал богословие. Но когда я говорю о богословах нашего времени, этих гнилых умах, глупых и скучных людях, чьи доктрины противоречивы, манеры грубы, жизнь еще хуже слов, речи злобные, чьи сердца самые черные, какие я только видел в этом мире. Сейчас огромное количество священников, и многие из них завсегдатаи светских мероприятий. И, к сожалению, крайне мало из них целомудренных. Очень многие впали в похоть и в инцест, и в откровенное распутство. Вот что писали историки Средневековья. Мартину Лютеру, как человеку верующему, такое положение дел было ненавистно. Подобное лицемерие ему было противно, и он знал, что имеющаяся ситуация, когда люди совершенно неграмотны, не только в чтении как таковом, но и в понимании Библии неправильны. Как может Божий народ следовать за своим Господом, если они не имеют возможности читать Его Слово? Библейское невежество подталкивало Лютера к действиям. И кроме того, в церкви был распространен просто бессовестный материализм. Материализм, имеющий место в XVI и XVII веке в церкви, нельзя даже сравнивать с тем, что происходит сейчас. Это было просто немыслимо. Вот что писал современник. Мы едва ли можем получить хоть что-то от христовых служителей, кроме как за деньги. Крещение за деньги, должность за деньги, венчание за деньги, исповедь за деньги. Бесплатно вам не сделают ничего. Ни один колокол не зазвонит, если за это не заплатили. Никого не похороните бесплатно. Казалось, что ворота рая закрыты для тех, у кого нет денег. Богатых хоронили в церкви, бедных во дворе. Богатый мог жениться на своей ближайшей родственнице, а бедный мог умереть от любви, но не получал разрешения на свадьбу. Богатые могут есть мясо в пост, а бедные только рыбу и хлеб. Богатые могут легко получить индульгенции за все свои грехи, а у бедных просто не хватало на это денег. Мартин Лютер ненавидел все это. Все это больно ранило его душу, и приблизительно тоже испытывал Самуил, когда увидел царя Саула у алтаря, или когда смотрел на священника Илью, зная о том, какие грехи творят его сыновья. Мы тоже иногда испытываем подобные чувства, когда видим грех. Но что отличало Мартина Лютера от нас, так это то, что у него было очень мало единомышленников. И хочу вам напомнить, что Мартин Лютер принадлежал к католической церкви. Он по-прежнему обожествлял Деву Марию и молился ей. Он почитал святых и все так же придерживался ритуалов. Он надеялся очистить церковь, но в первую очередь ему нужно было очистить себя самого, потому что он осознавал себя грешником. Среди моих слушателей нет ни одного человека, кто так бы страдал из-за греха, как это происходило с Лютером. И вряд ли кто-то сможет превзойти его в молитве. Один биограф писал: «Никто не мог превзойти его в посте, ночных молитвах, смирений. Но во всем этом благочестии он не мог найти мира и покоя. Ему приходилось бороться с искушениями гнева, зависти, ненависти, гордости. Один раз после исповеди ему сказали: «Мартин, ты глупец. Бог не злится на тебя, это ты злишься на Бога». Но чувство вины росло, печаль умножалась. Один человек услышал, как в своей келье Лютер кричал: «О, мой грех, мой грех, мой грех, мой грех!» И этот человек порекомендовал монаху поискать надежду в чтении Божьего Слова, в послании к римлянам, написанном апостолом Павлом. И это стало началом самого долгого сражения в истории христианства — сражения за веру. Давайте сейчас откроем послание апостола Павла к римлянам, чтобы нам понять, что же перевернуло все сознание Лютера. И как же нам хорошо, что у нас есть Библия на родном языке. И мы читаем ее, не задумываясь, какая это великая ценность. И что не так давно это было только мечтой читать открыто Библию на родном языке. Наши родители, бабушки и дедушки еще застали то время, когда это было не всегда возможно. Мы много раз читали текст из первой главы послания к римлянам и не видим в нем чего-то нового. Но для Лютера это было откровением. Вы представляете, в первый раз в жизни прочитал слова. Первая глава послания к римлянам, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом еллину. А теперь попробуйте прочитать эти слова так, словно вы монах из Германии, который никогда не мог найти надежду на спасение. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Это то, о чем он так мечтал, то, что он так искал — спасение всякому верующему. Далее сказано, в нем открывается правда Божия, от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. И эти слова заняли у него часы, а может быть, дни и ночи, когда он размышлял над ними. Эти слова упали на благодатную почву. Этот человек молился и везде искал способ загладить свою вину, найти радость Боге. И Господь через свое слово проговорил к нему. Его глаза открылись. Мартин Лютер принял Божие Слово и начал проповедовать другим о спасении через веру в Иисуса Христа. Дорогой друг, и сегодня я хочу напомнить вам о том, что спасение только в Господе Иисусе Христе. Только Бог спасает через Сына Своего Единородного, нашего Спасителя, Иисуса Христа. Он дарует жизнь вечную, наша душа вечная. И нам нужно позаботиться о нашей душе, чтобы она была спасена и не погибла. Может быть, и у вас есть чувство вины. Обратитесь к Богу и знайте, что Бог желает спасти всякого уверовавшего в Него. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья! Вы услышите продолжение этой беседы в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, потому что это поможет вам понять нашу веру еще лучше. В послании евреям автор перечисляет людей веры, которых мы знаем из Ветхого Завета. За последующие годы история христианства наполнялась другими именами, которые стали примерами мужества, верности и любви к Богу. Эти потрясающие люди должны стать образцом для подражания для каждого из нас. У современных христиан есть с кого брать пример. Пусть Господь благословит вас быть верными, отзывчивыми, готовыми, уверенными стоять за Христа и Библию. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога. В последующих передачах мы продолжим изучать историю развития нашей христианской веры, а также изучать, как мы сами можем влиять на ее историю, меняя мир к лучшему. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть церковью, которая меняет мир?» «Служение – это движение или торможение?» «Правильные мысли о церкви?» «Игры с будущим?» Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

Ну а сейчас подошло время для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи» на сегодня 6 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Песни песней» в 4 главе, в 16 стихе. Там есть такие слова: «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Осознал ли ты глубокий смысл этой молитвы? Суть ее в следующем. Как прекрасные ароматы могут скрыться в пахучем растении, так и дары Божьей благодати могут лежать неиспользованными и неразвитыми в христианском сердце. Есть многие люди, которые считают себя хорошими христианами, но от них совсем не веет ароматом святости и добрых дел. Ведь известно, что одни и те же ветры дуют на колючий куст и на пряное дерево, но только одно из них источает благоухание. Время от времени Бог посылает для своих детей суровые ветры испытаний, для того, чтобы закалить и укрепить их дух. Как факел горит ярче, когда ветер раздувает его пламя, и как можжевельник пахнет слаще, когда его бросают в огонь, так и лучшие качества христианина часто проявляются, когда дуют северные ветры страданий и бедствий. Страдающие сердца часто издают благоухание, угодное Богу. «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. О, поверь, жизнь настанет другая, любит нас сам Господь, не забудь. Уповай ты на Господа Бога, и почаще молись ты в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. В мире волны бушуют, как в море, ветер страшный и грозно шумит, но взгляни ты, с любовью во взоре на тебя твой Спаситель глядит. Жизнью нашей Он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает и что к радости, к счастью ведет. Нам страдать здесь осталось немного, мы готовы к последней борьбе, скоро кончится путь наш суровый и возьмет нас Спаситель к себе. Пристань тихая нас ожидает, бури страшной и грозной в ней нет, ярче солнца Христос там сияет, жизни вечной не меркнет в нем свет. Не смущайся в тяжелые годы, пусть на бремя не ропщут уста, часто в жизни бывают невзгоды, но надейся на милость Творца. Не забудь, что Христос твой Спаситель тебя ради страдал на кресте, Он от бед твой благой Искупитель, Он с тобою всегда и везде. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь, в небе Родина наша святая, там наш вечный блаженный приют».

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Несколько слов о разлуках и любви. На этот раз Николай находился в госпитале 13 дней. Раньше он пробыл в госпитале дольше. Да и во время долголетнего пресвитерского служения он часто бывал в разлуке с семьей. И потому он по опыту знает, что такое разлука с дорогими и любимыми, и на основании пережитого говорит, что настоящая любовь в разлуке еще сильнее разгорается и ярче горит, а фальшивая любовь тускнеет и даже совсем гаснет. Любовь подобна огню. Большой огонь при большом ветре еще больше разгорается, а малый огонь при сильном ветре совсем затухает. Не любят мужья своих жен, если, выйдя из дому, уже смотрят на других женщин и видят на улице красивые лица и точеные ножки. Нет и не было у них настоящей любви. Это в равной мере относится и к женам. Серьезной опасности подвергаются мужья, работа которых связана с длительными командировками и любовь которых к семье очень мала. Будьте бдительны, наблюдайте за собой, берегите себя и свои семьи, ибо в противном случае вы погубите себя и свою семью и не только здесь, на земле, но и в вечности. Живите так, чтобы вас тянуло домой, туда, где вас по-настоящему любят и думают о вас ваши родные. Родной дом издали, в разлуке, видится другим, и взаимоотношения между родными также видятся совсем по-другому. Но женам тоже нужно помнить о том, что теплую атмосферу в доме создает жена. Не забывайте об этом, чтобы ваших мужей тянуло домой. Вспоминается один из сыновей Николая, который очень неохотно шел в школу, говоря, что он идет туда так, как Иосиф шел в Египет. Но зато домой из школы он не шел, а бежал. И, прибегая домой, даже целовал дверную ручку со словами: «Мой родной домик». Как-то Николай возвращался из одной поездки с верующими братьями во Христе. В дороге говорили о разном, и в конце концов разговор перешел на тему семьи и дома. «Ой, скорее бы домой! Я так соскучился по всем, по жене, детям и даже по собачке», — сказал мечтательно один. А другой возразил: «Не понимаю тебя, чего ты так рвешься домой? Разве нам плохо? Меня вот домой не тянет. Опять будут скандалы, ругань и длинные скучные вечера. Нет, я бы всю жизнь проводил вне дома». А если твой дом тебя не притягивает, если там тебе плохо, что делать? Молиться Богу. Бог может изменить все, в том числе и взаимоотношения в семье, если, конечно, вы пожелаете этого и попросите об этом Господа, потому что сами, без Бога, вы ничего не сможете изменить. И Господь без вас тоже ничего не станет изменять, так как сотворил вас со свободной волей. Живите же так, чтобы при мысли о доме вам с непреодолимой силой захотелось домой. Христианский дом – это прохладный, с живительной водой оазис в жаркой и безводной пустыне греховного мира. Мир – это воистину Египет, где страдал и томился Божий народ Израиль. Потому, как только появится возможность, бегите из Египта и постарайтесь как можно скорее достичь желанного оазиса. Испытав холодное дыхание смерти, Николай счел нужным напомнить о кратковременности нашей жизни. Кто-то сказал: «Старики должны умереть, а молодые могут умереть. Сколько бы человек ни прожил, все равно ему кажется, что он почти еще и не жил, а уже нужно уходить с этой земли. Для каждого из нас уже заготовлен могильный камень с нашим именем и датой рождения. Осталось только дописать дату смерти. Слово Божие говорит, что один только шаг между мною, нами и смертью. 1 Царство 23. Сегодня человек живет, а завтра уже уходит отсюда. Уходит. Но куда и с чем? Святое Слово Божие, Библия, очень ясно и четко говорит об этом. Людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Умирают старые и молодые. Умирают бедные и богатые. Умирают больные и здоровые. Умирают те, кому надоело жить и кто ищет смерти. Умирают и те, кто дорожит жизнью и цепляется за нее. Умирают, потому что так положено Богом. Придет время, когда смерти уже не будет. Да и некоторые из читающих не увидят уже смерти, ибо станут участниками славного восхищения Христовой Церкви. А пока смерть лишает жизни неисчислимое множество людей. Придет и наша череда. Так мы поем, так оно и будет. Но что дальше? Безумная философия утверждает, что человек умрет, тело его сгниет и ничего не останется. Это животное, скотская теория, но мы люди, а не животные. Оглянитесь на себя, на свою память, на свой ум, на все разумное свое существо. Оглянитесь на окружающий вас видимый и невидимый мир, и вы увидите не только их законы, но и Творца этих законов. Посмотрите, как все живет и подчиняется установленным раз и навсегда законам. Почитайте Слово Божие, и вы поймете истинность библейских слов. Подумайте о своей смерти, помолитесь Богу, и потом прислушайтесь к зову своего сердца. И вы услышите голос души, ее стон и тоску по Богу, ее желание не умирать, ее порыв к новой жизни и притом вечной жизни. Людям положено однажды умереть, а потом воскресение и суд. Послание к Евреям 9:27, Иоанна 5:25-29. Желает или не желает того человек, но он воскреснет, чтобы дать отчет за свою жизнь на земле и за свои дела, совершенные в течение этой жизни, и даже за свои слова. В этот мир мы пришли ни с чем и уйдем из него с пустыми руками. Но куда и на что мы употребили таланты и дарования, которыми обогатил нас Бог? Бог доверил нам эти богатства, чтобы мы употребляли их бережно и умело, с пользой для других и славы Божией. С собою в вечность мы не возьмем ничего, но наши дела пойдут вслед за нами. Они будут иметь большое значение для нас лично. Читайте первое послание апостола Павла к Коринфянам 3:11-15. «Выбор за вами, или...» Или. Золотой серединки здесь нет. И нужно спешить выбирать, пока еще мы живы, потому

даровано небом, значит себя обмануть и наказать. Не наказывайте себя, друзья, не обманывайтесь. Николай прожил очень трудную, но очень счастливую жизнь и может уйти на небо со спокойной совестью. У некоторых читателей может возникнуть вопрос, что помогало ему сохранять спокойствие духа в сложных ситуациях и не терять надежды на Господа. Причин тому несколько. Об одной сказано в Псалме 31, в 8 стихе. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Этот стих подарили Николаю на память после его покаяния, и он на всю жизнь остался любимым для него. Потом ему много раз дарили этот текст в качестве пожелания, зная, что Николай его очень любит. Этот стих и слова «Око мое над тобою» и сегодня находятся в зале его дома. В тяжелые дни испытаний Николай выходил на улицу, обращал лицо к небу в уверенности, что там находится престол Божий. И не имело значения, был ли это пасмурный день с темными тучами на небе или темная ночь с мерцающими звездами. Он знал, что оттуда, с неба, на него смотрят всевидящие очи Господа, и Бог ведет его правильным путем. Это его успокаивало, это его смиряло и вливало новые силы для трудного, но благодатного служения. Слава тебе, Господи! Слава за то, что твое око было всегда надо мною! Повторяя слова псалмопевца, восклицает сегодня Николай и говорит вместе с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалом 15:6. Блажен человек, воистину блажен, для которого Господь Иисус Христос был и остается добрым пастырем. Прочтите 22-й псалом, и вы убедитесь в этом. Если у вас появилось желание прожить благословенную жизнь, вам нужно сегодня, сейчас же принять Иисуса Христа в свое сердце, и Он будет вашим добрым пастырем всю вашу жизнь, даже в долине смертной тени. И вы вместе с Давидом запоете: «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Псалом 22:6. Заканчивая свои воспоминания, Николай подумал, что если и первое, и второе его рождение были не такие, как у всех людей, то и смерть его будет не такой, как у других. Наверное, он уже не умрет, но живым увидит Господа лицом к лицу при скором восхищении Христовой Церкви. Но если вы услышите, что Николай умер, не верьте, он лишь перешел в другой, лучший мир, мир без страданий и слез, без скорбей и болезней, мир бессмертия, любви и совершенства. Свои воспоминания он заканчивает стихами Николая Водневского и словами Священного Писания. «Оглянулся и вижу, будто было во сне. В голодовку я выжил и не сгинул в войне. Я прошел через туманы, через темень ночей, через многие страны, языки стукачей. Память сердце не точит, что прошло, не вернуть. С каждым годом короче скорбный жизненный путь. Грусть не будет тревожить пред кончиною дня. Встретят ангелы Божьи на пороге меня. Может, чуточку вздрогну я от встречи такой, а потом «Аллилуйя» будет литься рекой. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в могилах, услышат глас Сына Божьего и выйдут
сотворивший

0: добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения, сказал Христос. Иоанна 5:28. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение 14:13. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23. Эпилог. Летят наши года, словно осенние листья на землю. Порой случайный прохожий или резкий порыв ветра всколыхнет осенний покров и пробежит по опустевшему саду шорох, словно шепот грусти о прошлом. Жизнь одних людей подобна прошлогодней листве, занесенной снегом. Она уже никого не согреет, не поддержит огонь в очаге. Ей уже никогда не пробиться зеленым ростком, ее просто нет, и никто не вспоминает о ней. Жизнь других оставляет глубокий, добрый след, как написано в 111-м псалме: «Вечной памяти будет праведник». Осень – время собирания плодов. 6 октября у нас не стало дорогого и любимого человека. Господь взял его, словно зрелый плод, в небесную житницу. Время не сотрет в нашей памяти твою безграничную любовь к Богу и верность Ему. Ты, Отец, умел любить, миловать, прощать и принимать участие в нуждах других так, как учил Христос, молясь за тех, кто причинял много зла и страданий. Мы благодарим Бога за то, что в Тебе мы имеем живой, добрый пример для подражания. Ты показал нам путь ко Христу. Твои слова не расходились с делами. Ничего, милые мои, Господь поможет. Давайте помолимся, говорил ты в трудные минуты, ободряюще похлопывая по плечу. Для каждого у тебя находилось теплое слово и бальзам утешения. Ты постоянно пребывал в молитве, поднимая глаза к небу, и часто повторял слова: «Мой дом на небе». Ты жил и умер с мечтою о том, что доживешь до дня пришествия Господа за церковью. Но Господь усмотрел забрать тебя раньше, чтобы мы жили той же мечтой и надеждой радостной встречи на небесах. Время тяжелой болезни ты перенес без единого слова ропота. Еще за несколько дней до перехода в вечность ты тихонько пел «С хвалой к Отцу Небесному». Потом сказал: «Скоро меня уже не будет, а вас Господь утешит». Все исполнилось, как в стихе, который завершает эту книгу. Ты закрыл глаза, как бы от яркого света, немного подался вперед, вздрогнул и вместе с ангелами запел «Аллилуйя» перед Господом. Мы хотим быть похожими на Тебя в любви к Богу и к людям, в служении, в супружеских отношениях, в терпении и смерти. Мы верим, что наша разлука временна, и мы встретимся там, где нет зла, слез и болезней, где вечная радость. Слава Богу за то, что Он дал тебе силы закончить эту книгу, которую ты написал для нас. Благодарность тем, кто содействовал ее изданию. Осеннее увядание природы и похожие на слезы капельки светочек наполняют сердце грустью. а на землю падают осенние листья, напоминая о переходе от бренного к вечному.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире Библейское радио ББН, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании Римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучение жизни и служения апостола Павла. Его третье миссионерское путешествие началось примерно в 54 году после новой эры, когда он со своими спутниками покинул Антиохию в Сирии. Попутно они посещали ранее основанные церкви и ободряли тех, кому пришлось пострадать за Иисуса Христа. Это важное служение должно исполняться пресвитером и по сей день, хотя не обязательно, чтобы он путешествовал в таком большом масштабе, как апостол Павел. Из Эфеса Павел со своими спутниками, переправившись через Эгейское море, прибыл в Македонию, а затем провел некоторое время в Греции, давая наставление церкви, которая была основана в безнравственной окружающей среде. Мы также упомянули, что второе послание к Коринфянам было написано незадолго до его приезда. Павел имел страстное желание признать членов церкви постоянству на пути следования Господу. Интересно заметить, что вначале апостол Павел намеревался остаться в Ефесе до праздника Пятидесятницы, но сложившиеся обстоятельства изменили его план. Из Деяний апостолов, 20 главы 16 стиха, мы узнаем, что он решил попасть на Пятидесятницу в Иерусалим. Возможно, что изменение планов было связано с желанием материально помочь верующим в Иерусалиме. В основном это были евреи, уверовавшие в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. 8 и 9 главы 2 послания к Коринфянам содержит горячий призыв апостола поддерживать тех, кто пострадал, которые решились всего из-за того, что приняли новую жизнь во Христе. Павел желал, чтобы язычники помнили о членах тела Христова, о церкви. Из 6 главы Деяний апостолов мы узнаем, что в ранней церкви началось недовольство. Еллинисты роптали на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Еллинисты тоже были евреи, но в основном говорили по-гречески, и, соответственно, их образ жизни также был, как у греков. Эта проблема разрешилась, когда руководители Иерусалимской церкви избрали некоторых евреев, говоривших по-гречески, и дали им ответственно заботиться об этих нуждах. Из 11 главы Деяния апостолов мы узнаем, что в те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки и сообщили церкви, которая в основном состояла из язычников, что в Иерусалиме была большая материальная нужда. Тогда языческие верующие решили также по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла. Очевидно, Павел заботился о том, чтобы верующие среди евреев не имели никакого повода думать, что между ними есть какая-либо разница, но наоборот, они являются одним целым во Христе. Даже в послании к Галатам апостол Павел упомянул об этом, мы читаем: «Иаков, и Кифа, и Иоанн подали мне и Варнаве руку общения, дабы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности. Итак, куда бы Павел ни пошел, он проявил на деле, что не только проповедовал Евангелие, в результате чего образовались общины, но и помогал нуждающимся верующим. Из-за сказанных слов Петром, Иаковом и Иоанном, апостол Павел на протяжении последующих лет говорил новообращенным в различных городах, что они имеют ответственность по отношению к своим собратьям в Иерусалиме. Он сознавал и всегда помнил о том, что церковь родилась из еврейской среды, хотя Павел сильно страдал от рук и действующих, которые старались помешать и даже разрушить его служение, он никогда не забывал о своем долге перед евреями. Ведь он до своего обращения сам был знаменитым фарисеем. Об этом упомянуто в послании к Фессалоникийцам 3 главе 5 стихе. Еще одну причину его горящего желания передать материальную помощь верующим в Иерусалиме мы видим из последующих стихов 9 главы 2 послания к Коринфянам и из 15 главы к Римлянам. Языческие верующие и верующие из евреев не понимали, что они являются одним целым во Христе Иисусе. Некто выразил это так. Между языческими и еврейскими верующими была пропасть, которая иногда частично перекрывалась, теперь же была в большой опасности увеличиться из-за плохого влияния иудействующих. Павел в то время направил все свои силы на исцеление этого раскола. Он считал, если язычники получили духовное благословение через евреев, то они обязаны способствовать материальному благосостоянию евреев. Несомненно, что такое понимание дела устранило бы все существующие преграды. В этом, несомненно, апостолом руководил Святой Дух. Павел был сердечно рад призывать верующих в Македонии и Коринфе. Интересно также заметить, что два человека, сопровождавших апостола Павла в Иудею, с материальной помощью не названы по имени. Они были людьми, которым можно было доверять, вероятно, они были избраны Македонской и Коринфской церковью, но мы не имеем о них дальнейших сведений в Писании. Неизвестно нам, и все же имевшие благословенную часть помощи Павлу осуществить дело Христа и помочь нуждающим христианам. Нам дано имя третьего спутника – Тита. Тит имел такое же усердие, как и Павел, в материальном благополучии верующих в Иудее. Он родился в языческой семье, вероятно, в Антиохии. В послании к Титу Павел обращается к нему как к истинному сыну по общей вере. Хотя о нем не упомянуто в Деянии апостолов, он был верным сотрудником апостола Павла и Господа, которому можно было дать ответственность заботиться о церкви на острове Крите. Он был на собрании в Иерусалиме, которое возбудило ярость иудействующих. Павел решительно стоял за выбор Тита как делегата в совет по рассмотрению о распространению Евангелия среди язычников. Тит оправдал доверие. Последнее упоминание о Тите мы находим в последнем послании апостола Павла, а именно во втором послании к Тимофею. Апостол Павел отправил Тита в Далматию, область восточного побережья Адриатического моря. Она считалась частью Иллирика. В данном направлении она была конечной точкой миссионерского путешествия апостола Павла. Павел написал еще одно важное послание в течение своего трехмесячного путешествия по Греции. Это послание к римлянам. которое, по всей вероятности, было доставлено в Рим Фивой, диаконисой кенхрийской церкви, находящейся недалеко от Коринфа. Павел старался устранить из Коринфской церкви всякие ссоры, грех, горечь и непреклонное сопротивление его руководству. Это само по себе было тяжким бременем. Несмотря на это, апостол Павел нашел время позаботиться о другой общине, а именно о церкви в Риме. По всей вероятности, никто из апостолов не способствовал основанию общины в церкви. Но они слушали Слово Божие, некоторые были возрождены Духом Божиим, таким образом была основана церковь. И слово апостола Павла в первой главе к римлянам мы можем предположить, что большую часть церкви составляли язычники. Мы читаем: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Он, как Божий избранный сосуд для служения язычникам, был хорошо приготовлен для увещевания и ободрения, что он и сделал в послании, адресованном к римлянам. Интересно заметить, что в этом послании апостол свидетельствует о своей сердечной заботе о своих братьях по плоти, евреях. Римлянам с 9 по 11 главу в особенности затрагивают тему о Божьем отношении к евреям и его намерении по отношению к ним. Тот, что Бог еще все имел цель и назначение для еврейского народа, радовало сердце Павла. Он сильно преследовался не только иудействующими, но и вождями еврейского народа. Несмотря на то, что он искренне любил и постоянно молился о них, его жизнь ярко отражала характерную черту его Господа и Спасителя, Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Второе. Во втором стихе мы находим еще одно очень важный фактор. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Апостол Петр продолжает этот же стих или эту же тему первого стиха и, в принципе, показывает цель, почему нам нужно вооружаться. Но я хочу это сделать отдельным, очень важным принципом здесь. Почему? Потому что это очень емкая часть предложения, которая в себе тоже таит очень много важного и нужного для стратегии практической жизни. И я его назову следующим образом. Выбирайте Бога. Выбирайте Бога. Первое. Было очень важное. Вооружайтесь истиной. Но быть вооруженным истиной очень мало. Быть вооруженным истиной нужно еще также выбирать Бога. С этим оружием, вот как оно выражается. Выбирайте Бога. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Буквальный перевод, чтобы больше не для человеческих похотей, но по воле Божьей остальное в плоти время вы жили. Петр продолжает говорить о цели, почему нужно вооружаться. Вооруженный ум христианина истина или мыслями Христа живет для определенной цели. Он исполняет теперь волю Божию. Обратите внимание, друзья, на контраст в этом тексте. Если у вас есть Библия, посмотрите, пожалуйста. Смотрите, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Апостол Петр показывает контраст, показывает два разных пути. Показывает два разных стиля жизни. Вот в этой одной фразе. Чтобы остальное в плоти время жить уже не по человеческим похотям, это первый путь. Но по воле Божией, это второй путь. Почему на это важно обратить внимание? Человек на самом деле исполняет одно или другое. Христианин. Не христианин всегда исполняет одно. Он живет по человеческим похотям. Но христианин, он теперь имеет выход, он имеет выбор, он может выбирать то, что Божье. И апостол Петр здесь именно об этом говорит. Он подчеркивает эти две направленности. Похоть плоти, похоть моих желаний и воля Божья. Человек всегда исполняет одно или другое. Он живет или для своего «я», или он живет для Господа. Третьего не дано. Он вооружается истиной, чтобы быть способным отвергать свои похоти и избирать Божье желание, Его волю. Я хочу здесь подчеркнуть три очень важных аспекта, что будет влиять на наш выбор Бога. В первую очередь, уникальная возможность. Уникальная возможность для такого выбора. Смотрите, апостол Петр говорит, чтобы остальное во плоти время. Остальное во плоти время, друзья, эта фраза показывает уникальность нашей жизни. Жизнь, которая является подарком Божьим, Он должен был нас уничтожить. Потому что мы рождены были в грехах, мы грешили. И до тех пор, пока Он нас не возродил, мы продолжали жить естественно грехами, своими похотями. Но теперь смотрите, Он говорит, остальное время, то есть время после того, когда Бог изменил вас, время после этого – это уникальная возможность. Это уникальная возможность, потому что она ограниченная возможность. Это время во плоти, это наша земная жизнь. Жизнь на земле, она неповторима, она ограничена. И каждый ушедший миг, или потерянный он, или приобретенный. Или потеряли в этот миг, или приобрели. Каждый день на огромном счету у Бога. Друзья, каждый день нашей жизни, каждое отношение, которое мы имеем, все, что происходит в нашей земной жизни, это уникальная возможность выбирать Бога. Вот для этого Он и создал нас. Но грех испортил нас, и поэтому Он нас возродил, чтобы мы могли способными использовать эту уникальную возможность для Него. Псалом 7, 11, 13 стихи говорят о том, что Бог является праведным судьей. Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он извращает свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготавливает для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Об этом говорил апостол Павел, Деяния, 17 глава, 26 стих. Посмотрите. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И посмотрите, дабы они что делали? Искали. Дабы они искали. Вот почему Бог создал весь мир. Вот почему Бог создал каждого из нас, чтобы мы искали Бога. Прожить свою жизнь или день, не искав Бога, потерянный день. Потерянный навсегда. Он ушел в прошлое. Это прошедшее время, больше его нету. Никто не может возвратить прошедшее, даже Бог этого не делает. Поэтому каждый день, прожитый не для того, чтобы искать Бога, это потерянный день. Почему? Потому что Бог произвел весь род человеческий, включая меня и вас, для одной цели. Он поэтому предназначил нам жить в определенном месте, быть в этой церкви для одной цели, чтобы мы учились искать Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Время плоти – это очень ценный дар. И он дан действительно на время. Апостол Петр хочет, чтобы верующие помнили об этом. Бог дал время для того, чтобы мы искали Его, чтобы мы строили жизнь свою вокруг Него, чтобы мы любили Его, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы выбирали Его как самое лучшее, самое ценное. Другими словами, Петр говорит, выбирайте Бога. Выбирайте Бога, используйте каждую возможность. Seizing the opportunity. Ефесянам 5 глава, 15 стих. Апостол Павел говорит, seizing the opportunity. То есть, ловите каждую возможность для того, чтобы прожить ее правильно. Вот почему нам Бог дал жизнь. Выбирайте Бога. Второй аспект, что мы находим здесь. Опасность человеческой похоти. Посмотрите, он говорит, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям. Сама фраза «человеческие похоти» – это очень опасная фраза. Она, может быть, просто звучит здесь, но когда мы внимательно изучаем и понимаем, кто есть человек на основании Писания, и когда мы видим, что означает слово «похоть», тогда мы видим, что сам этот факт – это опасность. Человеческая похоть – это очень опасное дело. Это самоцентричное, себелюбивое желание, страсть к удовлетворению своих греховных аппетитов. Они ослепляют наше предназначение на земле. Наши собственные желания делают нас слепыми к той цели, которую Бог создал нас. Папы и мамы, наверное, знают, насколько много, насколько часто, насколько терпеливо нужно постоянно объяснять нашим детям, что то, что они выбирают, то, как они хотят жить, неправильно. Почему? Потому что они хотят жить для себя. Они хотят, чтобы все вокруг было для них. И мы часто в них видим себя. Себелюбивых, гордых, эгоистичных людей. Опасность человеческой похоти. Посмотрите на несколько текстов. Они говорят об опасности наших желаний. Смотрите, 1 Петра 1,14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». То есть похоти, наши желания жить для себя, они на самом деле являются результатом нашего духовного невежества. 1 Петра 2,11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников,

К фарисеям. И в Иоанна 8 глава 44 стих он говорит следующее. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». На самом деле похоти, о которых мы только что читали в предыдущих текстах, это дьявольские похоти. Петр говорит, не растратьте свою жизнь на эгоистичные желания. Есть высшие цели у христианина. Какая же цель? Третья мотивация, почему нам нужно выбирать Бога. Мы с вами говорили о том, в первую очередь, что у нас есть уникальная возможность жить сегодня. Это уникальная возможность. Мы должны понимать опасность человеческой похоти. И третье, у нас есть единственная верная альтернатива. Если не мои желания, то что? И апостол Петр очень просто здесь говорит, воля Божия. Это единственная верная альтернатива похоти. Всякое появление похотливой мысли и появление греховного желания имеет альтернативу. Я хочу, чтобы вы сейчас это внимательно услышали, друзья. Любое желание, которое в нас рождается, любое желание, которое начинает доминировать в моей жизни, оно имеет альтернативу. Есть выход из этого желания. Это Божья воля. Это Его желание. Это Его цели. Это Его наслаждение. Каждый верующий должен знать, что невозможно иметь и то, и другое. Первое всегда приведет к разрушению. Второе, воля Божья, всегда дает жизнь. Апостол Петр говорит, выбирайте Бога. Вооружайтесь истиной. Делайте это ежедневно. Никогда не вступайте в бой этой жизни. Никогда не едьте на работу. Никогда не делайте что-либо без истины Иисуса Христа. Без Христа, без Его истины, без Его учения. И в то же самое время он говорит, выбирайте Бога. Выбирайте волю Божью вместо своих желаний. Единственная верная альтернатива является воля Божья. Я хочу вам обратить ваше внимание, друзья, на один очень интересный и часто нами упускаемый аспект. Дело в том, что когда мы не исполняем волю Божью, это является отвержением Его воли. Очень часто в Библии мы встречаем, есть важное определение греха. Мы часто думаем, что грех – это когда мы не делаем что-то плохо. Вот спросите у своих детей, они вам скажут, это когда я не делаю плохо. Но на самом деле Библия говорит больше, чем это. Действительно, в 1 Иоанна 3:4 написано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть, когда мы не делаем, как правильно, когда мы не делаем или делаем плохо. Или все, что не по вере, Римлянам 14:23. Все, что мы делаем не по вере, является грехом. Но посмотрите, отсутствие греховного действия может быть точно так же греховным, даже больше. Еще раз послушайте. Отсутствие греховного действия, то есть когда я не делаю плохо, тоже может быть греховным. Я недавно разговаривал со своим малышом опять, и у нас был разговор, почему ты сделал это? Он рассказал, почему он сделал это. И мы когда поговорили с ним, что он должен был сделать наоборот, он говорит, я не должен был этого делать. Проблема вот в чем. Не делать какой-то грех тоже может быть очень греховным. Или это говорит о том, что не было перемены. Это говорит о том, что не было перемены. Иакова 4:17 написано вот что. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Теперь вспомните, сколько моментов в нашей жизни мы знали, что правильно. Не делали греха, но и не делали то, что правильно. И когда мы не делали греха и не делали то, что правильно, то это тоже был грех. Вы видите, две разных стороны. Просто не делать грех, это еще не говорит о том, что мы не грешим. Перемена происходит только тогда, когда мы начинаем делать противоположное. К примеру, мы возьмем вор. Вор на самом деле не перестает быть вором, когда он перестал красть. Он мог перестать красть по разным причинам, на него смотрят. Но вор на самом деле перестает быть вором тогда, когда он начинает трудиться своими руками. И когда он трудится своими руками и дает даже бедным другим людям, служит тем, что он заработал, это есть перемена, об этом идет речь. Действительно, теперь он не грешит. Или возьмите любого человека, который сквернослов. Не тогда, когда он перестал сквернословить, он перестал грешить.
Он с

0: Слово перестает грешить тогда, когда он начинает говорить хорошие слова для назидания. Это очень важные моменты, два момента, которые мы часто упускаем, друзья, и в воспитании самих себя, и в воспитании своих детей. Перемена происходит тогда, когда не просто я не делаю грех больше, но когда я начинаю делать противоположное, то есть то, что угождает Богу. Почему я об этом сейчас говорю, друзья? Волю Божью Бог выразил нам в Слове Своем, для того, чтобы мы не только отвращались или уклонялись от греха, но чтобы мы выбирали Его волю и поступали, как Он говорит. Потому что мои желания всегда не влекут к тому, чтобы я что-то делал. Воля Божья дана для того, чтобы я ее исполнял, не просто чтобы я о ней слушал. И вот поэтому, друзья, если мы просто не делаем грех, но не поступаем, как Бог говорит, то есть не делаем позитивный шаг в сторону того, чтобы идти за Ним, мы на самом деле отвергаем Его святость и отвергаем Его волю. И для того, чтобы пережить благословение исполнения Его воли, для того, чтобы пережить благословение выбора Бога, нам нужно на самом деле делать то, что Он говорит. Многократно говорится в Библии о том, что перемена в жизни происходит только тогда, когда человек начал поступать или жить в противоположном от греха направлении. Екклезиаста 12:13 написано следующее. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом, в соблюдении заповедей, в этом все для человека». Здесь и печаль, здесь и радость, здесь и счастье, и благополучие. Все, что нужно для души человека, все, что нужно для его жизни. Вот почему нам нужно выбирать Господа. Познание Божьей воли, оно и является преображением нашего сознания. Стивен Чарнок, богослов, живший в 17 веке, однажды писал, «Когда утверждают, что Бога нет, то это менее оскорбительно для него, чем отрицание его чистоты. Если в первом случае его превращают в Бога несуществующего, то во втором – в Бога извращенного и отвратительного. Тот, кто отрицает святость Божью, тот, кто отрицает его волю и не исполняет ее, тот клевещет больше, чем отрицающие его бытие». И это называется практический атеизм, который делает Бога лжецом. Когда мы не избираем волю Божью, это на самом деле говорит о том, что наши желания ценнее для нас. Христос был примером выбора воли Отца. Смотрите, что Он говорил о своей жизни. У нас есть пример. Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 4:34, посмотрите. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». В этом же Евангелии он говорит, Иоанна 8:29, «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Полное послушание в каждый миг своей жизни. Иисус Христос является для нас хорошим примером. Кстати, Его вот это активное послушание и является нашей святостью, которую Он подарил для нас, если мы Его. Теперь же, будучи как Он, будучи Его детьми, Он хочет, чтобы мы были как Он, смотря на Него, слушая Его и следуя за Ним. В своей книге «Воля Божья найдена» МакАртур говорит о следующем. Он там говорит о 5 разных проявлениях. Что хочет Бог? Вот смотрите, вы сейчас можете проверить на самом деле, насколько ваши желания сегодня совпадают с Божьими. Он говорит, 5 называет. Бог хочет, в первую очередь, чтобы все спаслись. 2 Петра 3:9 говорит об этом. Бог желает, чтобы все спаслись. И если мы не заняты этим, мы не исполняем волю Божию. Бог хочет, чтобы мы исполнялись Духом. Ефесянам 5 глава 17 и 18 стихи. Он говорит о том, чтобы мы исполняли, искали волю Божию, познавали, что есть воля Божия, и исполнялись Духом. Это то, в этом есть желание Бога, в этом Его воля. Если вы не исполняете эту волю, вы живете своими желаниями. Третье, он говорит, чтобы мы освящались. 1 Фессалоникийцам 4 глава 3 по 7 стихи. Воля же Божья для вас есть освящение. Помните эти стихи? Воля Божья для нас есть освящение. То есть мы отделяемся, мы избираем Бога, мы выбираем Его. 1 Петра 2 глава 15 стих, он говорит еще одно. Бог желает, чтобы мы исполняли добрые дела, которые угождают Ему. И страдания. Бог хочет, чтобы мы правильно проходили страдания и отображали его характер. Итак, апостол Петр говорит, вооружайтесь Христом. Он говорит, выбирайте Бога. Выбирайте Бога ежедневно. Каждый день, друзья, мы делаем этот выбор. Если вы христианин, у вас есть выбор. Если вы не христианин, у вас нет выбора. И вам нужно сегодня бежать к Богу и просить у Него о том, чтобы Он дал вам ту волю, которая выбирает Бога. Вот поэтому мы сегодня на этом собрании. Третье, о чем говорит апостол Петр здесь. Он говорит, враждуйте с грехом. Враждуйте с грехом. Это принцип применения. Мы не находим здесь этого слова. Мы не находим здесь даже повеления. В 3-4 стихе апостол Петр что-то делает интересное. В первую очередь, смотрите, что он говорит. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслах, в скобках, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Несколько вещей, друзья, мы должны здесь увидеть, три важных наблюдения в этом стихе. Апостол Петр говорит «ибо довольно». То есть он в принципе, использует очень, очень важный термин, тоже военный термин. That's enough. Он, в принципе, призывает нас этим самым, чтобы мы провели красную черту. И чтобы мы сегодня сказали «нет» греху. Чтобы мы отрезали все то, что ведет нас к греху. Апостол Петр здесь хочет, чтобы мы в своем сознании вторили эти слова, ибо довольно, хватит, no longer, that's enough, enough is enough. И апостол Петр хочет, чтобы мы понимали это, ибо довольно, этим самым он показывает нам необходимость лично прочертить четкую линию между грехом, между своими желаниями и Божьими. Он также использует здесь глаголы прошедшего времени. Он говорит, ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Это уже завершенное дело. Нет ничего общего с грехами. Еще одно, посмотрите. Он говорит, почему они и дивятся, 4 стих, что вы не участвуете с ними в том же распутстве. Точнее это слово было бы, вы не поглощены этим потоком распутства, в котором они находятся. То есть вас не влечет больше это. Мы видим вот эти несколько моментов, они показывают нам о том, что нам нужно научиться враждовать с грехом. Нам нужно научиться воевать с грехом. Не просто играть с ним, не просто смотреть на него, не просто смотреть на него сквозь пальцы. Апостол Петр говорит, для того, чтобы нам действительно ежедневно побеждать грех, и чтобы нам продолжать расти в Божьей святости, нам нужно лично научиться враждовать с нашими личными грехами. Он, кстати, перечисляет те грехи, в которых находились люди, которые теперь верующие. Он говорит, довольно. Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали для себя. Поступали, как вам хотелось. Мы об этом читаем и в Галатам, 5 глава, 17 стих. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И там дальше Павел говорит, живите по духу, избирайте поступать по духу. 1 Иоанна 3:9 написано, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Римлянам 6 глава, 1-2 стих, «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха». Вот это то же самое. Прочертили черту, мы больше не принадлежим греху. Мы не больше не живем для него. Как же нам жить в нем? В то же самое время мы встречаем много текстов, друзья, которые говорят нам о том, что мы не только мертвые, но что мы должны умерщвлять. И этот один из них. Несколько. Смотрите, Колоссянам 3:5. «Итак, умертвите земные члены ваши». Римлянам 8:13. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские». То же самое, о чем говорит Петр. «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Во 2 главе 11 стихом апостол Петр уже говорил об этом. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Я хочу вам дать несколько таких очень важных, на основании наблюдений, важных моментов. Каким образом нам нужно враждовать? И важность вот этой вражды с грехом. Нам нужно воевать с грехом. Враждуйте со грехом, несмотря на количество грехов. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству, питьи, идолослужению и так далее. Он перечисляет эти все термины, и это термины, которые описывают ужасность греховной жизни. Несмотря на количество грехов, апостол Петр говорит, отрезать нужно. Второе. Враждуйте, несмотря на глубину и силу греха. Апостол Петр перечисляет эти грехи во множественном числе, если вы видите. Он говорит, по языческой, предаваясь, поступали вы воле, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи, то есть обжорство и чрезмерное желание кофе, чая, излишество в пище и питьи и все остальное, что имеет влияние на сознание и нелепому идолослужению. Все это во множественном числе. Он говорит, все это, несмотря на глубину и силу греха, все это нужно выкинуть. Not even a hand. Еще одно очень важное. Враждуйте, несмотря на обычность греха вокруг. Не сделайте свои грехи обычными для вас. Враждуйте, несмотря на сладость греха. И последнее. Враждуйте, несмотря на непонимание и враждебность людей. Апостол Петр говорит, что эти люди, с которыми раньше вы дружили, они теперь удивляются. Они удивляются, и почему вы не участвуете с ними. И смотрите, что он еще говорит. Они даже злословят вас. Они презирают вас. Как это так? Как так можно жить? Что это за жизнь? И они своими высказываниями высказывают злословие или презрение к этой жизни, святой жизни. Несмотря на то, что люди нас не понимают и не принимают этой жизни, несмотря на враждебность людей, как на результат нашего отделения от них, апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы враждовали со грехом. Джонатан Эдвардс в конце своей жизни писал, «Я твердо решил не прекращать борьбу с собственной испорченностью и не поддаваться ей, какие бы неудачи не постигали меня при этом». И известное выражение Джона Оуэн, когда-то он говорит, «Do you mortify?» То есть, «Ты умышляешь грех?» «Do you make it your daily work?» «Является ли это твоим ежедневным трудом?» «Be always at it while you live», он говорит. «Борись с ним, пока ты жив». Seize not a day from this work. Не пропусти и дня без этой работы, без этого труда. И дальше он говорит, be killing sin, or it will be killing you. Убивай грех, или он убьет тебя. Враждуйте с грехом. Это третий очень важный принцип стратегии практической святости. Апостол Петр говорит, вооружайтесь. Он говорит, выбирайте Бога постоянно, ежедневно. Третье, он говорит, враждуйте с грехом. Объявите войну сегодня греху, который, возможно, где-то в вашей жизни. В 5 и 6 стихе мы посмотрим еще одно. Давайте прочитаем их сначала. 5 и 6 стих. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовество ему, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, ему жили под Богу духом». Апостол Петр делает очень интересное здесь отступление. Он, в принципе, объясняет тот же самый принцип. Он объясняет им, что грех, который живет где-то еще в жизни, он не должен иметь места. И показывает, что несмотря на то, что люди сегодня смеются над святой жизнью и не принимают ее, это должно быть совершенно другим у христианина. И смотрите, что он делает. Он говорит о том, что и те, и другие, люди неверующие, не живущие святой жизнью, они дадут отчет. Другими словами, он говорит о том, что Бог обещал, Он сделает. И я называю этот принцип следующим образом. Верьте или доверяйтесь обещаниям Бога. Доверяйтесь тому, что Бог обещает. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Эти два стиха продолжают ту мысль, еще раз повторяют нам о том, насколько необходимо нам помнить, что святая жизнь, она имеет награду. Так же, как и несвятая жизнь имеет свои последствия. В принципе, здесь мы находим обещание и для неверующих, и для верующих. Для неверующих Бог дает обещание. Я буду судить каждый грех. Я буду судить каждое дело. Я буду судить все скрытые помыслы. Бог говорит, я ничего не могу пропустить, я свят. И я абсолютно свят, и моя святость беспредельна, больше, чем вся вселенная. То есть все, что мы делаем в скрытом доме или в скрытом месте, все, что мы делаем явно или открыто, все это Бог приведет на суд. И Он говорит, что люди, которые не живут святостью Христовой, не стремятся к святости, они на самом деле дадут отчет. имеющему судить, вскоре судить живых и мертвых». Апостол Петр очень много говорит об этом. Он говорит о том, что Бог свят, и в то же самое время он много говорит и поощряет людей к святой жизни, именно потому, что Бог свят. И поскольку Бог свят, он говорит, осудит всех. И это обещание для всех неверующих людей. Друзья, апостол Петр предупреждает, он показывает, что не святая жизнь, не желание жить так, как Бог говорит, имеет свои последствия. Бог осудит, и он будет судить это всю вечность. Почему? Потому что малейший грех может только заплатить вечный Бог. Он имеет вечные последствия. И только вечный Христос может уплатить за вечный грех. И Бог, Иисус Христос, Он будет судить. Нам Библия много раз говорит об этом. Что Петр делает? Он на самом деле поощряет. Он поощряет к этой практической вере. Он говорит, этот мир обещает самые разные удовольствия. Ваша плоть, ваш грех тоже обольщает вас обещанием сладости и так далее. Но Бог здесь говорит, что это имеет очень плохие последствия. Они дадут ответ имеющему вскоре судить и живых, и мертвых. Смерть не избавит нас от того, чтобы предстать пред судьей. И я сейчас обращаюсь к людям, которые не знают Бога. Те, которые отвергают святость. Те, которые ежедневно не работают над стратегией жить свято для Бога. Они дадут ответ имеющему вскоре судить и живых, и мертвых. И в то же самое время, друзья, в 6 стихе апостол Петр говорит об обещании, которое Бог дает для верующих. Смотрите, он показывает, что происходит с людьми, которые любят Господа. «Ибо для того и мертвым», то есть те, которые уже умерли, «ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Что Петр здесь говорит? Он просто говорит о людях, которые уже нет в живых. Они, возможно, в результате страданий или мучений, или преследований. Их уже нет в живых. Но он говорит, что, смотрите, вот две категории. Эти не живут для Бога, и они дадут отчет, даже если они умерли без Бога и думают, что избежали суда или страданий. Они все равно дадут отчет. Эти же для них было благовествуемо, то есть для них была дана добрая весть. Евангелие достигло жизни этих людей, и так, что они могли страдать с этой доброй вестью. Они могли страдать со Христом в душе. Они могли проходить через трудности. И действительно, мы избираем или страдание, или грех. Грех обещает легкий путь. Но страдание – это когда мы отвергаем служить греху. Это всегда будет больно. Наши желания, когда умирают, наша плоть, она просто аж, она скорбит, она визжит, она не хочет, чтобы мы оставляли ее, чтобы мы убивали ее, чтобы мы распинали ее. Эти страдания действительно стоит иметь. Он говорит, для этого и мертвым, то есть людям, которые уже умерли, для них было благовествуемо. Не когда они умерли, до того, когда они умерли. Их достигла добрая весть. Добрая весть – это обещание Божие, что они будут жить по духу. Вот эта фраза последняя, которую он говорит, «дабы они жили по Богу духом», говорит об их теперь вечном состоянии. Они теперь находятся с Господом. Эти люди, они переживают наслаждение той цели, для которой они были созданы. Это обещание, которое Бог дает для верующих людей в Евангелии. Таким образом, апостол Петр показывает нам и в этом, друзья, он напоминает об этих факторах для того, чтобы поощрить нас верить Богу. Верить в то, что Он обещал, Он исполнит. Верить в то, что Он накажет любой грех, и нам нужно избегать от этого греха. В то же самое время Он приведет нас в свои обители верно, терпеливо, кропотливо, трудясь над нашим сердцем. Он даст нам пережить не только в этой жизни жить духом, но и там духом созерцать уже в новом теле, созерцать Его присутствие.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней проповеди прочтем 6, 7 и 8 стихи 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». В нашем тексте упоминается о броне и о шлеме, а это говорит нам о борьбе и о войне. «Братья и сестры, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения». Павел этим напоминает нам, что каждое чадо Божие является воином, и поэтому должно облечься во все оружие Божие. В контексте нашего текста апостол Павел говорит о втором пришествии Иисуса Христа, напоминая нам, что дьявол в особой мере в эти последние дни будет обольщать людей. Он через своих лжехристов и лжепророков будет прельщать, если возможно, и избранных, как говорит Христос. Обратите внимание, как апостол Павел пишет в начале этой главы, что в последние времена будут говорить о мире и о безопасности. Кто это будет говорить? Это пропагандисты дьявола. Он через своих агентов будет внушать эту ложь людям. И какая же цель у него? Убаюкать людей, чтобы они заснули и не думали о состоянии своих бессмертных душ. Мы же, говорит апостол Петр, будучи сынами дня, дотрезвимся, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Не будем спать, как ученики, когда в Гефсиманском саду Христос им сказал «молитесь, чтобы не впасть в искушение». Не будем спать, как Самсон, который во время сна своего потерял дарованную ему Богом силу, свободу, глаза и, наконец, саму жизнь. Дорогие мои, не будем спать, как те 10 дев в Христовой притче, 5 из которых оказались не готовыми к встрече жениха. Что, если Господь сегодня пришел? Готов ли ты, мой дорогой друг, Его встретить? Припоясаны ли чресла твои? Горит ли твой светильник? Имеешь ли ты масло в сосуде? Не будем спать, дорогие мои, как Иона, который заснул глубоким сном в трюме корабля, в то время, когда корабль был в опасности разбиться от свирепеющей бури. Не будем спать, как тот юноша, который упал с 3-го этажа во время проповеди Павла. Правда, в данном случае, по молитве Павла, жизнь юноши была восстановлена. Но сколько уснули мертвым сном во время проповеди слова! Они настолько ожесточили сердца свои постоянным слышанием, что уже не способны реагировать на слышанное. Возлюбленные, не забудем, что мы воины Христовы. И вот, дорогие мои, первое, что необходимо для каждого воина, это знать, с кем он ведет борьбу. Он должен знать своего врага. Да, мы должны руководиться только фактами и правдой о нашем противнике. Обманывать себя ложной информацией о нашем враге может произвести временный эффект, но в конечном итоге последствия окажутся фатальными. Мы должны знать всю правду, кто и кем является наш неприятель. Это первый этап к победе. Чтобы иметь победу в нашей духовной жизни, нам необходимо это знание. И где же мы его найдем? Есть ли верный источник такого знания о нашем противнике? Посмотрите, до какой степени воюющие между собой страны готовы пойти, чтобы добиться информации о намерении, стратегии, силы и способности своего противника. И бывает, думая, что они ее достигли, оказывается, что противник ловко подсунул ложную информацию. Но, дорогие мои, у нас есть полный, точный и правдивый источник фактов о нашем неприятеле. Вот почему враг его так ненавидит. Что бы он ни дал, чтобы его уничтожить, этот источник? Почему сатана так боится Библию? Почему он не хочет, чтобы люди ее читали? А очень просто. Библия, как никакая другая книга, полностью его разоблачает. О, как он страшится этого меча, Слово Божие! Вы заметили, что все вооружение христианина в 6 главе послания Ефесянам оборонительного характера, за исключением одного – меча. Это единственное наступательное оружие – меч Слова Божия. Этим мечом Христос поразил дьявола в пустыне. Каждому искушению дьявола Христос нанес фатальный удар этим мечом. Так написано, так написано, так написано, и дьявол должен был его оставить. Слово Божие говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Как? Твердою верою в Слово Божие. Этого оружия он боится больше всего. Что же говорит Слово Божие о дьяволе? Первое, что мы должны знать, о чем говорит Библия, это то, что на Голгофском кресте была одержана полная, совершенная и окончательная победа над ним. В послании к евреям, глава 2, в 14 стихе мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Кто это он, который воспринял плоть и кровь? Это никто иной, как сам Иисус Христос. Он воплотился, то есть он принял плоть и кровь, очеловечился и смертью своей лишил силы, то есть нейтрализировал, привел к ничему того, который имел державу смерти, то есть дьявола. Значит, дьявол был поражен Христом на Голгофском кресте. Это знание, что враг наш лишен силы смертью Христа, и есть первый и основной элемент жизни победы верующего. Мы должны начать с того, что мы имеем победу над врагом. Ее одержал Христос 2000 лет тому назад на Голгофском кресте. Мы должны твердо знать, что дьявол, наш враг, поражен. Чтобы понять, что произошло на Голгофском кресте, когда Христос умер и потом воскрес в третий день, мы должны обратиться к самому началу, к первой книге Библии. В книге «Бытие» сказано, как это все началось. В первой главе, стих 26, мы читаем: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Но это не все. Бог сотворил человека, чтобы он владычествовал. Послушайте, как псалмопевец Давид об этом говорит в 8-м псалме.

не осталось в этом состоянии. В рай вошел змей. И кто этот змей? Это никто иной, как сам дьявол. И что же ему нужно было в Едемском саду? Что он там искал? Да, он пришел с определенной целью. Ему что-то было нужно. Когда мы определим причину его явления в Едемский сад и что он там искал, тогда мы поймем, с кем мы имеем дело. Вкратце припомним его начало. В одно время он был одним из главных херувимов, но который возгордился и хотел возвыситься, чтобы стать выше Бога. Его непослушание и гордость привели его к падению. Он был изгнан из присутствия Божия. Помните, Христос сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Имейте в виду, что когда сатана пал, то одновременно он потерял и свою власть. И поэтому, когда он пришел в Едемский сад, то он не имел той власти, которой имел, будучи херувимом. У него была одна способность. Он имел силу, влияние и больше ничего. Например, он не мог заставить Адама и Еву согрешить. Вообще, он не имел над ними никакой власти. Он мог только повлиять на них. И вот невольно навязывается вопрос: и что же ему нужно было в Едемском саду? Что он искал, и то, что он хотел, имели Адам и Ева. Он хотел владычество, которое дано было им, когда Бог их сотворил по подобию и по образу своему. И как же он отнимет владычество от Адама? Только одним путем. Если он сможет повлиять на них к непослушанию, тогда он знает, что владычество они утратят, и он его присвоит себе. Человеку представлено было два выбора: дерево познания добра и зла и дерево жизни. По внушению и обольщению змеи человек избрал дерево познания добра и зла. И избрав дерево познания добра и зла, человек пал. И в этот момент он потерял владычество. И что же? Он испытывает страх, чего он до этого не знал. Он прячется от Создателя, с которым до сих пор имел непрерывное общение. Он в стыде покрывает свою наготу. Да, это тот самый, который был поставлен владыкой над делами рук Божьих. Власть, силу и владычество он утратил, и дьявол был там, чтобы овладеть им. И вот тут дьявол вошел в свое владение, но как вор. Он пришел, как говорит Христос, только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Этим незаконным путем он сделался князем мира сего. То, что принадлежало человеку, он коварством присвоил себе. Но Бог не оставил человека на произвол судьбы у этого нового властелина, нет. Но тут же в Едемском саду он объявляет дьяволу войну словами: «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было пророческое слово самого Бога, что придет другой и поразит семя змеи, то есть дьявола, в голову, но не без того, чтобы быть ужаленным в пету, что говорит о смерти Иисуса Христа. Голова говорит о главенстве, о господстве, о владычестве. И в этом пророческом слове Бог говорит, что семя жены, то есть Иисус Христос, который родился от жены, он поразит семя змеи, то есть дьявола, в голову. Он смерти своей лишит его владычества, которое он украл у человека, и эта власть дана будет Иисусу Христу. 4000 лет после того, как Бог сказал эти слова, пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, то есть стал причастным крови и плоти, пошел на крестную смерть и своею смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Возлюбленная, смерть Иисуса Христа лишила силы имеющего державу смерти, дьявола. Но, дорогие мои, он его не только лишил владычества, но смертью своею он эту власть приобрел себе. Бог 4000 лет до этого сказал дьяволу, что это будет, и дьявол этого никогда не забыл. Он всячески пытался уничтожить Христа, семя жены. Когда он родился,

0: родился Ирод, одержимый духом змеи, ищет погубить младенца. И во что бы то ни стало, видя угрозу своей власти, змей пытается уничтожить семя жены. Он знал, потому что Бог ему сказал в Едемском саду, что Иисус у него возьмет это владычество, и поэтому он всеми путями старался предотвратить свою потерю. Но благодарение Богу Христос исполнил обещанное Богом. Он поразил своей смертью змея в голову. Он отнял у него незаконное владычество, похищенное им у человека, и воскресением своим восторжествовал над всеми силами ада. И слушайте, что говорит воскресший Христос. «Да нам не всякая власть, да, все владычество на небе и на земле, и так идите». Это Он говорит нам, идите, проповедуйте благую весть, делайте их учениками моими, завоевывайте территории для моего царства, не бойтесь врага, я одержал полную победу над ним, не страшитесь врата ада, в силе моей вы их преодолеете, я, лев колена Иудина, победил дьявола, со мной вы можете восходить все врата и стены врага, для меня нет закрытых дверей, запертых ворот, который воздвиг ад против моего царства. Я их все разрушил, и во имя мое вы их преодолеете. Это слово воскресшего прославленного Христа, который лишил дьявола силы смерти и ада. О, благодарение нашему дорогому Спасителю! Все это Он сделал для нас. Мой друг, если ты еще не познал этого чудного Спасителя, то пойди сейчас у Его пронзенных ног. Прими это великое спасение, которое Он так дорого приобрел для тебя на Голгофском кресте. Сделай это сейчас. Он ждет тебя. Он помилует тебя, когда услышит твой вопль. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ионы делает серьезное ударение на факте, что самые безнадежные люди, по мнению других, приходят к покаянию в своих грехах, призывая имя Господне в молитве. Это силен совершить в них жизни Дух Святой, побуждая таковых к новой жизни во Христе Иисусе. Будет ли это царь или простолюдин, думает о них, что эти люди не в состоянии покаяться. Иона пошел в послушание Богу на его второй призыв проповедовать покаяние Ниневии. Тайно в своем сердце хранил он мысль, что ниневитяне не покаятся, что они понесут на себе суд Божий. Однако он также глубоко верил, что сила Божия была велика, и он может войти в жизнь этих людей и освободить их от грехов. Третья глава повествует о чудесной силе Господней. После проповеди Ионы, которую народ услышал, город пришел в страх Божий. Люди каялись, постились, оделись во вретище стар и мал. Когда об этом услышал царь Ниневии, он также последовал их примеру. Возвал к живому Богу в покаянии, глубоко смирившись, Бог задержал суд над этими весьма грешными людьми и городом и явил над ним милость свою. Бог пожалел о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. 3 глава, 10 стих. Такие слова мы неоднократно встречаем в Библии. Бог пожалел, даже раскаялся. Они связаны всегда с причиной божественной милости, потому что грешники раскаялись, обратились к Нему с воплем о прощении, о помиловании. Эта перемена в планах Божиих не умаляет Его совершенной святости. Наоборот, такие случаи помилования открывают глубины характера Бога, Его неизмеримую милость и желание человечеству добра. Если бы Ниневия не покаялась так трогательно и искренно, конечно, провозглашение пророком суд Божий пал бы на них. В этом случае мы опять наблюдаем одно положение, которое не раз приводит меня в раздумье. Это предвидение Божие. Он видел наперед, что Ниневия покается, поэтому он так настойчиво посылал туда Иону. Иллюстрацией этому могут послужить слова Господа в Бытие, 18 главе 17 по 33 стих. Там он находит необходимым открыть Аврааму славное будущее его потомства. «Могу ли я скрыть от Авраама, или утаю ли от раба моего, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный». А потом Бог говорил об избрании Авраама для этой цели. Слушайте слова 19 стиха. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и потомству своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Позже в 22 главе Бог говорит об Аврааме после готовности его отдать единственного сына своего в жертву Богу. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Бог знал наперед, чем Авраам может быть пред лицом его. Сердце его он знал. Проявление на деле полного послушания своего Господу было причиной такого хорошего свидетельства самого Бога о человеке Аврааме. Иона совершил поручение Господне, но потом последовало его огорчение и даже недовольство, что Ниневия покаялась. О состоянии сердца его мы говорили раньше и не ошибались об этом. Смотри 4 главу Ионы. В своей поразительной молитве он даже говорит: «Ибо лучше мне умереть, нежели жить». 3 стих. О, такой горячий патриот Израиля был этот пророк. Как он хотел человеческими усилиями навести вред народу, которого он боялся и не любил. За покаяние многих тысяч народа чужого Иона не благодарил Господа. Он все еще не мог проникнуть в глубину милосердного сердца Создателя миров. Эту милость и благорасположение он желал видеть явленными только его собственному народу. Он считал, что такие жестокие и злые люди подлежат суду, а не прощению. Не наблюдается ли это и в наши дни, когда некоторые служители Божии избирают путь крайне строгий и лишенный милосердия, молитвы о правительствах, которые преследуют верующих и даже подвергают их мучениям? Мы, конечно, не можем молчать об этом, но должны молиться Богу о таковых, дабы смягчились их сердца и открылись глаза на славу и любовь Господа Иисуса, как это случилось с раввином древности Савлом, ставшим великим апостолом Павлом после своей незабвенной встречи с воскресшим Господом Иисусом на пути в Дамаск. Бывают подобные, поразительные, можно прямо сказать, чудесные случаи покаяния гонителей, невинных христиан за веру во Христа Иисуса и в наши тревожные дни. В стране, где проповедь Евангелия сопряжена с трудностями, даже преследованиями верующих, один из начальников тюрьмы, где среди уголовных преступников, криминалистов, находилось и несколько верующих, не совершивших преступления против страны, а только проявивших ревность служению Богу, возвещавших Евангелие пьяницам и другим людям, нуждающимся в покаянии. За это рвение атеистическая власть обвинила их в нарушении законов страны. И вот однажды начальник заметил, что один из них, христианин, был особенно весел, тих и имел сияющее лицо. Позвал он его на личное свидание и спросил: «Чему ты радуешься, несчастный человек, заключенный в тюрьму, которая и мне надоела, хотя я и начальник в ней?» Наш заключенный брат в Христе ласково ответил ему: «Мой Христос даровал мне великий мир сердца, покой души. Ведь Он был распят за меня, бедного грешника, а я только страдаю за Него в тюрьме, хотя и не совершил я преступления. Я рад моему страданию». Начальник в ту ночь не мог уснуть. Эти слова христианина пронзили его сердце. Совесть его не была совершенно сгоревшей. Тайно он начал читать Евангелие и упросил высших чиновников устроить ему перевод на службу гражданскую. Пока еще он не получил сил от Господа объявить атеистическому мстительному за измену начальству о своей тайной вере во Христа Спасителя. Но в закрытой комнате он уже молится Господу и читает Евангелие. Жена радуется, что муж стал новым, добрым и верным. Книга Ионы проливает свет на это положение, открывая милость Божию для кающихся народов и вождей фанатиков. безбожие и фанатизм религиозный некоторых стран в наши дни мы должны молитвенно встречать, умоляя Бога о ниспослании духовного пробуждения среди таких ослепленных дьяволом людей. Но посмотрите, как нежно Господь отнесся к своему служителю Ионе. Как велика его премудрость! Вот он неожиданно произрастил растение, которое защитило пророка от зноя. Чему он обрадовался? Но вдруг на утро растение увяло. Червь поточил его корень. Зной был тяжел для Ионы в степи. Он снова просил себе смерти. И теперь пришел момент для Господа обличить Иону и еще раз открыть ему глубину милосердия своего кающимся людям, городу, где было только младенцев, 120 тысяч. Там было свыше миллиона людей. Мне ли не пожалеть такого великого города? Тебе, Иона, стало жаль увядающего растения, тени для тебя? Мне ли не пожалеть людей? Господь был прав. Картина трогательная. Главная мысль книги Ионы – мы должны возвещать благодать спасительную всем народам. Будем же мы послушны Ему. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл был подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Михея. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу?». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злу. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское радио BBN, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании Римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 30. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цаоне, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг по земле, угнетения и тесноты, откуда выходят и львицы, и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господен, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Поэтому так говорит святой Израилев». Так как вы отвергаете слово это, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на это, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, разрушение которой настанет внезапно в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании сила ваша. Но вы не хотели и говорили «нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас». И потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «Вот путь, идите по нему». Если бы вы уклонились вправо, и если бы вы уклонились влево, тогда вы будете считать скверный оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: «Прочь отсюда!» И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен, стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатой и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь перевяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израиля. И возгремит Господь величественным гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войной опустошительной. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Глава 31. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Обратитесь к тому, от которого вы столь отпали, сыны Израилевы. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и нечеловеческий меч пожрет его. Он побежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежды уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действование гибельное. Он замышляет коварство, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит на всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, прислушайтесь к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные. Ибо не будет сбора винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояшьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены. Шумный город будет покинут, Офел и башни навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность навеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоях блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Глава 33.

0: бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и видения. Страх Господен будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы мира горько плачут, опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон, похож, стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродите с соломою. Дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где взвешивавший дань? Где осматривавший башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столбы ее никогда не исторгнутся, и ни одна веревка ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы хотим окончить эту чудную вторую главу послания к Ефесянам, и мы прочтем стихи от 13 до 17, где написано так. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким». Слушатели дорогие, здесь говорится, что Господь Иисус Христос есть мир наш, мир между евреями и язычниками. Он разрушил преграду между ними и уничтожил вражду их друг к другу. Он сделал в себе самом нового человека, устрояя мир. Во Христе мы имеем мир с Богом и мир друг с другом. Так что я обращаю внимание всем тем, кто является до сего дня каким-то антисемитом. Знаете, слушатель, если у вас есть это чувство, это очень и очень плохо. Это говорит о том, что вы еще не примирились с Богом. Примирившись с Богом, у вас разрушаются все преграды, друзья радиослушатели. И этот стих именно идет к вам. Эти стихи Священного Писания, начиная 13 и далее, из 2 главы послания апостола к Ефесянам, именно для всех тех, кто не родился свыше и не примирился с Богом и имеет эти чувства, противоположные чувства, антисемитские чувства. И все это говорит именно к вам, друзья. Ныне Божье примирение совершено. Бог готов принять вас, если вы готовы прийти к Нему. И поэтому сейчас провозглашается всем людям Божий призыв, чтобы они примирились с Богом. Когда вы примиряетесь с Ним, вы становитесь членом нового тела, нового человека, тела, состоящего из верующих. И это не зависит от того, еврей ли вы или язычник. Это не зависит от цвета вашей кожи. Вы можете быть белый, желтый, коричневый, красный или черный. Если вы во Христе, тогда это не имеет никакого значения. Бог нас сделал новыми людьми, и мы должны иметь мир, слушатели. Мы должны нести мир. Если мы не несем мир, значит, с нами очень плохо. Значит, мы погибшие, значит, мы не рождены свыше. Господь Иисус не только совершил мир посредством креста, но и всех тех, которые доверились Ему, Он сделал новыми людьми и членами Его тела. Он примирил в себе евреев с язычниками. Еще в Аврааме Бог избрал евреев, и они много чем отличались от других народов. Это их более высокое положение порождало в их гордость. От этого усиливалась вражда между язычниками и евреями. Когда же евреи и язычники находятся во Христе Иисусе, между ними водворяется мир, не только благодаря их новому положению, но и благодаря тому, что они делаются новыми людьми во Христе Иисусе. Когда совершается это примирение, слушатели, тогда Слово Божье говорит: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Церковь – это и есть новый человек. Перед Богом верующий язычник не только вознесен до положения ветхозаветного еврея, но значительно выше. Он становится детем, чадом Божьим, говорит Слово Божье, друзья. Я вам скажу откровенно, что не верю во всемирное братство людей и во всемирное отцовство Бога. Я хочу вам объяснить это, почему. Для меня это является наихудшей ересью. Я верю, друзья, я верю лишь в братство тех, которые во Христе. Те, которые во Христе, это новое творение. Из них Бог созидает свой живой храм, свою церковь. Евангелие низводит еврея до положения язычника, потому что оба они грешники. Понимаете это? Апостол Павел, будучи сам евреем, спрашивает верующих евреев: «Итак, что же, имеем ли мы преимущество?» «Нисколько! Нисколько! Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом». Читайте 3 главу послания к Римлянам, 9 стих особенно. И это то состояние, в котором мы находимся, друзья. Все человечество находится под грехом, и все человечество нуждается в Боге. Да, мы являемся творением Божьим, это одно дело, но мы не являемся братьями, пока мы не уверуем. Братство начинается только тогда, когда человек приходит, принимает Христа, и во Христе мы становимся новым творением, мы становимся братьями и сестрами. Здесь говорится, друзья, о примирении между евреями и язычниками. Когда евреи и язычники приходят ко кресту на Голгофском месте, там, на Голгофе, ко кресту Христовому, как грешники, они делаются новым творением, телом Христовым, храмом Духа Святого. Ветхозаветный храм, пришедший на смену Моисеевой скинии собрания, имел три главных отделения, как вы знаете. Это внешний двор, святое место и святое святых. Потом там были отделения для священников, для Израиля, для женщин и для язычников. Христос своей смертью удалил все эти преграды, удалил завесу храма и стал путем. Он стал не только путем, он стал истиной и жизнью, слушатель, если кто-то его принимает. Идя через Христа, мы приходим прямо к Богу. Те, которые приходят к Нему, во Христе становятся новым храмом. Крест, слушатели, крест разрушил преграды, и Евангелие возвещается язычникам, то есть дальним, и евреям, то есть близким, которые, так сказать, стояли ближе к Богу. И вот мы читаем далее, стих 18. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». В этом стихе, слушатели, мы видим троичность Бога. Заметьте, через Него, то есть через Иисуса Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу, то есть к Богу Отцу, в одном духе, в Духе Святом. Здесь участвует, как вы видите, все божество: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Вы также видите, что у креста Христова, как я сказал уже выше, евреи и язычники – одинаковые грешники, и они имеют одинаковый доступ к Богу. Это славное преимущество дается любому верующему человеку. В послании к римлянам в 5 главе мы читаем в первых двух стихах и так: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Слушатель дорогой, Бог не делает различия между теми, которые приходят к Нему через Иисуса Христа. Все верующие на одинаковых правах могут приходить к Нему, ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа, говорит нам апостол Павел. Какая чудесная картина, друзья, для верующего человека. Любой человек из любой страны, из любой расы, из любой национальности может прийти к Иисусу Христу, может принять Его и может стать новым творением. «И все вы, — говорит апостол, — все вы, сыны Божьи, по вере в Иисуса Христа». Вот где начинается истинное братство и, слушатели, где начинается истинное творение Божье во Христе Иисусе, новое творение. Это чудная характеристика, друзья, это чудная характеристика некоторых качеств нового храма, о котором здесь говорится. Мы теперь прочтем о созидании этого храма в стихах от 19 до 22, где написано и так: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Слушатели, апостол Павел напоминает верующим из язычников, что хотя они были раньше чужими и пришельцами, теперь они сограждане святым и свои Богу. Они принадлежат к семье Божьей теперь. Иоанн, апостол, называет их дорогими детьми Божьими, говоря: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Первое послание Иоанна, 2 глава. Они являются родными Богу, членами Божьей семьи. Это новое родство, чуждое, конечно, Ветхому Завету. Даже Давид, этот великий муж по сердцу Божью, был назван Богом, так и сказал: «Мой слуга Давид». Так читаем во второй книге Царств, в 7 главе. Моисей также был назван слугой в Доме Божьем. А мы, слушатели, все те, которые приняли Иисуса Христа, называемся детьми Божьими. Верующие делаются гражданами не Израиля, не земного Иерусалима, но гражданами неба, гражданами вечности. В послании к филиппийцам, в 3 главе, 20 стих, говорится: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Вот где наше жительство, друзья. Не заботьтесь о жительстве на земле. Оно придет и уйдет, друзья, радиослушатели. Мы уйдем отсюда. Мы здесь лишь временно живем, и мы, как говорит апостол Яков, мы пришельцы и странники здесь. Теперь мы уже граждане неба, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Это не значит, что апостолы и пророки являются нашим основанием, но что они положили для нас это основание, которое есть Христос. Ранняя церковь, друзья, ранняя церковь устраивалась на учении апостолов. В Деяниях апостолов во 2 главе 42 стих так и говорится: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Слушатели, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, будем следовать за Ним. Будем искать именно такого общения, будем искать именно такого учения апостолов, которое описано сейчас в Новом Завете. Христос является этой скалой, на которой созидается церковь, друзья радиослушатели. Петр, апостол, понимал это. Он понимал, что когда Господь Иисус говорил ему о скале, на которой созидается церковь, Он говорил именно о Себе Самом. Апостолы и пророки положили основание, друзья, которое и есть Христос, на котором все здание слагалось стройно. Возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Слушатель, каждый верующий христианин является отдельным камнем в Церкви Христовой. Вы являетесь одной частью, вы являетесь членом этой духовной церкви, этого духовного храма, который находится во всем мире из избранных Божьих. Апостол Петр говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 5 стих. Апостол Павел также говорит о церкви, как о храме, который теперь находится в процессе строения. Это интересно, потому что в его дни, друзья, в его дни храм Ирода не был окончен. Он строился 40 лет, а в 70-м году нашей эры он был разрушен. Церковь же, которая находится в процессе созидания, будет окончена. Она возрастает в святой храм, в Господе. Она растет, как тело, состоящее из отдельных клеток. Ее рост духовный, органический, друзья. Храм Соломона строился без единого удара молотка, как вы помните, да? Без стука в тиши. Так и Дух Святой тихо ложит мертвого грешника в живой храм через возрождение и крещение, друзья. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом, читаем в первом послании Коринфянам в 12 главе. Церковь называется святым храмом потому, что Дух Святой живет в ней. Посредством крещения Духом Святым спасенный грешник вкладывается в Господи, и Дух Святой поселяется в каждого верующего. Дальше говорится о жилище. Это постоянный храм Бога в Духе, когда верующие сходятся вместе в здании для поклонения Богу, Дух Святой присутствует с ними. В этом смысле Бог находится в здании. Но когда все верующие оставят здание, оно окажется пустым. Там не будет присутствия Бога. Бог не остается в здании, где нет верующих людей. Бог обитает в верующих людях, но не в здании слова. Слушатели, какова же цель церкви? Цель церкви, как храма, явить миру присутствие и славу Божью. Когда верующие собираются вместе, как церковь, Бог находится в Его святом храме. Мир должен чувствовать, что Бог может быть найден в собрании верующих. Но мир сегодня не видит, встречается ли Бог с людьми. Если бы люди мира были уверены в этом, они пришли бы, чтобы ощутить присутствие Божье. Да благословит вас всех Господь и да сделает вас живыми камнями в этом вечном строении, которое мы называем телом Христовым и Церковью Его.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bibliya.ru. bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В 1965 году в Иерусалиме был открыт музей Израиля. Его секции посвящены иудаизму, археологии и этнографической коллекции. Самой важной частью музея является, пожалуй, святилище книги. Оно содержит бесценные библейские рукописи, найденные в 1947 году в Кумранских пещерах. Это ошеломляющее открытие, как известно, было сделано совершенно случайно. Молодой бедуин обнаружил в пещерах тайник, в котором содержались древние рукописи. Они находились в верхней части Кумранской пещеры на западном берегу Мертвого моря. Раскопки обнаружили следы пяти периодов кумранского поселения. Обширное помещение для переписки рукописей содержит свидетельства работы писцов. Переписанные из Библии тексты, а также другие труды, написанные на коже, папирусе, выбитые на меди. Эта богатая библиотека принадлежала общине ессеев. Когда римский император Тит во главе своих легионов прибыл в Иерусалим, члены общины бежали, спрятав свои свитки в близлежащих пещерах. Открытие свитков произвело ошеломляющее впечатление на весь христианский мир, так как они подтверждали древнее происхождение библейских текстов. Найденные в Кумране свитки были помещены в музей Израиля. Для размещения столь ценных манускриптов было построено специальное здание. Оно представляет собой белый снаружи купол, напоминающий крышку гончарного кувшина, в котором были спрятаны свитки. Белый цвет здания создает разительный контраст с расположенной неподалеку стеной из черного базальта. Само хранилище находится под землей, как напоминание о пещерах, где были найдены свитки. Свитки содержали рукописи почти всех книг первой части Библии, Ветхого Завета. Мы уже познакомились с книгой «Бытие», первой книгой Библии. Сегодня мы приступим к изучению второй ее книги, книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению книги «Исход». Это вторая книга Пятикнижья Моисея и вторая книга Библии. Прежде чем начать наше первое занятие, я бы предложил совершить краткую молитву. Господи, приступая к изучению книги «Исход», мы просим Тебя благословить Твое Слово. Открой наши сердца и разум, чтобы мы приняли его. Молим именем Иисуса Христа. Аминь. Книга «Исход» написана Моисеем. Она продолжает повествование, начатое в книге «Бытие», хотя события, описанные в этих двух книгах, разделяют по меньшей мере 3,5 столетия. В 13 стихе 15 главы книги «Бытие» говорится, что потомки Авраама проведут 400 лет в Египте. А 40 стих 12 главы книги «Исход» утверждает, что сыны Израилевы обитали в Египте 430 лет. И стихи 16 и 17 3 главы послания к Галатам подтверждают это. С момента призвания Авраама прошло 430 лет. А с момента, когда Бог дал откровение Аврааму – 400. Слово «исход» означает массовое бегство, массовый выход или отъезд. А книга «Исход» рассказывает историю избавления израильтян из египетского рабства. Основная мысль этой книги излагается в стихах с 23 по 29, 11 главы послания к евреям. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель пришельцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Книга «Исход» начинается со слова, которое лучше было бы перевести не одним словом «вот», а двумя – «и вот». Ибо «Исход» – это продолжение книги «Бытие». Доктор Кэмпбелл Морган написал о второй книге Библии. «Исход ничего не начинает и ничего не завершает». В 27 стихе 46 главы книги «Бытие» говорится, что в Египет вошли 70 душ дома Иаковлева, а вышли из Египта во время исхода по самым скромным подсчетам 2 100 000 евреев. Трудно быть полностью уверенным в известных нам датах из этого периода ранней истории, но можно предположить, что Иосиф пришел в Египет, когда там правили хиксские или кочевые цари, семитские завоеватели, которые состояли в отдаленном родстве с Авраамом, Исааком и Иаковом. Вполне возможно, что израильтяне были единственными людьми, которым эти цари могли доверять и на кого они могли надеяться, поскольку сами египтяне ненавидели этих царей. В конце концов, израильтяне были изгнаны местной египетской династией, представители которой по вполне понятным причинам враждебно относились к чужеземцам. Именно из этой династии происходил тот жестокий фараон, который не знал Иосифа. Моисей занимает видное место в книге «Исход». Он автор Пятикнижия, в которое входят 5 первых книг Ветхого Завета – «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» жизнь Моисея разделена на 3 периода, каждый протяженностью в 40 лет. 40 лет, проведенные во дворце фараона в Египте. 40 лет, проведенные в пустыне в земле Мадиамской. И 40 лет, проведенные в пустыне в качестве вождя израильского народа. Египетский период обучения Моисея, очевидно, проходил в храме Солнца и оказался недостаточным для того, чтобы Моисей последовал указанию Бога и вывел народ Израиля из Египта. Богу пришлось послать Моисея на дополнительный 40-летний курс обучения в пустыне. Там Бог открыл Моисею, что тот не в состоянии в одиночку избавить от рабства народ Израиля. И вот после 40 лет такой подготовки на должность спасителя израильского народа Бог послал Моисея обратно в Египет. Там Моисей должен был собрать старейшин Израиля и пойти к фараону, чтобы попросить его дать евреям свободу. Фараон же отказался отпускать израильтян. Этот отказ положил начало спору между Богом и многими божествами Египта. Ведь в Египте тогда господствовало идолопоклонство. Много богов и много господ. Существовали тысячи храмов и миллионы идолов. И за всем этим стоял сатана. У египетской религии была сила и власть. В 8 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею говорится так. «Как Иоанни и Иамврии противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом и невежды в вере». А во 2 стихе 5 главы книги «Исход» фараон спрашивает, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Тогда Бог открылся фараону. В результате фараон познакомился с Богом и признал в нем Бога. Стих 27 из 9 главы книги «Исход» гласит: «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: „На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны“». А далее в 16 стихе 10 главы говорится: «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: „Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами“». Возникает вопрос: для чего нужны были все эти 10 казней, посланных Богом на Египет? С их помощью Бог боролся со многими богами Египта. Каждая казнь была обращена против власти определенного египетского божества. 12 стих 12 главы книги «Исход» гласит: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Бог хотел открыть своему народу тот факт, что Он, Господь, гораздо могущественнее, чем любой египетский бог, и что у Него хватит сил, чтобы освободить евреев. А теперь, после этого краткого обзора книги «Исход», давайте обратимся непосредственно к тексту первой главы. В ней говорится о жизни Израиля в Египте, о новом фараоне, о преследовании евреев и об их рабстве, а также о героизме двух женщин. Первые стихи книги «Исход» связывают эту книгу с книгой «Бытие». Здесь перечисляются имена людей, которые пришли в Египет, и кратко упоминается о том, что случилось за то время, которое прошло между этими двумя книгами. А в 7 стихе продолжается повествование, прерванное в конце книги «Бытие». Ключевым стихом всей книги «Исход» является 2 стих 20 главы, который гласит: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Прочтем стихи с 1 по 6. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим: Рувим, Симеон, Леви и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим –

Узнаем, что народ оказался в египетском рабстве. В 46 главе книги Бытие Бог сказал, что народ Израиля размножится и станет великим в земле египетской. Прочитав 7 стих 1 главы, мы убеждаемся, что именно так и произошло. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». В 8 стихе говорится о другой большой перемене. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. На троне в Египте теперь восседает новый фараон, который никогда не слышал об Иосифе». Может быть, хиксские или кочевые цари, происходившие от семитов, были свергнуты, и на трон вернулась прежняя египетская династия. Но новый фараон никогда не встречался с Иосифом, а потому не был ничем ему обязан, ни ему, ни его потомкам. В этом 8 стихе заключена глубокая мудрость. Я часто думал, почему этот стих никак не используется представителями тех религиозных движений, которые занимаются работой с детьми и молодежью. Ведь мы должны учить Слову Божью каждое поколение – отцов, затем детей и внуков. Если такой преемственности не будет, и если мы забудем кого-нибудь научить, то обязательно наступит время, когда вся Библия будет забыта. Один мой знакомый из Техаса, который служит в компании Coca-Cola, как-то рассказал мне, что в цену каждой бутылки заложен процент, который пойдет на рекламу. Я тут же пошутил, сказав, что едва ли стоит рекламировать такой известный напиток, ведь только в одном маленьком техасском городке я насчитал целых 13 рекламных щитов компании Coca-Cola. «А вот и нет», – возразил он и спросил, «когда ты в последний раз видел банку кофе Арбакл?» Пришлось признаться, что еще когда я был мальчишкой, это был весьма популярный сорт кофе, но с тех пор он исчез из продажи. «Вот видишь», – ответил мой знакомый, – «они тоже считали, что им не нужна реклама». И точно так же всегда есть новое молодое поколение, которое ничего не слышало о Господе Иисусе Христе. Я считаю, что необходимо рассказывать молодому поколению о том, что происходило с поколением старшим. Итак, в Египте появилось поколение, которое совсем ничего не слышало об Иосифе. А ведь в свое время Иосифа здесь знали очень хорошо, считали его героем и даже не хотели хоронить его тело в другой стране. Отношение нового фараона к израильтянам совсем не похоже на отношение его предшественника. Об этом мы читаем в стихах 9 и 10. «И сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Действительно, существовала вполне реальная возможность того, что Израиль мог объединиться с врагами Египта и выступить против него. Хотя фараону нужны были рабы. Проще всего в данной ситуации было бы отпустить израильтян. Однако фараон решил хитростью совладать с Израилем. Прочтем стих 11. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Израильтян стали принуждать к тяжелому подневольному труду. Пирамиды строить не пришлось, их построили много лет назад. Поэтому израильтян заставили строить города для запасов. Города Пифом и Рамсес
были построены

0: кирпичей, которые израильтяне, ставшие рабами, должны были изготавливать сами. В самом начале евреям предоставляли необходимое количество соломы, которую они использовали для производства кирпичей. А после того, как фараон начал преследовать их, им пришлось самим доставать солому. Количество же кирпичей, которые они должны были производить, оставалось прежним. Доктор Кайл, один мой знакомый профессор, однажды принес на занятие кирпич из города Рамсес. Кирпич этот был сделан без соломы, что подтверждает точность библейского повествования о рабстве евреев в Египте и о том, что соломы у них не хватало. Нет никаких сомнений, что жить израильтянам в Египте становилось все труднее и труднее. Прочтем стих 12. «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых». Бог сказал Аврааму, что в Египте народу Израиля придется пережить тяжкие времена. Об этом мы читали в 13 стихе 15 главы книги «Бытие». «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Стих этот содержит три предсказания. Израильтянам суждено было стать пришельцами в чужой земле. Они будут порабощены, то есть станут рабами, и их будут угнетать. Все эти предсказания сбываются в первых же стихах первой главы книги «Исход». Но чем больше египтяне угнетали израильтян, тем больше они умножались. Прочтем теперь стихи с 13 по 16. «И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой и от всякой работы, которые принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Египтяне, как видим, не только поработили израильтян, они еще и жестоко обращались с ними. Но, несмотря на преследование, на израильтянах было благословение Божье, и количество их стремительно увеличивалось. Фараон обратил внимание на рост численности своих рабов и задумал решить проблему с помощью повивальных бабок. Любопытно узнать, что же значили имена этих двух женщин. Шифра – это красота, а Фуа – великолепие. Вы когда-нибудь обращали внимание на изображения египетских женщин? Они вправду отличаются красотой и великолепием. И эти две женщины, видимо, занимали высокие должности в Египте и ухаживали за роженицами. Вот еще одна попытка сатаны уничтожить род, который ведет к Господу Иисусу Христу. Эти попытки мы видим на протяжении всей Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Предпринималось множество попыток уничтожить евреев, и очень интересно проследить, как антисемитизм распространялся по всему миру. Это учение сатанинское по сути своей. И потому ни один христианин не должен иметь с ним ничего общего. Обычно евреев преследуют люди, которые не знают Бога. Кто-то, несомненно, подумает, но ведь в средние века церковь была сторонником антисемитизма. Это верно, но ведь то было средневековье. Церковь находилась в состоянии, когда она далеко отошла от Слова Божьего. В центре ее деятельности находилась внешняя сторона религии, а духовную сущность вопросов она нередко обходила своим вниманием. По-моему, ни один человек, знающий Слово Божие, не может быть антисемитом. Но вернемся к нашему повествованию. Предпринимая преследование евреев, фараон глубоко заблуждался, не зная ни силы Божьей, ни вечных предначертаний Господних. Он не знал, что прежде всех веков Бог неизменным словом Своим удостоверил славное освобождение того самого народа, который он, фараон, пытался стереть с лица земли. Ничего этого не видел фараон. Все его планы покоились на незнании великой истины, лежащей в основании всех истин, а именно того, что Бог есть. В невежестве своем он надеялся предотвратить умножение народа, о котором Бог сказал: «Умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». Вот почему все планы фараона, вся его мудрость оказались безумием. Безумен всякий человек, восстающий против вечного Бога, надеющийся своей слабой рукой остановить предначертание Господне. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

В эфире библейское радио BBN, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании Римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес – russian@bbn.media.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Ненадежные методы датирования. Ученые, верящие в сотворение мира, всегда говорили, что эволюционные методы датирования горных пород дают завышенные результаты. Эволюционисты с их верой в миллионы лет существования Земли преувеличивают надежность своих методов датирования, и тому есть много примеров. Один из них был недавно опубликован специалистами Института креационных исследований. Методы датирования, показывающие самый большой возраст пород, действуют в применении к породам вулканического происхождения, когда-то бывшим лавой. В Большом каньоне на западе Соединенных Штатов мы обнаруживаем две такие формации. Одна из них находится в глубине каньона. Эволюционисты объявили ее одной из самых древних в каньоне, датировав ее возраст как более миллиарда лет. Самой молодой породой в Большом каньоне принято считать поток лавы, который тянется от верхнего края каньона вниз, до реки на дне ущелья. Согласно датированию, ему всего несколько тысяч лет. Однако ученые из Института креационных исследований датировали образцы этой формации в трех разных лабораториях, одним и тем же методом, рассчитанным на более старые породы. Поскольку образцы были слишком молоды для этого метода, датирование вообще не должно было дать результата. Однако оно показало, что этот поток лавы старше того, что находится в глубине каньона. Вот неоспоримое доказательство того, что эволюционистские миллионы лет не имеют научного подтверждения. В то же время, это еще одно неоспоримое доказательство правоты Библии.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

искупил он от смерти и спас. И был ли еще ты так близок к нему, как близок теперь, в этом месте, сейчас?

0: продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Тише грозы, тише птицы, видишь, Боже, наши лица, а также наши сердца. Помолиться в поле выйдем, что не видно, мы не видим, но в нашем сердце есть небо. Небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы, Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Сердце тише среди ночи я услышу, что Бог хочет, да, скажу, Боже, да. Там, где тихо, вне планеты, вход и выход жизни этой, еще открытое небо. Небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы, Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Или след, выход, вот он, верить крепко, не во что-то, а верить Божьему Слову. Легче телу быть в невере, только смелый, нет там двери, двери в открытое небо, небо, в котором нет крестов,

0: нет тоски. Небо, в котором свет любви, в небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Все так просто, что ж ты тянешь князю тьмы, игрушкой станешь, а выбрать мог бы ты небо, все же зря спастись не хочешь, не найдя покоя бродишь на фоне открытого неба. Небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы, Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи.
1: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
2: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
3: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Церковь и библейская проповедь».
4: Вы знаете, что в еврейских школах в древнем Израиле было два уровня. Первый уровень – все, что дети делали, они изучали Тору. Написано, что изучали Тору. Когда говорят Тора или Тора правильные, иногда имеют в виду только пятикнижие, иногда имеют вообще весь Ветхий Завет. Во всяком случае, мы точно знаем, что они изучали Писание. Первый уровень, он так и назывался House of the Book, или по-английски, или Дом книги. Это такое начальное образование. Вы знаете, что они должны были сделать? Для того, чтобы их в следующий уровень перевели, они должны были уметь цитировать любое место Торы. То есть они должны были знать его почти наизусть. И только после этого их допускали на следующий уровень, который назывался «дом изучения», то есть тот уровень, который занимался истолкованием Торы. То есть люди очень серьезно относились к религии, к вере. Они понимали, что когда речь идет о религии, когда речь идет о знании Бога, нужно учиться. Не просто нужно прийти, посидеть и уйти, а нужно прийти и научиться. Нужно слушать. В Новом Завете, смотрите, 1 Тимофею, 4 глава, 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением». Это повеление апостола Павла Тимофею. Публичное чтение, чтение всем людям. Это то, что должен был делать Тимофей. 1 Тимофею 4 глава 14 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». То есть первая задача нас с вами, дорогие друзья. Первая задача Церкви заключается в том, что Церковь является той субстанцией здесь на земле, которая должна держать истину высоко, которая должна ее провозглашать. Это то место, где знают истину. Это то место, где уделяют внимание ее изучению. Это то место, которое является светом для людей, которые вокруг. Итак, первая задача, первая, чем занимался Неемия и Ездра, они читали книгу закона. Второе, написано, прилагали толкование. Это очень важный элемент. Дело в том, что с момента того, когда было написано Пятикнижие, до того момента, когда Ездра его читал, прошло более 1000 лет. Очень много изменилось за это время. И поэтому Ездра читал, И они вместе с левитами прилагали толкование. Представьте себе, 42 тысячи людей. Очень много было людей. Поэтому нужны были люди, которые шли бы вот туда в группы, шли бы вот там среди народа и толковали закон. И говорили о том, что из себя представляет та или иная истина закона. Знаете, каждый раз, когда я выхожу за это место, я вспоминаю одного хирурга, у которого спрашивали по поводу того, как он делает операции на сердце. Он говорит, я, несмотря на то, что их сотни сделал, каждый раз, когда я вхожу в операционную, я делаю это с трепетом, потому что я вижу передо мной еще одна жизнь. Что-то подобное я переживаю каждый раз, когда я выхожу за эту кафедру. Почему? Потому что сегодня я выполняю чрезвычайно важную задачу, точно так же, как и каждый человек, который выходит за кафедру. Это задача изучить Писание и истолковать его. Для этого нужно его знать. Для этого нужно провести достаточно времени в том, чтобы я точно знал, что это действительное значение. Чтобы я не завел людей в заблуждение. Чтобы я своими словами не побудил людей, не подтолкнул людей к каким-то неверным действиям. Вот почему Бог так строго спрашивал с пророков. Почему он говорит, что вот я на пророков, которые вместо того, чтобы изучать мои слова, они крадут слова друг у друга. Они просто живут какими-то другими вещами и заполняют ими свои проповеди. Вот почему библейская проповедь очень важна. Посмотрите, Ездра, он был в центре этого процесса, и он понимал эту ответственность, и поэтому он посвятил свою жизнь. Ездра, 7 глава, 10 стих написано, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Это требует посвящения. Это требует того, чтобы человек мог действительно сконцентрироваться на этом. Чтобы Слово Господне действительно могло быть представлено, истолковано, объяснено точно. Посмотрите, апостолы, когда они проповедовали в церкви, после короткого промежутка времени, они вдруг обнаружили, что дел у них очень много. И они поэтому в 6 главе описано событие, когда они призывают людей и говорят, знаете что, нам нужно немножечко здесь навести порядок. Слушайте, 6 глава, 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Даже апостолам нужно было пребывать в Слове для того, чтобы его эффективно проповедовать. Поэтому они говорят, мы пребудем в молитве и служении Слова. Нам нужно это время. Почему? Потому что нужно провозглашать это слово точно. Вот почему апостол Павел, обращаясь к Тимофею, так много внимания уделял этому важному аспекту. Кроме того, что Писание читалось, кроме того, что оно истолковывалось, был еще один очень важный элемент. Посмотрите, и люди понимали прочитанное. Речь идет о понимании Писания. Вы знаете, для чего проповедь? Проповедь для того, чтобы люди, которые слушают ее, понимали. Казалось бы, это очевидно, да? И это не стоит об этом говорить или повторять. Действительно, говорят что-то для того, чтобы понимали. Тем не менее, заметьте ваше отношение к тому, что говорится из-за кафедры. Обратите внимание, с чем вы приходите, как часто вы приходите с тем, чтобы понять, что сказано. Чтобы каким-то образом усвоить, чтобы каким-то образом вот то, что говорит Священное Писание сегодня, стало реальностью для меня, для моей жизни, для моего следования за Иисусом Христом. Посмотри, это то, из чего состояло богослужение тогда во времени Еми и Ездры. Слово читалось, слово истолковывалось, то есть объяснялось, и люди понимали. Несколько текстов Писания говорят о важности понимания. Посмотрите, Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Мы приходим для того, чтобы учиться, дорогие друзья. Мы приходим не для того, чтобы пассивно посидеть и выслушать концерт. Поклонение имеет место, музыка имеет место. Все это действительно правильно и должно быть в правильном порядке. Но мы приходим в церковь прежде всего для того, чтобы поклониться Богу через то, что мы скажем: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Чтобы открыть свое сердце к Слову, чтобы позволить этому Слову проникнуть в наше сознание, позволить этому Слову сформировать наше сознание, научить нас мыслить правильно. И вот здесь возникает, очень часто возникает проблема. Проблема возникает в том, что у человека хватает сил принести свое тело на служение, но очень часто не хватает сил, сидя здесь, быть достаточно внимательным к тому, что говорят, чтобы понимать. Вы знаете, все то, что мы стараемся делать здесь, в церкви, мы делаем с этой целью, чтобы истина Слова Божьего была понятна. То, что вы видите здесь на экране, имеет одну цель. То, что вы видите на этих бюллетнях, которые вы получаете, это то же самое, та же цель – помочь человеку, который приходит в церковь, понять прочитанное. Почему? Потому что, уйдя отсюда, он должен уйти с частичкой Слова Божьего. Он должен уйти не только с впечатлениями того, что он пообщался с друзьями, а он должен уйти с авторитетным Божьим Словом, с истиной Божественного Откровения, которое должно повлиять на его жизнь. Вот почему Бог говорил Иисусу Навину. Давид говорил в первом псалме, послушайте: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Это активное положение. Это состояние, когда народ Божий относится к Слову Божьему так, что воля их подключена, так что мысли их, сознание их погружается в истину Священного Писания. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно». То есть речь идет о определенном процессе. Речь идет о том, что когда мы приходим к Священному Писанию, нам нужно научиться не вкладывать в него свой смысл, а добыть оттуда тот смысл, который вложили авторы. Тот смысл, который Бог туда записал. Скажите, зачем это нужно? А не проще ли просто посидеть, просто отдохнуть? Действительно проще. Но это тогда не совсем церковь. А тогда не совсем то место, где встречается с Богом. Это может быть больше похоже на клуб по интересам, где просто собрались люди, которым хорошо вместе, которые просто посидели и просто отдохнули, и просто устроили атмосферу, которая им приятна, которая их устраивает. Но когда речь идет о церкви, речь идет о том, что авторитетное Божье Слово должно стать предметом нашего изучения. Следующий элемент, который мы находим здесь же, в 8 главе книги Неемии, это не только чтение Писания, это не только толкование Писания, это не только тот элемент, о котором мы говорим, что люди понимали его, это еще и усвоение, то есть люди были обличаемы Писанием. Люди не просто поняли интеллектуально смысл, значение того, что они услышали. Они вот это значение применили к своей жизни. Люди были обличаемы Писанием. Послушайте, что написано в 8 стихе. «Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Одно дело, когда мы просто киваем головой и понимаем. Другое дело, когда мы позволяем Слову Божьему действовать в моем сердце. Когда мы позволяем Слову Божьему обличить меня, показать мне на мое несовершенство, показать мне на мои грехи, показать мне на то, что мне сегодня нужно изменить, дорогие друзья. Вот для чего церковь, вот для чего проповедь, вот почему нам нужно приходить сюда. Даже тогда, когда, может быть, нам не совсем удобно, может быть, у нас есть какие-то дела, может быть, вам не совсем удобно с кем-то, с характером какого-то человека другого здесь в церкви, может быть, еще какие-то причины, которые препятствуют вам тому, чтобы прийти сюда, и многие люди заменяют это чем-то. Но Бог установил церковь для того, чтобы в церкви звучало слово, для того, чтобы это слово было понимаемо нами, и чтобы оно нас изменяло, чтобы оно влияло на наше сознание, чтобы оно сегодня показало нам наши пути, чтобы оно сегодня показало нам то, что

люди, у которых был большой стаж религиозной жизни, но очень маленький рост. Они дошли до той точки, когда они перестали воспринимать слово. И автор послания к евреям говорит, нужно бы много писать еще и говорить об этом, но вы не способны слушать. Я вам говорю, но вы не слушаете, вы не понимаете. Почему? Потому что вы не исполнили то, что вам давно-давно еще сказали. Потому что вы приходите не для того, чтобы слушать, не для того, чтобы учиться, не для того, чтобы свою жизнь изменять. Да, у вас очень много знания, но это знание не принято сердцем. Это знание не пережито. Это знание не проросло внутри. Это знание не дало плода. Таким образом, у нас возникает вот то, что Иисус Христос отражал в притче о плевелах. Когда есть очень много людей, которые формально, вроде бы, казалось бы, они очень-очень правильные. Они очень похожи на настоящие колосья. Но слово в них не растет. Слово не дает плода, оно не изменяет их. Оно не усваивается, они не плачут тогда, когда они слышат слово. Это слово их не изменяет, это слово на них не влияет. Если вы хотите быть сегодня в церкви, для каждого из нас есть шанс. Для каждого из нас есть возможность иметь правильное отношение к Божьему Слову, которое здесь звучит. Слово, которое здесь читается. Слово, которое Бог дает нам с вами. Екклесиасты, 1 глава, 1 стих. Наблюдай за собой, когда ты идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию. То есть речь идет о том, что это наша задача. Перед тем, когда мы придем в церковь, мы должны приготовить себя. Будь готов, приготовь себя к тому, чтобы слушать. Следующий элемент, который мы наблюдаем здесь в 8 главе, это не только усвоение Писания, это удовлетворение Писанием. Посмотри, 12 глава. «И пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали». Посмотри, причина радости. Я знаю, вы сегодня после собрания пойдете отдыхать. Пойдете общаться, это хорошо. Это очень хорошо, если вы пригласите кого-то еще к себе. Если вы вместе с родственниками или друзьями сядете за столом, речь только идет о малом. О чем вы будете радоваться? Народ израильский в это время радовался, потому что понял. Потому что они произвели открытие. Потому что что-то для них стало ясно. Они радовались, потому что они реагировали на слово. Вот в чем задача проповеди. Вот почему мы уделяем внимание Священному Писанию. Потому что только радость, которая возникает от принятия слова, настоящая радость. От понимания слова. Это та радость, которую действительно Бог приготовил каждому своему дитю. Это радость, которую Бог вам дает сегодня. И сегодня вы можете или принять ее, или отвергнуть. Это то, что происходило в народе израильском. Посмотрите, Псалом 18, 7 стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Посмотрите, Давид, познав истину Священного Писания, он говорит, все отдам, дороже золота. Слово Божие, которое сегодня наполняет мое сознание, я хочу уделять ему время, я хочу учить его, я хочу учиться, я хочу открывать свое сердце, свое сознание для того, чтобы понимать слово, для того, чтобы это слово меня наполняло и изменяло. И он говорит, слаще меда, мне приятно быть в слове. Я хочу задать сегодня вам вопрос, приятно ли вам проводить время со словом? Приятно ли вам находиться в церкви, где проповедуется слово? Или вы сидите и слушаете, ну когда же он закончит? Или вы каким-то образом сидите здесь, а мы с вами в другом месте? Речь идет о церкви. Речь идет о составляющем элементе здоровой церкви. 118-й Псалом, 162-й стих. «Радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль». Вы когда-нибудь получали великую прибыль? Представьте себе, что вы выиграли миллион. Великая прибыль. И Давид говорит, я радуюсь слову так, как будто я получил очень много.

Это действительно то, что Бог может дать вам, дорогие друзья. Это действительно самое большое. Бог, Творец неба и земли. Он посылает свое откровение, свое слово мне и вам. Причем это слово настолько уникально, оно сегодня касается вашей конкретной ситуации. Оно касается сегодня вашего характера, вашей реакции на то, что происходит вокруг. Сегодня это Божье слово звучит для вас, не для масс в общем. Оно звучит для вас лично. Звучит для того, чтобы вас изменить, чтобы вы его поняли, чтобы вы его приняли, чтобы вы сегодня изменили свои пути. Вот почему в церкви проповедуется Библия. «Ненавижу ложь, гнушаюсь ей», 163 стих. «Закон же твой люблю. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение твое, Господи, и заповеди твои исполняю. Душа моя хранит откровения твои, и я люблю их крепко». Посмотрите, сколько здесь прилагательных, которые описывают закон, описывают реакцию Давида на закон, описывают вот это состояние удовлетворенности в законе. Вот почему в церкви должна звучать проповедь. Вот почему в церкви должно быть серьезное место для библейской проповеди. И последнее. То, что мы наблюдаем в проповеди Ездры, описанной в книге Неемии, это послушание Писанию. Люди не только читали, не только прилагалось толкование, они не только понимали его, они не только усваивали, изменяя свою жизнь или изменяя свое мышление, они не только радовались Священному Писанию, они еще были послушны ему. Посмотрите, 14 стих, здесь же, в 8 главе. «Нашли написанное в законе, когда Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7 месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору, несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовой, и ветви пальмовой, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи как? По написанному». Вот оказывается, каким должно быть действие слова. Оказывается, слово звучит для того, чтобы мы могли понять его, для того, чтобы мы могли усвоить его, для того, чтобы мы могли возрадоваться этому слову, и для того, чтобы мы могли увидеть, что нам нужно изменить и сделать так. Смотрите, реакция израильтян. И нашли написано. Я хочу задать вам вопрос, дорогой друг. Когда последний раз вы что-то нашли написанное, что говорило о том, что вам нужно изменить? Когда это было в вашем сознании, что вы нашли написанное, и что вы готовы, да, Господи, это написано мне, это написано против меня, это написано обо мне сегодня. И когда вы реагировали на это, вот так, как прореагировал народ израильский, чтобы сделать по написанному. Речь идет о авторитете Священного Писания, речь идет о нашем отношении к нему. Несколько слов еще в заключении. Этот великий пример, замечательный пример народа израильского, я думаю, он сегодня очень и очень актуален в наше время, когда мы сегодня имеем дело с этим состоянием, когда церковь переживает огромное давление мира. И когда нам нужно сегодня твердое основание, когда нам нужно сегодня средство для того, чтобы жить и жить правильно. Посмотрите, в первой церкви, в Антиохии, когда там Варнава начал церковь, стал проповедовать там, и он призвал Савла туда. Посмотрите, Деяния апостолов, 11 глава, 26 стих написано. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». Не просто говорили религиозные слова, не просто проводили богослужение, они собирались в церкви целый год и учили. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот что значит христиане. Это люди, которые учатся у закона Господнего. В Ефесе, 20 глава Деяний апостолов, 9 стих. «Но как некоторые ожесточились и не верили злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана». 31 стих. «Потому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вы знаете, что христианство – это ученичество. Что быть христианином – это значит учиться. В полном смысле этого слова. Приходить в церковь –
Это значит быть готовым к тому, чтобы учиться. Быть готовым, чтобы учиться у Иисуса Христа. Чтобы, уходя отсюда, мы могли уйти с чем-то, что позволило бы нам изменить нашу жизнь. Именно для этого Бог устроил церковь так, чтобы в ней звучала библейская проповедь. Вы знаете, что библейская проповедь – это важнейшая задача церкви. Человек рождается от слова. 1 Петра, помните, 1 глава, кажется, 23 стих. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего». Человек освящается Словом Божьим. Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истиною, Слово Твое есть истина». Именно поэтому, когда Иисус Христос оставлял Своих учеников, Он сказал им: «Идите по всей земле, проповедуйте Евангелие, делайте учеников». И помните, что дальше написано? 28 глава, 19 стих Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это повеление Господа Иисуса Христа, чтобы за церковной кафедрой звучало библейское учение.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый день! Ты, наверное, уже обратил внимание на то, что в Библии много отдельных книг. Мы иногда читаем «Книга Бытие» или «Первая книга Царств» или «Книга Судей» или «Книга Рут». Но есть в Библии книги, которые мы знаем как пророческие книги. В них, по повелению Бога, записаны слова посланных им пророков. Среди пророческих книг есть и книга пророка Амоса. Помнишь, о чем мы в прошлый раз говорили? Злобная Гафолия, дочь нечестивых Ахава и Изавели, которая воцарилась на престоле в Иерусалиме, всеми силами старалась уничтожить всех у себя на пути. Но у Бога свои планы. Бог дал мудрость и мужество первосвященнику Иодаю сохранить жизнь Иоаса, сына царя Ахозии, наследника престола царского. Гневная проповедь. Библия. Книга пророка Амоса. После смерти Иуя престол Израиля наследовал его сын, а затем его внук. Но лишь его правнук Иеровоам II возродил былую мощь Израиля. В течение долгих 40 лет его царствования страна становилась год от года все сильнее. Но он не был праведным царем, не покорялся Господу, и при нем его подданные много зла творили в Израиле. Господь послал пророка Амоса напомнить народу израильскому о своем законе и вернуть людей на истинный путь. Амос был пастухом и жил в Южном царстве, в Иудее. Отправляясь в Израиль, он взял с собой шерсти на продажу. В Самарии, столице Израиля, Амос встал на рыночной площади и начал говорить народу слова Господа. «Вы, торговцы, вы обманываете своих покупателей, вы пользуетесь неверными весами, чтобы дать им меньше того, за что они заплатили. Вы просите такую высокую цену, что бедные люди не могут покупать у вас, а когда они все же покупают, вы продаете им отруби вместо доброго зерна, выставленного у вас на показ. Если кто-нибудь не может заплатить вам, вы забираете его в рабство или отнимаете у него плащ и заставляете дрожать от холода по ночам. Господь не потерпит таких поступков». Тут Амос заметил состоятельную женщину, которая пробиралась между торгующими. Она была одета в роскошные, богато украшенные одежды и источала аромат дорогих благовоний. «И вы, женщины, тоже прокляты!» — продолжал он. «Вы, которые заставляете своих мужей обманывать и творить несправедливость, чтобы у вас было достаточно денег на красивые одежды и вино! Все вы, богатые люди, хотите лишь сидеть целый день без дела, пить вино и петь песни, покуда ваши голодные рабы изнемогают от тяжкого труда. Господь требует милости и честности. Слушай весь народ Израиля. Господь хочет справедливости в судах. Ведь сейчас никто не может добиться правды, если не даст судье богатого подарка. Так говорит Господь. Возненавидьте зло, возлюбите добро и восстановите правосудие. Но народ не желал слушать слова Господа. Когда Амос осмелился говорить перед святилищем в Вифиле и обличал самого царя, один из священников вышел к нему и стал угрожать: «Убирайся в свою идею и там пророчествуй! А ты честно поступаешь с ближними?» Амос был смелым человеком Божьим, который не боялся говорить правду. Он призывал людей поступать честно и справедливо, потому что Бог – Бог справедливый. Но слушались ли люди пророка Божьего? Нет. Они поступали по-своему и продолжали грешить. О том, что случилось дальше, ты узнаешь очень скоро, когда вновь наступит наше время. Время слушать Слово Божье. А пока до свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 65. Книга Руфь. 2 глава с 14 стиха. «И сказал ей Вооз: время обеда, приди сюда, ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И стала она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула Руфь из-за пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Это история о Руфе, девушке из Моавитской земли, которая пришла жить в Вифлеем вместе со своей свекровью Наимень. Руфь любила ее как родную мать. «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Так ответила Руфь на предложение Наимени возвратиться ей в родную страну, в Моав. А в Вифлееме Руфь взяла на себя заботу о них двоих. Она пошла работать на поле, где жнецы собирали урожай ячменя. Собирая за ними колоски, она обмолачивала и приносила зерно домой. Из него потом делали муку и пекли хлеб. А когда Руфь обедала вместе с жнецами Вооза, она отложила хлеб и для Наимени. И ничего, что у нее не было сумки, куда можно было бы положить хлеб. Она положила его в пазуху, потому что думала не только о себе. Ей очень хотелось порадовать Наимень. Маслята на травинках. Дом, в котором мы поселились, стоял близко от леса. Из горной Киргизии мы приехали жить в среднюю полосу России, где было много лесов. Лес нам очень понравился. Была осень, золотая осень.

0: что березки в лесу были в ярко-желтом наряде из листьев. На фоне темных елей они выглядели очень красиво в своих золотых платьицах. Мы помогли расставить вещи в доме и отправились в лес. Взрослые и без нас разберутся, что и в каком шкафу должно находиться. Был теплый сентябрьский вечер, и мы просто гуляли по лесу. А потом под зелеными лапами молодых сосенок увидели темные шляпки. Это были грибы. Маслята. Мы очень обрадовались, потому что впервые нашли в лесу самые настоящие грибы и притом съедобные. Грибов было много, но у нас не было ни корзинки, ни сумки, ни пакета. А хотелось набрать маслят и принести их домой, чтобы порадовались нашей находке родители. И мы нашли выход. На длинной травинке нанизали грибы и понесли эти ожерелья домой. Таких связок у каждого было по нескольку штук. Никто никогда не носил домой грибов на травинках, поэтому все соседи, видевшие нас, удивлялись. Удивились и дома, когда увидели нашу добычу, порадовались вместе с нами, а потом нажарили маслят вместе с картошкой и уплетали за обе щеки. Это было очень вкусно. Книга Руфь, 2 глава, 11-12 стихи. Воос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями». Люди видели, насколько добра была Руфь к Наимине. Другого и не могло быть. Ведь Руфь очень любила Наимин. Бог благословил Руфь в Вифлееме. Она вышла замуж, и у нее родился сын. А чтобы узнать, кто стал ее мужем, прочитайте вместе с родителями эту историю в книге Руфь. Вы найдете много полезных уроков для себя. Скромная, добрая Руфь вошла в родословие Господа Иисуса Христа. Вот как написано в Евангелии от Матфея, в 1 главе. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Воос родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя».
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Кабанчика жду. Мы вчера договорились, что к радиопередаче «Солнечные строчки» готовиться будем. На лесной почте я новый сборник стихов получила. «Тропинка наша светлая» называется. Его подготовила и издала христианская миссия «Свет на Востоке». А вошли в этот сборник стихи, ранее напечатанные в журнале «Тропинка». Стихи собраны по разделам, поэтому нужное стихотворение отыскать легко. Но где же кабанчик? Чего он не торопится?
1: Так-так, пора к рыженькой собираться! Ведь сегодня передача «Солнечные строчки». Но мы с ней договорились встретиться пораньше. Но это же я про Белочку говорю. Только вот идти до Белочки далековато как-то. 3 сосны, 4 березы и 2 пригорка преодолеть нужно. Ой, а с моим-то животиком, который только что позавтракал, тяжеловато. Целая корзинка желудей поместилась. Ну это я про вместительность моего животика говорю. А пойду-ка я к Белочке напрямик через осинник. И животик пожалею, и копытца.
0: Кабанчик, кабанчик! Куда он пропал? Уже смеркается, а его все нет и нет. Я уже волноваться начала, ведь договорились, что он после завтрака прибежит. А его нет и нет.
1: Ах, Белочка, она меня уже, наверное, и не ждет. Забыла, что кабанчик к ней прийти собирался. Я-то... Зачем я через этот осинник пошел? Вот уже и вечер скоро, а я уже не знаю, когда к ее домику выйду. Че это я? Заблудился я совсем. Шел бы себе по тропинке, по маршруту знакомому, и не потерялся бы.
0: Кабанчик, кабанчик. Ой, сердце мое что-то не на месте. Что-то с кабанчиком нашим стряслось. Не мог он на целый день опоздать. Ой, или мне почудилось. Хвостик его крючком, да серенькая полосатенькая спинка. Неужели это кабанчик?
1: Привет, Белочка! Ой, дошел я уже, дошел! Муравьишка, слезай с моего ушка, мы приехали!
0: Ну, здравствуй, кабанчик! И тебе, муравьишка, добрый вечер! Ох, кабанчик, как я переволновалась, тебя поджидаючи! Все глазки проглядела, на тропинке всю травку примяла. Ну, что стряслось? Ты, наверное, муравьишке дорогу показывал?
2: Нет, Белочка, это я кабанчика к твоему дому доставил. Смотрю, он по осиннику взад-вперед бегает. Дороги найти не может. Вот и решил помочь.
0: Спасибо тебе, муравьишка.
1: Да уж, я больше никогда с тропинки не копытом. Просто, Белочка, я решил дорогу к твоему домику сократить. И вот, что получилось.
0: Главное, что все обошлось. Кабанчик, муравьишка, заходите ко мне. Чаек попьем, пирожками вас угощу, горячими. А может, и время для нашей поэтической передачки найдется.
1: Белочка, так пойдем же скорее, а то мой животик уже разворчался совсем. А пирожки-то с чем? А? Как там книжка-то называется? Ну, которую ты получила на лесной почте. «Тропинка наша светлая»? Ой, а стихов там про всякие тропинки случайно нету? Это ж как раз к моим злоключениям применимо. И даже очень.
0: Но почему же нет, кабанчик? Есть. Только вот в слово «тропинка» смысл более глубокий вкладывается. Это путь, дорога жизни.
1: Ой, ну пусть так. Ну давай уже открывай, Белочка, свою книжку про тропинки.
0: Муравьишка, а ты не хочешь поучаствовать в нашей передаче?
2: С удовольствием, Белочка, поучаствую.
1: Так я объявляю начало. дорогие мальчики и девочки. Пи-пи! Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» из цикла «Смотрите, радуга» начинается!

0: счастью есть одна дорога. Ей название – вера в Бога. Кто дорогой той идет, счастье вечное найдет.
1: А теперь я. Ну, теперь моя очередь. Автор Владимир Кузьменков. Называется стихотворение «Тропа». Первым по узкой тропе шел человеческий сын. Это он мне и тебе путь указал до вершин. Он за меня и тебя боль испытал от шипов, тяжести знойного дня, яд человеческих слов. Он на Голгофской тропе падал под ношей креста. Так он в неравной борьбе нашим ходатаем стал. Друг, он тебя и меня в путь приглашает с собой. Будем блаженство храня, следовать узкой тропой.
2: Есть много дорог и много путей, но лишь только Бог путь в жизни моей. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Со мной Иисус, победа моя, и с ним я стремлюсь в родные края.
0: Стихотворение называется «Тропинка», а написала ее Фаина Бородина. Тропинка наша светлая, от школьного порога, веди в страну заветную, счастливой стань дорогой. Тропиночка росистая, от детского порога, открой нам тайны истины про вечность и про Бога. Тропинка наша узкая, дай знания нетленные, чтоб мы душою русскою сроднились со Вселенною. Наставники, родители, единою семьёю до цели доведите нас тропинкою родною.

0: Как жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга.
2: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: До свидания, друзья.
1: Белочка, пи, учти, домой по тропинке ты меня за лапку поведешь.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:15.

Что может изменить один человек? Каким он должен быть? Может ли Бог использовать одного человека, чтобы повлиять на других?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер представил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верою. «Верою спасен будешь». Эти слова перевернули его христианское сознание. Они могут стать решающими и для нас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам открыть Библию на послании к Евреям 11 главе. Если вы держите Библию сейчас в руках, то я хотел бы попросить вас о чем-то весьма необычном. Переверните Библию вверх ногами. Что, если бы я сейчас попросил вас прочитать то, что там написано вверх ногами? Ведь весьма непросто, не так ли? Я бы сказал, что это крайне сложно и почти невозможно. Для чего я попросил вас об этом? Чтобы вы еще раз оценили, какое же это счастье иметь Библию, которую вы можете спокойно читать на вашем родном, понятном вам языке. Знаете ли вы, что церковь не имела такой привилегии на протяжении многих веков? Священное Писание было написано на древнееврейском и древнегреческом языках. На греческом языке говорили в первом веке, но со временем эти языки перестали использоваться, и Библия была переведена на греческий язык. И этот перевод был назван Септуагинта. А в первые века святой Иероним перевел Библию на латинский язык. Но эти языки не были употребляемы в широком обществе. Они стали историческими языками. Древними языками владел только узкий круг людей. Читать и понимать прочитанное Священное Писание было сложнее, чем читать вверх ногами. Одним из первых живых языков, на который была переведена Библия, стал английский язык. Был такой человек, его звали Уильям Тиндейл. Он жил в XVI веке. Он был убежден, что нельзя утвердить людей в истине, кроме как через Священное Писание, которое должно лежать перед их глазами, написанное на родном языке. И он был прав. Тиндейл вынужден был бежать из Англии, потому что его жизнь находилась под угрозой. Серьезный прорыв в просвещении общества был сделан, когда в Германии был изобретен первый книгопечатный станок. Это сделал Иоанн Гутенберг, 15 век. И первая книга, которую он издал, была Библия. Также первые книги на русском языке были изданы Иваном Федоровым. Это «Деяния апостолов» и также «Послания апостолов». Первым русским книгопечатником. Это уже XVI век. Когда начали печатать английскую Библию в Германии, полицейские рейды разрушали типографии и закрывали их. Тогда энтузиасты сбежали в маленький небесский город, чтобы закончить первое издание Божьего Слова на английском языке. Тиндейл провел последние полтора года своей жизни в тюрьме из-за своей активной деятельности, чтобы печатать и распространять Божье Слово. И, возможно, он никогда не слышал, что в 1535 году, за год до его смерти, полное издание Библии на английском языке было напечатано и распространялась по его родной земле. На славянский язык Библию перевели в IX веке два монаха, Кирилл и Мефодий. Но только после того, как в январе 1813 года было основано Российское библейское общество, которое перевело на понятный русский язык к концу XIX века Библию, когда в 1876 году была издана полная Библия на русском языке, тогда русский народ получил возможность читать Священное Писание на понятном языке. И та книга, которую мы держим в руках, это результат трудов многих людей. Ради идеи перевода Библии на понятный людям язык. Некоторые прощались жизнью, подвергались гонениям. Если бы они были трусливыми и нерешительными, мы до сих пор бы не знали, что же написано в Библии. Поэтому, когда вы читаете книги Священного Писания, делайте это с благодарностью, рвением и готовностью к действиям. Послание к Евреям, 11 глава. Много прекрасных истин, но мы прочитаем только несколько стихов. Второй стих. «Благодаря вере древние заслужили от Бога похвалу. 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И далее идет перечисление нескольких людей веры. Ной, Авраам, Сара. В 17 стихе говорится опять о вере Авраама. Мы читаем: «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного». А в 23 стихе мы читаем о вере Исаака. «И что же еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, и Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. «Инфестебург ист анцекат» — это первая строчка основополагающего гимна Реформации. И эти слова с немецкого переводились по-разному. «Башня силы», «Наш Бог, наша крепость», «Господь, крепкая башня». И он известен как псалом Мартина Лютера. Вот как можно перевести этот гимн на русский язык. «Наш Господь — могущественная крепость, укрытие, которое никогда не упадет. Он — помощник наш, который защитит от наводнения, убережет нас от смертельных недугов». И заканчивается гимн такими словами: «Пусть все в этом мире пройдет, жизнь не вечна, наше тело может погибнуть, или наше тело могут убить, но Божья истина останется неизменной, Его царство вечно». Какой эмоциональный гимн, яркий призыв христианам всего мира. Неважно, как именно вы переведете эти слова с первоисточника немецкого языка, но в любом случае эти слова имеют запах крови и сражений. В них слышны удары кнута, шум костра, заряд ружей. Но именно под такой аккомпанемент проходила Реформация. Ну что за человек мог быть автором этих сильных слов? Многие будут удивлены, узнав, что в нем соединились меланхолия, смешанная со страхом, и монашеское благочестие. На самом деле он был обычным немецким крестьянином, родившимся 10 ноября 1483 года, за 1 час до полуночи. Его родители назвали его Мартинус Лютхер. Когда ему было 6 месяцев, семья переехала в горный городок Мансфельд, и до самой смерти родители проработали на горном промысле. В семье было 7 детей, и один из историков написал, что родители стерли свои руки в кровь, чтобы вырасти этих 7 детей. Молодые годы Лютера нельзя назвать легкими. Филипп Шаф, его биограф, писал: «У Лютера была трудная молодость без радужных воспоминаний. Он был воспитан в строгой дисциплине. Мать порола его до кровавых следов. А однажды отец так избил его, что маленький Мартин сбежал из дома и долго держал на него обиду, но позже он признал, что намерения у родителей были добрые. Его научили молиться дома, молиться Богу, молиться святым, почитать церковь, священников. Ему рассказывали страшные истории о дьяволе и ведьмах, и эти истории преследовали его и его воображение всю жизнь». В школе дисциплина была такая же строгая, и вместо наставлений использовали розгу. Он помнил случай, когда его пороли не менее 15 раз одно утро. Узнав все эти факты биографии Лютера, я уважаю его еще больше и восхищаюсь тем, что он сделал, несмотря на то, через что он прошел. Он был очень умным человеком, но при этом чрезвычайно чувствительным. Из-за того, что в детстве его много пугали, эти страхи преследовали его всю жизнь. И он очень переживал из-за своих плохих поступков. С возрастом ситуация только усугублялась. Вот что я прочитал о нем. Обращение к страху, которое активно использовалось в церкви, породило ужас в его молодом сознании. Он никогда не забывал изображение, которое видел на витраже в церкви города, где он находился, где Иисус хмурился, сидя на радуге, держал меч в руке, готовый произвести суд. «Как мне спасти свою душу?» — вот вопрос, беспокоивший его все время. Он не доверял себе, не думал, что он в состоянии сделать это сам. И единственный способ спасения души он видел в аскетизме и монашестве. Он стал олицетворением монашеского благочестия. Он постился, занимался самобичеванием, исповедовался, раскаивался в каждом, даже самом незначительном прегрешении, в котором мог обличить себя. И в 1518 году Лютер написал, что его умственное мучение невозможно было описать. Как такой человек мог написать слова? «Наш Господь — могущественная крепость, укрытие, которое никогда не упадет. Он — наш помощник, который защитит от наводнений, убережет нас от смертельных недугов. Пусть все в этом мире пройдет, жизнь не вечна. Наше тело могут убить, но Божья истина останется неизменной. И его царство вечно». Человек, который мучился от страхов, предрассудков, боязни ведьм и призраков. Как такой человек мог написать такой прекрасный гимн? Но я бы задал другой вопрос. Почему? Что такого происходило в жизни в то время, что дало ему силы написать этот псалом? Какую жизнь отражают эти слова? И еще один вопрос. Кто? Кто помог ему оформить его запутанные мысли? Кто оказал на него влияние? Кто дал ему смелость встать против толпы? Вот три вопроса, на которые мы сегодня постараемся ответить. Как? Почему? И кто? Итак, в начале нашей беседы мы читали текст,

мы не одиноки в нашем христианском пути. Мы, люди 21 века, очень часто живем только сегодняшним днем. Наши мысли заняты тем, как бы купить машину получше, переехать в квартиру побольше, найти работу с более высокой зарплатой. Нас беспокоит сейчас, как мы будем жить сейчас. Мало кого интересует, что было вчера. Кого вообще волнует, какие это были списки людей веры? Если вы спросите своих детей-подростков, что такое реформация, то вы вряд ли услышите вразумительный ответ. Если это так, то вам должно быть немного стыдно. Потому что если подрастающее поколение христиан не будет знать, сколько борьбы потребовалось, чтобы мы имели те свободы, которые сейчас воспринимаем как должное, то потеряем и их ценность. Сейчас мы и представить себе не можем, как эта Библия на непонятном языке, известная только священнику, была прикована к кафедре или к стене. Сейчас в каждом доме есть Библия, а то и не одна, и в разных переводах любого размера и оформления. Есть отдельные издания Нового Завета, Псалтыря, Евангелия от Иоанна. Мы уже плохо помним, что такое не иметь Библии, но при этом смутно представляем, какое значение для нас имеет реформация. Итак, послание к Евреям, 11 глава, 32 стих. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках. Обращаю ваше внимание, здесь нет точки, которая бы означала, что список закончен. Он как бы требует продолжения. И ваша история богата такими именами, которые могут занять достойное место в этом списке. Среди них Уиклиф, Буньян, Теллер, Морган, Маклерен, Гус, Меланхтон, Савонарола, Цвингли, Кальвин, Нокс, Уайтфилд. И мы можем продолжать. Это русские святые, это Павлов, это Проханов и многие другие. Сейчас и в наше время мы также окружены людьми, достойными быть названными в этом списке. И мы читаем дальше. Послание к Евреям, 11 глава. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, и иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Дорогие друзья, помните, что мы не одиноки. Редактор американского журнала «Христианство сегодня» написал так. Вдобавок к списку святых, у нас 2000-летняя история, которая также полна примеров благочестия и веры. И мы, христиане, мы, протестанты, так щепетильно относимся к тому, чтобы не почитать святых, что часто мы упускаем из вида богатое наследие верных людей. Точно так же, как в послании к Евреям автор дает нам перечень истинных Божьих последователей, мы тоже можем составить такой список образцов отважных людей, искренне любящих Бога. И согласитесь, что иногда у вас появляется щемящее чувство одиночества на этом пути пилигрима в небесную страну. И нам кажется, что все самое сложное в духовном мире происходит только сейчас. И мы, представители христиан 21 века, единственные, кто в полной мере понимает, как сложно жить в этом грешном мире. Есть ли у нас силы довериться Богу, когда все наши стремления терпят крах? Звучит очень актуально, хотя написано в 16 веке, и автор хорошо знал, что такое стоять одному против течения. Но если вы помните, мы задали три вопроса. И второй из них – почему? Почему этот человек с таким аскетическим, смиренным прошлым вдруг встал против толпы и публично высказал свое недовольство? Почему он написал подобный гимн? Почему он дал людям Библию на родном языке? Что им двигало? Каковы его мотивы? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, в церкви того времени было очень много лицемерия и разврата. Если хотя бы несколько фактов,

0: которые имели место в церкви XVI века, произошли сегодня, то это вызвало бы грандиозный скандал. Но тогда никакого скандала не было, так как подобное происходило достаточно часто. Аморальные, безнравственные поступки совершались регулярно, и в них были замешаны и папа римский, и кардиналы, и епископы, и представители духовенства. И все молчали, потому что они были как цари, а простые прихожане не имели права голоса. Кроме того, была такая библейская неграмотность, какую нам даже сложно представить. Даже те, кто умел читать на латыни, были невежественны в богословских вопросах. Эразм Роттердамский писал сарказмом и цинизмом. Богословие я почитаю. Я всегда почитал богословие. Но когда я говорю о богословах нашего времени, этих гнилых умах, глупых и скучных людях, чьи доктрины противоречивы, манеры грубы, жизнь еще хуже слов, речи злобные, чьи сердца самые черные, какие я только видел в этом мире. Сейчас огромное количество священников, и многие из них завсегдатаи светских мероприятий. И, к сожалению, крайне мало из них целомудренных. Очень многие впали в похоть и в инцест, и в откровенное распутство. Вот что писали историки Средневековья. Мартину Лютеру, как человеку верующему, такое положение дел было ненавистно. Подобное лицемерие ему было противно, и он знал, что имеющаяся ситуация, когда люди совершенно неграмотны, не только в чтении как таковом, но и в понимании Библии неправильны. Как может Божий народ следовать за своим Господом, если они не имеют возможности читать Его Слово? Библейское невежество подталкивало Лютера к действиям, и кроме того, в церкви был распространен просто бессовестный материализм. Материализм, имеющий место в XVI и XVII веке в церкви, нельзя даже сравнивать с тем, что происходит сейчас. Это было просто немыслимо. Вот что писал современник. Мы едва ли можем получить хоть что-то от христовых служителей, кроме как за деньги. Крещение за деньги, должность за деньги, венчание за деньги, исповедь за деньги. Бесплатно вам не сделают ничего. Ни один колокол не зазвонит, если за это не заплатили. Никого не похороните бесплатно. Казалось, что ворота рая закрыты для тех, у кого нет денег. Богатых хоронили в церкви, бедных во дворе. Богатый мог жениться на своей ближайшей родственнице, а бедный мог умереть от любви, но не получал разрешения на свадьбу. Богатые могут есть мясо в пост, а бедные только рыбу и хлеб. Богатые могут легко получить индульгенции за все свои грехи, а у бедных просто не хватало на это денег. Мартин Лютер ненавидел все это. Все это больно ранило его душу, и приблизительно тоже испытывал Самуил, когда увидел царя Саула у алтаря, или когда смотрел на священника Илью, зная о том, какие грехи творят его сыновья. Мы тоже иногда испытываем подобные чувства, когда видим грех. Но что отличало Мартина Лютера от нас, так это то, что у него было очень мало единомышленников. И хочу вам напомнить, что Мартин Лютер принадлежал к католической церкви. Он по-прежнему обожествлял Деву Марию и молился ей. Он почитал святых и все так же придерживался ритуалов. Он надеялся очистить церковь, но в первую очередь ему нужно было очистить себя самого, потому что он осознавал себя грешником. Среди моих слушателей нет ни одного человека, кто так бы страдал из-за греха, как это происходило с Лютером. И вряд ли кто-то сможет превзойти его в молитве, один биограф писал. Никто не мог превзойти его в посте, ночных молитвах, смирении. Но во всем этом благочестии он не мог найти мира и покоя. Ему приходилось бороться с искушениями гнева, зависти, ненависти, гордости. Один раз после исповеди ему сказали: «Мартин, ты глупец! Бог не злится на тебя, это ты злишься на Бога!» Но чувство вины росло, печаль умножалась. Один человек услышал, как в своей келье Лютер кричал: «О, мой грех! Мой грех! Мой грех! Мой грех!» И этот человек порекомендовал монаху поискать надежду в чтении Божьего Слова, в послании к римлянам, написанном апостолом Павлом. И это стало началом самого долгого сражения в истории христианства – сражения за веру. Давайте сейчас откроем послание апостола Павла к римлянам, чтобы нам понять, что же перевернуло все сознание Лютера. И как же нам хорошо, что у нас есть Библия на родном языке. И мы читаем ее, не задумываясь, какая это великая ценность. И что не так давно это было только мечтой — читать открыто Библию на родном языке. Наши родители, бабушки и дедушки еще застали то время, когда это было не всегда возможно. Мы много раз читали текст из первой главы послания к римлянам и не видим в нем чего-то нового. Но для Лютера это было откровением. Вы представляете, в первый раз в жизни прочитал слова. Первая глава послания к римлянам, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом еллину. А теперь попробуйте прочитать эти слова так, словно вы монах из Германии, который никогда не мог найти надежду на спасение. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Это то, о чем он так мечтал, то, что он так искал — спасение всякому верующему. Далее сказано, в нем открывается правда Божия, от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. И эти слова заняли у него часы, а может быть, дни и ночи, когда он размышлял над ними. Эти слова упали на благодатную почву. Этот человек молился и везде искал способ загладить свою вину, найти радость Боге. И Господь через свое слово проговорил к нему. Его глаза открылись. Мартин Лютер принял Божие Слово и начал проповедовать другим о спасении через веру в Иисуса Христа. Дорогой друг, и сегодня я хочу напомнить вам о том, что спасение только в Господе Иисусе Христе. Только Бог спасает через Сына Своего Единородного, нашего Спасителя, Иисуса Христа. Он дарует жизнь вечную, наша душа вечная. И нам нужно позаботиться о нашей душе, чтобы она была спасена и не погибла. Может быть, и у вас есть чувство вины. Обратитесь к Богу и знайте, что Бог желает спасти всякого уверовавшего в Него. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья! Вы услышите продолжение этой беседы в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, потому что это поможет вам понять нашу веру еще лучше. В послании евреям автор перечисляет людей веры, которых мы знаем из Ветхого Завета. За последующие годы история христианства наполнялась другими именами, которые стали примерами мужества, верности и любви к Богу. Эти потрясающие люди должны стать образцом для подражания для каждого из нас. У современных христиан есть с кого брать пример. Пусть Господь благословит вас быть верными, отзывчивыми, готовыми, уверенными стоять за Христа и Библию. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога. В последующих передачах мы продолжим изучать историю развития нашей христианской веры, а также изучать, как мы сами можем влиять на ее историю, меняя мир к лучшему. Вы услышите беседы под названием «Что значит быть церковью, которая меняет мир?» «Служение – это движение или торможение?» «Правильные мысли о церкви?» «Игры с будущим?» Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте на Наш адрес латинскими буквами svet.zhizni@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу.

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание «Бибиан». Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 7 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 4 главе, в 31 и 33 стихах. Там сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Один христианский миссионер рассказывает в своем дневнике, как однажды в воскресенье он путешествовал пустынной дорогой, едучи на намеченную встречу. По дороге он вдруг почувствовал Божий укор о том, что его сердце было слишком холодным. Он свидетельствовал: «Я привязал лошадь к дереву и ушел в уединенное место, где в сильном внутреннем мучении ходил взад и вперед, обдумывая и проверяя свою жизнь. Я провел 3 часа в глубокой печали перед Господом, пока не почувствовал, как душу мою наполнило тепло Его всепрощающей любви. Дух Святой от Бога снизошел на меня. Солнце продвигалось дальше к западу, когда я вновь вышел на дорогу. Вскочив на лошадь, я отправился на намеченную встречу. На следующий день я проповедовал перед многочисленным собранием людей на горном холме. Проповедь моя была в такой силе, что сильное пробуждение началось в народе. Оно охватило не только собравшихся, но и распространилось по всему Уэльсу. Дух Святой, Тобой, как силой, я стремился обладать. Сердце жаждало, просило, как подарок благодать. Но моленья были тщетны, я как прежде беден был. И тогда, как друг заветный, Ты со мной заговорил. Я один с Отцом и Сыном, я Твоей души Творец. Кто же будет властелином, я или Ты земной гордец? Пробудись в раскаянье и смирись, молись опять, чтоб Твой Царь, придя в сияние, мог Тобою обладать. И в груди зажегся пламень, пал я трепетом дыша, и растаял в сердце камень, и молилась душа. Я всего себя всецело, дух предвечный отдаю, будь царем души и тела, утверди в них власть свою. И дух вечный в те мгновенья светлый лик мне свой явил, и он снял венок мучения, радость в сердце мне вселил. И с тех пор он помогает мне, как друг в беде земной, а в печали подкрепляет, как утешитель благой. Как учитель наставляет он на истину меня, как хранитель избавляет от греховного огня. Если враг мой наступает, он приходит в тот же миг, силой дух мой исполняет для побед его святых.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений. Вступление.
1: Собрание поучений избранных из творений святого отца Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Иоанн, которого за красноречие прозвали Златоустом вскоре после его смерти, совершенно справедливо заслужил этот титул. Он родился примерно в 347 году в процветающей аристократической семье из Антиохии. Мать Иоанна, Анфуза, овдовела в 20 лет, но не захотела снова выходить замуж и посвятила свою жизнь воспитанию сына. Златоуст был учеником у Ливания, друга императора Юлиана. Этот человек дал ему хорошее знание по греческой классике и риторике, заложившие основы для его выдающихся ораторских способностей. Некоторое время Иоанн занимался юриспруденцией, затем, крестившись в 368 году, стал монахом. После смерти матери в 374 году он жил в пещере возле Антиохии суровой аскетической жизнью до 380 года, когда был вынужден переменить обстановку по причине болезни. После рукоположения в 386 году он читал свои самые лучшие проповеди в Антиохии вплоть до 398 года, когда стал патриархом Константинополя. Он занимал это положение до 404 года, пока не впал в немилость у императрицы Евдоксии из-за того, что осудил ее привычку слишком вызывающе одеваться и ее решение поставить свою статую около собора Святой Софии, где он проповедовал. Умер Иоанн в изгнании в 407 году. До настоящего времени сохранилось около 640 проповедей Иоанна. В этом сборнике, изданном в 1889 году в типографии Снегирёвых, мы предлагаем вам еще 35 глубоких по содержанию злободневных и безвременных, искренних и бескомпромиссных проповедей Иоанна Златоуста, величайшего проповедника всех времен, который был так любим народом, что это сделалось даже поговоркой: «Лучше не видеть солнца, чем не слышать проповеди Иоанна». Впрочем, судите сами.
0: Беседа первая. Богатство.
1: Христианин должен подражать Христу и правильно пользоваться богатством. Ныне все мы имеем одно имя. Имя христианин, сынов и друзей Божьих, тело Христово. Такое наименование больше всех может побуждать в нас усиленную ревность к преуспеванию в добродетели. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Будем держать это в мыслях, будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека, высоко думают о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считают это имя великим для себя достоинством и всячески стараются о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они тезаимениты, то мы, называющиеся по имени ни полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела и ни серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Неизвестно ли вам, какою почестью пользуются чины царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? так и мы, удостоенные быть близ самого Царя и даже гораздо ближе к Нему, чем упомянутые нами к Своему Царю, ближе настолько, насколько близко тело к голове, во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Луки 9:58. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это, может быть, многим показалось бы делом трудным и тягостным. Итак, ради вашей немощи я оставлю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас и тем более удаляться пороков. Я не осуждаю тех, которые имеют дома, поля, деньги, слух, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким это надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам, то есть владеть богатством, а не так, чтобы оно владело нами, употреблять его, а не злоупотреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь – это дело раба, а издерживать – дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы разделять с другими. Если бы Бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как Он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для разделения друг с другом. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство – расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть и в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой – деньги. Один плавает по морю, расточая свои деньги, другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни волов прягать и орать землю, ни беспокоиться о воздушных переменах, ни бояться града. Здесь нет ни вол, ни скал. Это плавание, это сияние требует только одного – бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершает тот земледелец, о котором Христос сказал: «Отец мой, делатель есть» – Иоанна 15 глава. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения, но оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы удостоиться и будущих благ.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское радио BBN, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании Римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес russian@bbn.media.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучение жизни и служения апостола Павла. Его третье миссионерское путешествие началось примерно в 54 году после новой эры, когда он со своими спутниками покинул Антиохию в Сирии. Попутно они посещали ранее основанные церкви и ободряли тех, кому пришлось пострадать за Иисуса Христа. Это важное служение должно исполняться пресвитером и по сей день, хотя не обязательно, чтобы он путешествовал в таком большом масштабе, как апостол Павел. Из Эфеса Павел со своими спутниками, переправившись через Эгейское море, прибыл в Македонию, а затем провел некоторое время в Греции, давая наставление церкви, которая была основана в безнравственной окружающей среде. Мы также упомянули, что второе послание к Коринфянам было написано незадолго до его приезда. Павел имел страстное желание признать членов церкви постоянству на пути следования Господу. Интересно заметить, что вначале апостол Павел намеревался остаться в Ефесе до праздника Пятидесятницы, но сложившиеся обстоятельства изменили его план. Из Деяний апостолов, 20 главы 16 стиха, мы узнаем, что он решил попасть на Пятидесятницу в Иерусалим. Возможно, что изменение планов было связано с желанием материально помочь верующим в Иерусалиме. В основном это были евреи, уверовавшие в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. 8 и 9 главы 2 послания к Коринфянам содержит горячий призыв апостола поддерживать тех, кто пострадал, которые решились всего из-за того, что приняли новую жизнь во Христе. Павел желал, чтобы язычники помнили о членах тела Христова, о церкви. Из 6 главы Деяний апостолов мы узнаем, что в ранней церкви началось недовольство. Еллинисты роптали на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Еллинисты тоже были евреи, но в основном говорили по-гречески, и, соответственно, их образ жизни также был, как у греков. Эта проблема разрешилась, когда руководители Иерусалимской церкви избрали некоторых евреев, говоривших по-гречески, и дали им ответственно заботиться об этих нуждах. Из 11 главы Деяния апостолов мы узнаем, что в те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки и сообщили церкви, которая в основном состояла из язычников, что в Иерусалиме была большая материальная нужда. Тогда языческие верующие решили также по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла. Очевидно, Павел заботился о том, чтобы верующие среди евреев не имели никакого повода думать, что между ними есть какая-либо разница, но наоборот, они являются одним целым во Христе. Даже в послании к Галатам апостол Павел упомянул об этом, мы читаем: «Иаков, и Кифа, и Иоанн, подали мне и Варнаве руку общения, дабы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности. Итак, куда бы Павел ни пошел, он проявил на деле, что не только проповедовал Евангелие, в результате чего образовались общины, но и помогал нуждающимся верующим. Из-за сказанных слов Петром, Иаковом и Иоанном, апостол Павел на протяжении последующих лет говорил новообращенным в различных городах, что они имеют ответственность по отношению к своим собратьям в Иерусалиме. Он сознавал и всегда помнил о том, что церковь родилась из еврейской среды, хотя Павел сильно страдал от рук иудействующих, которые старались помешать и даже разрушить его служение, он никогда не забывал о своем долге перед евреями. Ведь он до своего обращения сам был знаменитым фарисеем. Об этом упомянуто в послании к Фессалоникийцам 3 главе 5 стихе. Еще одну причину его горящего желания передать материальную помощь верующим в Иерусалиме мы видим из последующих стихов 9 главы 2 послания к Коринфянам и из 15 главы к Римлянам. Языческие верующие и верующие из евреев не понимали, что они являются одним целым во Христе Иисусе. Некто выразил это так. Между языческими и еврейскими верующими была пропасть, которая иногда частично перекрывалась, теперь же была в большой опасности увеличиться из-за плохого влияния иудействующих. Павел в то время направил все свои силы на исцеление этого раскола. Он считал, если язычники получили духовное благословение через евреев, то они обязаны способствовать материальному благосостоянию евреев. Несомненно, что такое понимание дела устранило бы все существующие преграды. В этом, несомненно, апостолом руководил Святой Дух. Павел был сердечно рад призывать верующих в Македонии и Коринфе. Интересно также заметить, что два человека, сопровождавших апостола Павла в Иудею, с материальной помощью не названы по имени. Они были людьми, которым можно было доверять, вероятно, они были избраны Македонской и Коринфской церковью, но мы не имеем о них дальнейших сведений в Писании. Неизвестно нам, и все же имевшие благословенную часть помощи Павлу осуществить дело Христа и помочь нуждающим христианам. Нам дано имя третьего спутника – Тита. Тит имел такое же усердие, как и Павел, в материальном благополучии верующих в Иудее. Он родился в языческой семье, вероятно, в Антиохии. В послании к Титу Павел обращается к нему как к истинному сыну по общей вере. Хотя о нем не упомянуто в Деянии апостолов, он был верным сотрудником апостола Павла и Господа, которому можно было дать ответственность заботиться о церкви на острове Крите. Он был на собрании в Иерусалиме, которое возбудило ярость иудействующих. Павел решительно стоял за выбор Тита как делегата в совет по рассмотрению о распространению Евангелия среди язычников. Тит оправдал доверие. Последнее упоминание о Тите мы находим в последнем послании апостола Павла, а именно во втором послании к Тимофею. Апостол Павел отправил Тита в Далматию, область восточного побережья Адриатического моря. Она считалась частью Иллирика. В данном направлении она была конечной точкой миссионерского путешествия апостола Павла. Павел написал еще одно важное послание в течение своего трехмесячного путешествия по Греции. это послание к римлянам, которое, по всей вероятности, было доставлено в Рим Фивой, диаконисой кенхрийской церкви, находящейся недалеко от Коринфа. Павел старался устранить из коринфской церкви всякие ссоры, грех, горечь и непреклонное сопротивление его руководству. Это само по себе было тяжким бременем. Несмотря на это, апостол Павел нашел время позаботиться о другой общине, а именно о церкви в Риме. По всей вероятности, никто из апостолов не способствовал основанию общины в церкви. Но они слушали Слово Божие, некоторые были возрождены Духом Божиим, таким образом была основана церковь. И слово апостола Павла в первой главе к римлянам мы можем предположить, что большую часть церкви составляли язычники. Мы читаем: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Он, как Божий избранный сосуд для служения язычникам, был хорошо приготовлен для увещевания и ободрения, что он и сделал в послании, адресованном к римлянам. Интересно заметить, что в этом послании апостол свидетельствует о своей сердечной заботе о своих братьях по плоти, евреях. Римлянам с 9 по 11 главу, а в особенности, затрагивает тему о Божьем отношении к евреям и его намерении по отношению к ним. То, что Бог еще все имел цель и назначение для еврейского народа, радовало сердце Павла. Он сильно преследовался не только иудействующими, но и вождями еврейского народа. Несмотря на то, что он искренне любил и постоянно молился о них, его жизнь ярко отражала характерную черту его Господа и Спасителя, Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Второе. Во втором стихе мы находим еще одно очень важный фактор. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Апостол Петр продолжает этот же стих или эту же тему первого стиха и, в принципе, показывает цель, почему нам нужно вооружаться. Но я хочу это сделать отдельным, очень важным принципом здесь. Почему? Потому что это очень емкая часть предложения, которая в себе тоже таит очень много важного и нужного для стратегии практической жизни. И я его назову следующим образом. Выбирайте Бога. Выбирайте Бога. Первое было очень важное. Вооружайтесь истиной. Но быть вооруженным истиной очень мало. Быть вооруженным истиной нужно еще также выбирать Бога. С этим оружием, вот как оно выражается. Выбирайте Бога. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Буквальный перевод, что больше не для человеческих похотей, но по воле Божьей остальное в плоти время вы жили. Петр продолжает говорить о цели, почему нужно вооружаться. Вооруженный ум христианина истина или мыслями Христа живет для определенной цели. Он исполняет теперь волю Божию. Обратите внимание, друзья, на контраст в этом тексте. Если у вас есть Библия, посмотрите, пожалуйста. Смотрите, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Апостол Петр показывает контраст, показывает два разных пути, показывает два разных стиля жизни. Вот в этой одной фразе. Чтобы остальное в плоти время жить уже не по человеческим похотям, это первый путь. Но по воле Божией, это второй путь. Почему на это важно обратить внимание? Человек на самом деле исполняет одно или другое. Христианин. Нехристианин всегда исполняет одно. Он живет по человеческим похотям. Но христианин, он теперь имеет выход, он имеет выбор. Он может выбирать то, что Божье. И апостол Петр здесь именно об этом говорит. Он подчеркивает эти две направленности. Похоть плоти, похоть моих желаний и воля Божья. Человек всегда исполняет одно или другое. Он живет или для своего «я», или он живет для Господа. Третьего не дано. Он вооружается истиной, чтобы быть способным отвергать свои похоти и избирать Божьи желания, Его волю. Я хочу здесь подчеркнуть три очень важных аспекта. Что будет влиять на наш выбор Бога? В первую очередь, уникальная возможность. Уникальная возможность для такого выбора. Смотрите, апостол Петр говорит, чтобы остальное во плоти время. Остальное во плоти время, друзья, эта фраза показывает уникальность нашей жизни. Жизнь, которая является подарком Божьим, Он должен был нас уничтожить. Потому что мы рождены были в грехах, мы грешили. И до тех пор, пока Он нас не возродил, мы продолжали жить, естественно, грехами, своими похотями. Но теперь смотрите, Он говорит, остальное время, то есть время после того, когда Бог изменил вас, время после этого – это уникальная возможность. Это уникальная возможность, потому что она ограниченная возможность. Это время во плоти, это наша земная жизнь. Жизнь на земле, она неповторима, она ограничена. И каждый ушедший миг, или потерянный он, или приобретенный. Или потеряли в этот миг, или приобрели. Каждый день на огромном счету у Бога. Друзья, каждый день нашей жизни, каждое отношение, которое мы имеем, все, что происходит в нашей земной жизни, это уникальная возможность выбирать Бога. Вот для этого Он и создал нас. Но грех испортил нас, и поэтому Он нас возродил, чтобы мы могли способными использовать эту уникальную возможность для Него. Псалом 7, 11, 13 стихи говорят о том, что Бог является праведным судьей. Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он извращает свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготавливает для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Об этом говорил апостол Павел, Деяния, 17 глава, 26 стих. Посмотрите. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И посмотрите, дабы они что делали? Искали. Дабы они искали. Вот почему Бог создал весь мир. Вот почему Бог создал каждого из нас, чтобы мы искали Бога. Прожить свою жизнь или день, не искав Бога, потерянный день. Потерянный навсегда. Он ушел в прошлое. Это прошедшее время, больше его нету. Никто не может возвратить прошедшее, даже Бог этого не делает. Поэтому каждый день, прожитый не для того, чтобы искать Бога, это потерянный день. Почему? Потому что Бог произвел весь род человеческий, включая меня и вас, для одной цели. Он поэтому предназначил нам жить в определенном месте, быть в этой церкви для одной цели, чтобы мы учились искать Бога. Не ощутят ли Его? И не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Время плоти – это очень ценный дар. И он дан действительно на время. Апостол Петр хочет, чтобы верующие помнили об этом. Бог дал время для того, чтобы мы искали Его, чтобы мы строили жизнь свою вокруг Него, чтобы мы любили Его, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы выбирали Его как самое лучшее, самое ценное. Другими словами, Петр говорит – выбирайте Бога. Выбирайте Бога. Используйте каждую возможность. Seizing the opportunity. Ефесянам 5 глава, 15 стих. Апостол Павел говорит, seizing the opportunity. То есть, ловите каждую возможность для того, чтобы прожить ее правильно. Вот почему нам Бог дал жизнь. Выбирайте Бога. Второе. Второй аспект, что мы находим здесь. Опасность человеческой похоти. Посмотрите, он говорит, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям. Сама фраза «человеческие похоти» – это очень опасная фраза. Она, может быть, просто звучит здесь, но когда мы внимательно изучаем и понимаем, кто есть человек на основании Писания, и когда мы видим, что означает слово «похоть», тогда мы видим, что сам этот факт – это опасность. Человеческая похоть – это очень опасное дело. Это самоцентричное, себелюбивое желание, страсть к удовлетворению своих греховных аппетитов. Они ослепляют наше предназначение на земле. Наши собственные желания делают нас слепыми к той цели, которую Бог создал нас. Папы и мамы, наверное, знают, насколько много, насколько часто, насколько терпеливо нужно постоянно объяснять нашим детям, что то, что они выбирают, то, как они хотят жить, неправильно. Почему? Потому что они хотят жить для себя. Они хотят, чтобы все вокруг было для них. И мы часто в них видим себя. Себелюбивых, гордых, эгоистичных людей. Опасность человеческой похоти. Посмотрите на несколько текстов. Они говорят об опасности наших желаний. Смотрите, 1 Петра 1,14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». То есть похоти, наши желания жить для себя, они на самом деле являются результатом нашего духовного невежества. 1 Петра 2.11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей». И смотрите, что он дальше пишет. «Восстающих на душу». 1 Тимофея 6.10. Смотрите. «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти». Похоть – это сильное желание, доминирующее в сердце человека, его жизнь. Вредная похоть, безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Еще один текст, друзья, который показывает нам опасность человеческой похоти. Однажды Иисус Христос обращался к фарисеям. И в Иоанна 8 глава 44 стих, он говорит следующее. «Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего». На самом деле, похоти, о которых мы только что читали в предыдущих текстах, это дьявольские похоти. Петр говорит, не растратьте свою жизнь на эгоистичные желания. Есть высшие цели у христианина. Какая же цель? Третья мотивация, почему нам нужно выбирать Бога. Мы с вами говорили о том, в первую очередь, что у нас есть уникальная возможность жить сегодня. Это уникальная возможность. Мы должны понимать опасность человеческой похоти. И третье, у нас есть единственная верная альтернатива. Если не мои желания, то что? И апостол Петр очень просто здесь говорит, воля Божия. Это единственная верная альтернатива похоти. Всякое появление похотливой мысли и появление греховного желания имеет альтернативу. И я хочу, чтобы вы сейчас это внимательно услышали, друзья. Любое желание, которое в нас рождается, любое желание, которое начинает доминировать в моей жизни, оно имеет альтернативу. Есть выход из этого желания. Это Божья воля. Это Его желание. Это Его цели. Это Его наслаждение. Каждый верующий должен знать, что невозможно иметь и то, и другое. Первое всегда приведет к разрушению. Второе, воля Божья, всегда дает жизнь. Апостол Петр говорит, выбирайте Бога. Вооружайтесь истиной. Делайте это ежедневно. Никогда не вступайте в бой этой жизни. Никогда не едьте на работу. Никогда не делайте что-либо без истины Иисуса Христа. Без Христа, без Его истины, без Его учения. И в то же самое время он говорит, выбирайте Бога. Выбирайте волю Божию вместо своих желаний. Единственная верная альтернатива является воля Божия. Я хочу вам обратить ваше внимание, друзья, на один очень интересный и часто нами упускаемый аспект. Дело в том, что когда мы не исполняем волю Божию, это является отвержением Его воли. Очень часто в Библии мы встречаем, есть важное определение греха. Мы часто думаем, что грех – это когда мы не делаем что-то плохо. Вот спросите у своих детей, они вам скажут, это когда я не делаю плохо. Но на самом деле Библия говорит больше, чем это. Действительно, в 1 Иоанна 3:4 написано, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть, когда мы не делаем, как правильно, когда мы не делаем или делаем плохо. Или все, что не по вере, Римлянам 14:23. Все, что мы делаем не по вере, является грехом. Но посмотрите, отсутствие греховного действия может быть точно так же греховным, даже больше. Еще раз послушайте. Отсутствие греховного действия, то есть, когда я не делаю плохо, тоже может быть греховным. Я недавно разговаривал со своим малышом опять, и у нас был разговор, почему ты сделал это? Он рассказал, почему он сделал это. И мы когда поговорили с ним, что он должен был сделать наоборот, он говорит, я не должен был этого делать. Проблема вот в чем. Не делать какой-то грех тоже может быть очень греховным. Или это говорит о том, что не было перемены. Это говорит о том, что не было перемены. Иакова 4:17 написано вот что. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Теперь вспомните, сколько моментов в нашей жизни мы знали, что правильно. Не делали греха, но и не делали то, что правильно. И когда мы не делали греха и не делали то, что правильно, то это тоже был грех. Видите, две разных стороны. Просто не делать грех, это еще не говорит о том, что мы не грешим. Перемена происходит только тогда, когда мы начинаем делать противоположное. К примеру, мы возьмем вор. Вор на самом деле не перестает быть вором, когда он перестал красть. Он мог перестать красть по разным причинам, на него смотрят. Но вор на самом деле перестает быть вором тогда, когда он начинает трудиться своими руками. И когда он трудится своими руками и дает даже бедным другим людям, служит тем, что он заработал, это есть перемена. Об этом идет речь. Действительно, теперь он не грешит. Или возьмите любого человека, который сквернослов. Не тогда, когда он перестал сквернословить, он перестал грешить. Он сквернослов перестает грешить тогда, когда он начинает говорить хорошие слова для назидания. Это очень важные моменты, два момента, которые мы часто упускаем, друзья. И в воспитании самих себя, и в воспитании своих детей. Перемена происходит тогда, когда не просто я не делаю грех больше, Но когда я начинаю делать противоположное, то есть то, что угождает Богу. Почему я об этом сейчас говорю, друзья? Волю Божию Бог выразил нам в Слове Своем, для того, чтобы мы не только отвращались или уклонялись от греха, но чтобы мы выбирали Его волю и поступали, как Он говорит. Потому что мои желания всегда не влекут к тому, чтобы я что-то делал. Воля Божья дана для того, чтобы я ее исполнял, не просто чтобы я о ней слушал. И вот поэтому, друзья, если мы просто не делаем грех, но не поступаем, как Бог говорит, то есть не делаем позитивный шаг в сторону

Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом, в соблюдении заповедей, в этом все для человека. Здесь и печаль, здесь и радость, здесь и счастье, и благополучие. Все, что нужно для души человека, все, что нужно для его жизни. Вот почему нам нужно выбирать Господа. Познание Божьей воли, оно и является преображением нашего сознания. Стивен Чарнок, богослов, живший в 17 веке, однажды писал, когда утверждают, что Бога нет, то это менее оскорбительно для него, чем отрицание его чистоты. Если в первом случае его превращают в Бога несуществующего, то во втором – в Бога извращенного и отвратительного. Тот, кто отрицает святость Божью, тот, кто отрицает его волю и не исполняет ее, тот клевещет больше, чем отрицающее его бытие. И это называется практический атеизм, который делает Бога лжецом. Когда мы не избираем волю Божью, это на самом деле говорит о том, что наши желания ценнее для нас. Христос был примером выбора воли Отца. Смотрите, что Он говорил о своей жизни. У нас есть пример. Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 4:34, посмотрите. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». В этом же Евангелии он говорит, Иоанна 8:29, «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Полное послушание в каждый миг своей жизни. Иисус Христос является для нас хорошим примером. Кстати, его вот это активное послушание и является нашей святостью, которую он подарил для нас, если мы его. Теперь же, будучи как Он, будучи Его детьми, Он хочет, чтобы мы были как Он, смотря на Него, слушая Его и следуя за Ним. В своей книге «Воля Божья найдена» МакАртур говорит о следующем. Он там говорит о 5 разных проявлениях. Что хочет Бог? Вот смотрите, вы сейчас можете проверить на самом деле, насколько ваши желания сегодня совпадают с Божьими. Он говорит, 5 называет. Бог хочет, в первую очередь, чтобы все спаслись. 2 Петра 3:9 говорит об этом. Бог желает, чтобы все спаслись. И если мы не заняты этим, мы не исполняем волю Божию. Бог хочет, чтобы мы исполнялись Духом. Ефесянам 5 глава 17 и 18 стихи. Он говорит о том, чтобы мы исполняли, искали волю Божию, познавали, что есть воля Божия, и исполнялись Духом. Это то, в этом есть желание Бога, в этом Его воля. Если вы не исполняете эту волю, вы живете своими желаниями. Третье, он говорит, чтобы мы освящались. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 по 7 стихи. Воля же Божия для вас есть освящение. Помните эти стихи? Воля Божия для нас есть освящение. То есть мы отделяемся, мы избираем Бога, мы выбираем Его. 1 Петра, 2 глава, 15 стих, он говорит еще одно. Бог желает, чтобы мы исполняли добрые дела, которые угождают Ему. И страдания. Бог хочет, чтобы мы правильно проходили страдания и отображали Его характер. Итак, апостол Петр говорит, вооружайтесь Христом. Он говорит, выбирайте Бога. Выбирайте Бога ежедневно. Каждый день, друзья, мы делаем этот выбор. Если вы христианин, у вас есть выбор. Если вы не христианин, у вас нет выбора. И вам нужно сегодня бежать к Богу и просить у Него о том, чтобы Он дал вам ту волю, которая выбирает Бога. Вот поэтому мы сегодня на этом собрании. Третье, о чем говорит апостол Петр здесь. Он говорит, враждуйте с грехом. Враждуйте с грехом. Это принцип применения. Мы не находим здесь этого слова. Мы не находим здесь даже повеления. В 3-4 стихе апостол Петр что-то делает интересное. В первую очередь, смотрите, что он говорит. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоловству, помыслах, в скобках, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Несколько вещей, друзья, мы должны здесь увидеть. 3 важных наблюдения в этом стихе. Апостол Петр говорит, ибо довольно. То есть он в принципе, использует очень, очень важный термин, тоже военный термин. That's enough. Он, в принципе, призывает нас этим самым, чтобы мы провели красную черту.
И чтобы мы сегодня сказали:

0: нет греху, чтобы мы отрезали все то, что ведет нас к греху. Апостол Петр здесь хочет, чтобы мы в своем сознании вторили эти слова, ибо довольно, хватит, no longer, that's enough, enough is enough. И апостол Петр хочет, чтобы мы понимали это, ибо довольно. Этим самым он показывает нам необходимость лично прочертить четкую линию между грехом, между своими желаниями и Божьими. Он также использует здесь глаголы прошедшего времени. Он говорит, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Это уже завершенное дело. Нет ничего общего с грехами. Еще одно, посмотрите. Он говорит, почему они и девятся, 4 стих, что вы не участвуете с ними в том же распутстве? Точнее это слово было бы, вы не поглощены этим потоком распутства, в котором они находятся. То есть вас не влечет больше это. Мы видим вот эти несколько моментов, они показывают нам о том, что нам нужно научиться враждовать с грехом. Нам нужно научиться воевать с грехом, не просто играть с ним, не просто смотреть на него, не просто смотреть на него сквозь пальцы. Апостол Петр говорит, для того, чтобы нам действительно ежедневно побеждать грех, и чтобы нам продолжать расти в Божьей святости, нам нужно лично научиться враждовать с нашими личными грехами. Он, кстати, перечисляет те грехи, в которых находились люди, которые теперь верующие. Он говорит, довольно. Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали для себя. Поступали, как вам хотелось. Мы об этом читаем и в Галатам, 5 глава, 17 стих. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И там дальше Павел говорит, живите по духу, избирайте поступать по духу. 1 Иоанна 3:9 написано, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Римлянам 6 глава, 1 и 2 стих, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Вот это то же самое. Прочертили черту, мы больше не принадлежим греху. Мы не больше не живем для него. Как же нам жить в нем? В то же самое время мы встречаем много текстов, друзья, которые говорят нам о том, что мы не только мертвые, но что мы должны умерщвлять. И этот один из них. Несколько. Смотрите, Колоссянам 3:5. Итак, умертвите земные члены ваши. Римлянам 8:13. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то же самое, о чем говорит Петр. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Во 2 главе 11 стихом апостол Петр уже говорил об этом. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Я хочу вам дать несколько таких очень важных, на основании наблюдений, важных моментов, каким образом нам нужно враждовать. И важность вот этой вражды с грехом. Нам нужно воевать с грехом. Враждуйте со грехом, несмотря на количество грехов. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству, питьи, идолослужению и так далее. Он перечисляет эти все термины, и это термины, которые описывают ужасность греховной жизни. Несмотря на количество грехов, апостол Петр говорит, отрезать нужно. Второе. Враждуйте, несмотря на глубину и силу греха. Апостол Петр перечисляет эти грехи во множественном числе, если вы видите. Он говорит, по языческой, предаваясь, поступали вы воле, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи, то есть обжорство и чрезмерное желание кофе, чая, излишество в пище и питьи и все остальное, что имеет влияние на сознание и нелепому идолослужению. Все это во множественном числе. Он говорит, все это, несмотря на глубину и силу греха, все это нужно выкинуть. Not even a hand. Еще одно очень важное. Враждуйте, несмотря на обычность греха вокруг. Не сделайте свои грехи обычными для вас. Враждуйте, несмотря на сладость греха. И последнее. Враждуйте, несмотря на непонимание и враждебность людей. Апостол Петр говорит, что эти люди, с которыми раньше вы дружили, они теперь удивляются. Они удивляются, и почему вы не участвуете с ними. И смотрите, что он еще говорит. Они даже злословят вас. Они презирают вас. Как это так? Как так можно жить? Что это за жизнь? И они своими высказываниями высказывают злословие или презрение к этой жизни, святой жизни. Несмотря на то, что люди нас не понимают и не принимают этой жизни, несмотря на враждебность людей, как на результат нашего отделения от них, апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы враждовали со грехом. Джонатан Эдвардс в конце своей жизни писал: «Я твердо решил не прекращать борьбу с собственной испорченностью и не поддаваться ей, какие бы неудачи ни постигали меня при этом». И известное выражение Джона Оуэн, когда-то он говорит: «Do you mortify?» То есть ты умышляешь грех? «Do you make it your daily work?» Является ли это твоим ежедневным трудом? «Be always at it while you live», он говорит. «Борись с ним, пока ты жив». «Cease not a day from this work». Не пропусти и дня без этой работы, без этого труда. И дальше он говорит: «Be killing sin, or it will be killing you». Убивай грех, или он убьет тебя. Враждуйте с грехом. Это третий очень важный принцип стратегии практической святости. Апостол Петр говорит: «Вооружайтесь». Он говорит: «Выбирайте Бога постоянно, ежедневно». Третье, он говорит: «Враждуйте с грехом». Объявите войну сегодня греху, который, возможно, где-то в вашей жизни. В 5 и 6 стихе мы посмотрим еще одно. Давайте прочитаем их сначала. 5 и 6 стих. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовество ему, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотьему, жили под Богу духом». Апостол Петр делает очень интересное здесь отступление. Он, в принципе, объясняет тот же самый принцип. Он объясняет им, что грех, который живет где-то еще в жизни, он не должен иметь места. И показывает, что несмотря на то, что люди сегодня смеются над святой жизнью и не принимают ее, это должно быть совершенно другим у христианина. И смотрите, что он делает. Он говорит о том, что и те, и другие, люди неверующие, не живущие святой жизнью, они дадут отчет. Другими словами, он говорит о том, что Бог обещал, Он сделает. И я называю этот принцип следующим образом. Верьте или доверяйтесь обещаниям Бога. Доверяйтесь тому, что Бог обещает. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Эти два стиха продолжают ту мысль, еще раз повторяют нам о том, насколько необходимо нам помнить, что святая жизнь, она имеет награду. Так же, как и несвятая жизнь имеет свои последствия. В принципе, здесь мы находим обещания и для неверующих, и для верующих. Для неверующих Бог дает обещание: «Я буду судить каждый грех, я буду судить каждое дело, я буду судить все скрытые помыслы». Бог говорит: «Я ничего не могу пропустить, я свят, и я абсолютно свят, и моя святость беспредельна, больше, чем вся вселенная». То есть все, что мы делаем в скрытом доме или в скрытом месте, все, что мы делаем явно или открыто, все это Бог приведет на суд. И Он говорит, что люди, которые не живут святостью Христовой, не стремятся к святости, они на самом деле дадут отчет имеющему судить, вскоре судить живых и мертвых. Апостол Петр очень много говорит об этом. Он говорит о том, что Бог свят, и в то же самое время Он много говорит и поощряет людей к святой жизни, именно потому, что Бог свят. И поскольку Бог свят, Он говорит, осудит всех. И это обещание для всех неверующих людей. Друзья, апостол Петр предупреждает, он показывает, что не святая жизнь, не желание жить так, как Бог говорит, имеет свои последствия. Бог осудит, и Он будет судить это всю вечность. Почему? Потому что малейший грех может только заплатить вечный Бог. Он имеет вечные последствия. И только вечный Христос может уплатить за вечный грех. И Бог, Иисус Христос, Он будет судить. Нам Библия много раз говорит об этом. Что Петр делает? Он на самом деле поощряет. Он поощряет к этой практической вере. Он говорит, этот мир обещает самые разные удовольствия. Ваша плоть, ваш грех тоже обольщает вас обещанием сладости и так далее. Но Бог здесь говорит, что это имеет очень плохие последствия. Они дадут ответ имеющему вскоре судить и живых, и мертвых. Смерть не избавит нас от того, чтобы предстать пред судьей. И я сейчас обращаюсь к людям, которые не знают Бога. те, которые отвергают святость, те, которые ежедневно не работают над стратегией жить свято для Бога, они дадут ответ имеющему вскоре судить и живых, и мертвых. И в то же самое время, друзья, в 6 стихе апостол Петр говорит об обещании, которое Бог дает для верующих. Смотрите, он показывает, что происходит с людьми, которые любят Господа. «Ибо для того и мертвым», то есть те, которые уже умерли, «ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Что Петр здесь говорит? Он просто говорит о людях, которые уже нет в живых. Они, возможно, в результате страданий или мучений, или преследований, их уже нет в живых. Но он говорит, что, смотрите, вот две категории. Эти не живут для Бога, и они дадут отчет, даже если они умерли без Бога и думают, что избежали суда или страданий. Они все равно дадут отчет. Эти же для них было благовествуемо, то есть для них была дана добрая весть. Евангелие достигло жизни этих людей, и так, что они могли страдать с этой доброй вестью, они могли страдать со Христом в душе, они могли проходить через трудности. И действительно, мы избираем или страдание, или грех. Грех обещает легкий путь, но страдание – это когда мы отвергаем служить греху. Это всегда будет больно. Наши желания, когда умирают, наша плоть, она просто аж, она скорбит, она визжит, она не хочет, чтобы мы оставляли ее, чтобы мы убивали ее, чтобы мы распинали ее. Эти страдания действительно стоит иметь. Он говорит, для этого и мертвым, то есть людям, которые уже умерли, для них было благовествуемо. Не когда они умерли, до того, когда они умерли, их достигла добрая весть. Добрая весть – это обещание Божие, что они будут жить по духу. Вот эта фраза последняя, которую он говорит, «дабы они жили по Богу духом», говорит об их теперь вечном состоянии. Они теперь находятся с Господом. Эти люди, они переживают наслаждение той цели, для которой они были созданы. Это обещание, которое Бог дает для верующих людей в Евангелии. Таким образом, апостол Петр показывает нам и в этом, друзья, он напоминает об этих факторах для того, чтобы поощрить нас верить Богу. Верить в то, что Он обещал, Он исполнит. Верить в то, что Он накажет любой грех, и нам нужно избегать от этого греха. В то же самое время Он приведет нас в свои обители верно, терпеливо, кропотливо, трудясь над нашим сердцем. Он даст нам пережить не только в этой жизни жить Духом, но и там Духом созерцать, уже в новом теле, созерцать Его присутствие.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

0: Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас. Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней проповеди прочтем 6, 7 и 8 стихи 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». В нашем тексте упоминается о броне и о шлеме, а это говорит нам о борьбе и о войне. «Братья и сестры, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения». Павел этим напоминает нам, что каждое чадо Божие является воином, и поэтому должно облечься во все оружие Божие. В контексте нашего текста апостол Павел говорит о втором пришествии Иисуса Христа, напоминая нам, что дьявол в особой мере в эти последние дни будет обольщать людей. Он через своих лжехристов и лжепророков будет прельщать, если возможно, и избранных, как говорит Христос. Обратите внимание, как апостол Павел пишет в начале этой главы, что в последние времена будут говорить о мире и о безопасности. Кто это будет говорить? Это пропагандисты дьявола. Он через своих агентов будет внушать эту ложь людям. И какая же цель у него? Убаюкать людей, чтобы они заснули и не думали о состоянии своих бессмертных душ. «Мы же, — говорит апостол Петр, — будучи сынами дня, дотрезвимся, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Не будем спать, как ученики, когда в Гефсиманском саду Христос им сказал, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Не будем спать, как Самсон, который во время сна своего потерял дарованную ему Богом силу, свободу, глаза и, наконец, саму жизнь». Дорогие мои, не будем спать, как те 10 дев в Христовой притче, 5 из которых оказались не готовыми к встрече жениха. Что, если Господь сегодня пришел? Готов ли ты, мой дорогой друг, Его встретить? Припоясаны ли чресла твои? Горит ли твой светильник? Имеешь ли ты масло в сосуде? Не будем спать, дорогие мои, как Иона, который заснул глубоким сном в трюме корабля, в то время, когда корабль был в опасности разбиться от свирепеющей бури. Не будем спать, как тот юноша, который упал с 3-го этажа во время проповеди Павла. Правда, в данном случае, по молитве Павла, жизнь юноши была восстановлена. Но сколько уснули мертвым сном во время проповеди слова! Они настолько ожесточили сердца свои постоянным слышанием, что уже не способны реагировать на слышанное. Возлюбленные, не забудем, что мы воины Христовы. И вот, дорогие мои, первое, что необходимо для каждого воина, это знать, с кем он ведет борьбу. Он должен знать своего врага. Да, мы должны руководиться только фактами и правдой о нашем противнике. Обманывать себя ложной информацией о нашем враге может произвести временный эффект, но в конечном итоге последствия окажутся фатальными. Мы должны знать всю правду, кто и кем является наш неприятель. Это первый этап к победе. Чтобы иметь победу в нашей духовной жизни, нам необходимо это знание. И где же мы его найдем? Есть ли верный источник такого знания о нашем противнике? Посмотрите, до какой степени воюющие между собой страны готовы пойти, чтобы добиться информации о намерении, стратегии, силы и способности своего противника. И бывает, думая, что они ее достигли, оказывается, что противник ловко подсунул ложную информацию. Но, дорогие мои, у нас есть полный точный и правдивый источник фактов о нашем неприятеле. Вот почему враг его так ненавидит. Что бы он ни дал, чтобы его уничтожить, этот источник? Почему сатана так боится Библию? Почему он не хочет, чтобы люди ее читали? А очень просто. Библия, как никакая другая книга, полностью его разоблачает. О, как он страшится этого меча, Слово Божие! Вы заметили, что все вооружение христианина в 6 главе послания Ефесянам оборонительного характера, за исключением одного – меча. Это единственное наступательное оружие – меч Слова Божия. Этим мечом Христос поразил дьявола в пустыне. Каждому искушению дьявола Христос нанес фатальный удар этим мечом. Так написано, так написано, так написано, и дьявол должен был его оставить. Слово Божие говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Как? Твердою верою Слово Божие. Этого оружия он боится больше всего. Что же говорит Слово Божие о дьяволе? Первое, что мы должны знать, о чем говорит Библия, это то, что на Голгофском кресте была одержана полная, совершенная и окончательная победа над ним. В послании к евреям, глава 2, в 14 стихе мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти», то есть дьявола. Кто это он, который воспринял плоть и кровь? Это никто иной, как сам Иисус Христос. Он воплотился, то есть он принял плоть и кровь, очеловечился и смертью своей лишил силы, то есть нейтрализировал, привел к ничему того, который имел державу смерти, то есть дьявола. Значит, дьявол был поражен Христом на Голгофском кресте. Это знание, что враг наш лишен силы смертью Христа, и есть первый и основной элемент жизни победы верующего. Мы должны начать с того, что мы имеем победу над врагом. Ее одержал Христос 2000 лет тому назад на Голгофском кресте. Мы должны твердо знать, что дьявол, наш враг, поражен. Чтобы понять, что произошло на Голгофском кресте, когда Христос умер и потом воскрес в третий день, мы должны обратиться к самому началу, к первой книге Библии. В книге «Бытие» сказано, как это все началось. В первой главе, стих 26, мы читаем: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Но это не все. Бог сотворил человека, чтобы он владычествовал. Послушайте, как псалмопевец Давид об этом говорит в 8-м псалме. «Немного ты умолил его», то есть человека, «пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Итак, вначале, когда Бог сотворил человека, то Он его сотворил по подобию своему и поставил его над всем своим созданием, чтобы он владычествовал над ним. Едемский сад воистину был раем. В нем все было гармонично, мирно, спокойно и хорошо. Но долго оно не осталось в этом состоянии. В рай вошел змей. И кто этот змей? Это никто иной, как сам дьявол. И что же ему нужно было в Едемском саду? Что он там искал? Да, он пришел с определенной целью. Ему что-то было нужно. Когда мы определим причину его явления в Едемский сад и что он там искал, тогда мы поймем, с кем мы имеем дело. Вкратце припомним его начало. В одно время он был одним из главных херувимов, но который возгордился и хотел возвыситься, чтобы стать выше Бога. Его непослушание и гордость привели его к падению. Он был изгнан из присутствия Божия. Помните, Христос сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Имейте в виду, что когда сатана пал, то одновременно он потерял и свою власть. И поэтому, когда он пришел в Едемский сад, то он не имел той власти, которую имел, будучи херувимом. У него была одна способность. Он имел силу, влияние и больше ничего. Например, он не мог заставить Адама и Еву согрешить. Вообще, он не имел над ними никакой власти. Он мог только повлиять на них. И вот невольно навязывается вопрос. И что же ему нужно было в Едемском саду? Что он искал, и то, что он хотел, имели Адам и Ева. Он хотел владычество, которое дано было им, когда Бог их сотворил по подобию и по образу своему. И как же он отнимет владычество от Адама? Только одним путем. Если он сможет повлиять на них к непослушанию, тогда он знает, что владычество они утратят, и он его присвоит себе. Человеку представлено было два выбора – дерево познания добра и зла и дерево жизни. По внушению и обольщению змеи человек избрал дерево познания добра и зла. И избрав дерево познания добра и зла, человек пал. И в этот момент он потерял владычество. И что же? Он испытывает страх, чего он до этого не знал. Он прячется от Создателя, с которым до сих пор имел непрерывное общение. Он в стыде покрывает свою наготу. Да, это тот самый, который был поставлен владыкой над делами рук Божьих. Власть, силу и владычество он утратил, и дьявол был там, чтобы овладеть им. И вот тут дьявол вошел в свое владение, но как вор. Он пришел, как говорит Христос, только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Этим незаконным путем он сделался князем мира сего. То, что принадлежало человеку, он коварством присвоил себе. Но Бог не оставил человека на произвол судьбы у этого нового властелина. Нет. Но тут же в Едемском саду он объявляет дьяволу войну словами: «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было пророческое слово самого Бога, что придет другой и поразит семя змеи, то есть дьявола, в голову, но не без того, чтобы быть ужаленным в пету, что говорит о смерти Иисуса Христа. Голова говорит о главенстве, о господстве, о владычестве. И в этом пророческом слове Бог говорит, что семя жены, то есть Иисус Христос, который родился от жены, он поразит семя змеи, то есть дьявола, в голову. Он смерти своей лишит его владычества, которое он украл у человека, и эта власть дана будет Иисусу Христу. 4000 лет после того, как Бог сказал эти слова, пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, то есть стал причастным крови и плоти, пошел на крестную смерть и своею смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Возлюбленная, смерть Иисуса Христа лишила силы имеющего державу смерти, дьявола. Но, дорогие мои, Он его не только лишил владычества, но смертью своею он эту власть приобрел себе. Бог 4000 лет до этого сказал дьяволу, что это будет, и дьявол этого никогда не забыл. Он всячески пытался уничтожить Христа, семя жены. Когда он родился, Ирод, одержимый духом змеи, ищет погубить младенца. И во что бы то ни стало, видя угрозу своей власти, змей пытается уничтожить семя жены. Он знал, потому что Бог ему сказал в Едемском саду, что Иисус у него возьмет это владычество, и поэтому он всеми путями старался предотвратить свою потерю. Но благодарение Богу Христос исполнил обещанное Богом. Он поразил своей смертью змея в голову. Он отнял у него незаконное владычество, похищенное им у человека, и воскресением своим восторжествовал над всеми силами ада. И слушайте, что говорит воскресший Христос. «Дана мне всякая власть, да, все владычество на небе и на земле, и так идите». Это Он говорит нам: идите, проповедуйте благую весть, делайте их учениками моими, завоевывайте территории для моего царства. Не бойтесь врага, я одержал полную победу над ним. Не страшитесь врата ада, в силе моей вы их преодолеете. Я, лев колена Иудина, победил дьявола. Со мной вы можете восходить все врата и стены врага. Для меня нет закрытых дверей, запертых ворот, который воздвиг ад против моего царства. Я их все разрушил, и во имя мое вы их преодолеете. Это слово воскресшего прославленного Христа, который лишил дьявола силы смерти и ада. О, благодарение нашему дорогому Спасителю! Все это Он сделал для нас. Мой друг, если ты еще не познал этого чудного Спасителя, то пойди сейчас у Его пронзенных ног. Прими это великое спасение, которое Он так дорого приобрел для тебя на Голгофском кресте. Сделай это сейчас. Он ждет тебя. Он помилует тебя, когда услышит твой вопль. Аминь.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Эти слова записаны для нас в послании Римлянам в 12 главе, в 21 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что ответить добром на зло – это не слабость, а наоборот, духовная сила. Поэтому не будем позволять чужому поступку изменять наши сердца, а будем, наоборот, побеждать это добром. Напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Ионы. Уверен, что это время будет, конечно же, благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ионы делает серьезное ударение на факте, что самые безнадежные люди, по мнению других, приходят к покаянию в своих грехах, призывая имя Господне в молитве. Это силен совершить в них жизни Дух Святой, побуждая таковых к новой жизни во Христе Иисусе. Будет ли это царь или простолюдин, думает о них, что эти люди не в состоянии покаяться. Иона пошел в послушание Богу на его второй призыв проповедовать покаяние Ниневии. Тайно в своем сердце хранил он мысль, что ниневитяне не покаятся, что они понесут на себе суд Божий. Однако он также глубоко верил, что сила Божия была велика, и он может войти в жизнь этих людей и освободить их от грехов. Третья глава повествует о чудесной силе Господней. После проповеди Ионы, которую народ услышал, город пришел в страх Божий. Люди каялись, постились, оделись во вретище стар и мал. Когда об этом услышал царь Ниневии, он также последовал их примеру. Возвал к живому Богу в покаянии, глубоко смирившись, Бог задержал суд над этими весьма грешными людьми и городом и явил над ним милость свою. Бог пожалел о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. 3 глава, 10 стих. Такие слова мы неоднократно встречаем в Библии. Бог пожалел, даже раскаялся. Они связаны всегда с причиной божественной милости, потому что грешники раскаялись, обратились к Нему с воплем о прощении, о помиловании. Эта перемена в планах Божиих не умаляет Его совершенной святости. Наоборот, такие случаи помилования открывают глубины характера Бога, Его неизмеримую милость и желание человечеству добра. Если бы Ниневия не покаялась так трогательно и искренно, конечно, провозглашение пророком суд Божий пал бы на них. В этом случае мы опять наблюдаем одно положение, которое не раз приводит меня в раздумье. Это предвидение Божие. Он видел наперед, что Ниневия покается, поэтому он так настойчиво посылал туда Иону. Иллюстрацией этому могут послужить слова Господа в Бытие, 18 главе 17 по 33 стих. Там он находит необходимым открыть Аврааму славное будущее его потомства. «Могу ли я скрыть от Авраама, или утаю ли от раба моего, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный». А потом Бог говорил об избрании Авраама для этой цели. Слушайте слова 19 стиха. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и потомству своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Позже в 22 главе Бог говорит об Аврааме после готовности его отдать единственного сына своего в жертву Богу. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Бог знал наперед, чем Авраам может быть пред лицом его. Сердце его он знал. Проявление на деле полного послушания своего Господу было причиной такого хорошего свидетельства самого Бога о человеке Аврааме. Иона совершил поручение Господне, но потом последовало его огорчение и даже недовольство, что Ниневия покаялась. О состоянии сердца его мы говорили раньше и не ошибались об этом. Смотри 4 главу Ионы. В своей поразительной молитве он даже говорит: «Ибо лучше мне умереть, нежели жить». 3 стих. О, такой горячий патриот Израиля был этот пророк. Как он хотел человеческими усилиями нанести вред народу, которого он боялся и не любил. За покаяние многих тысяч народа чужого Иона не благодарил Господа. Он все еще не мог проникнуть в глубину милосердного сердца Создателя миров. Эту милость и благорасположение он желал видеть явленными только его собственному народу. Он считал, что такие жестокие и злые люди подлежат суду, а не прощению. Не наблюдается ли это и в наши дни, когда некоторые служители Божии избирают путь крайне строгий и лишенный милосердия, молитвы о правительствах, которые преследуют верующих и даже подвергают их мучениям? Мы, конечно, не можем молчать об этом, но должны молиться Богу о таковых, дабы смягчились их сердца и открылись глаза на славу и любовь Господа Иисуса, как это случилось с раввином древности Савлом, ставшим великим апостолом Павлом после своей незабвенной встречи с воскресшим Господом Иисусом на пути в Дамаск. Бывают подобные, поразительные, можно прямо сказать, чудесные случаи покаяния гонителей, невинных христиан за веру во Христа Иисуса и в наши тревожные дни. В стране, где проповедь Евангелия сопряжена с трудностями, даже преследованиями верующих, один из начальников тюрьмы, где среди уголовных преступников, криминалистов, находилось и несколько верующих, не совершивших преступления против страны, а только проявивших ревность служению Богу, возвещавших Евангелие пьяницам и другим людям, нуждающимся в покаянии. За это рвение атеистическая власть обвинила их в нарушении законов страны. И вот однажды начальник заметил, что один из них, христианин, был особенно весел, тих и имел сияющее лицо. Позвал он его на личное свидание и спросил: «Чему ты радуешься, несчастный человек, заключенный в тюрьму, которая и мне надоела, хотя я и начальник в ней?» Наш заключенный брат в Христе ласково ответил ему: «Мой Христос даровал мне великий мир сердца, покой души. Ведь Он был распят за меня, бедного грешника, а я только страдаю за Него в тюрьме, хотя и не совершил я преступления. Я рад моему страданию». Начальник в ту ночь не мог уснуть. Эти слова христианина пронзили его сердце. Совесть его не была совершенно сгоревшей. Тайна он начал читать Евангелие и упросил высших чиновников устроить ему перевод на службу гражданскую. Пока еще он не получил сил от Господа объявить атеистическому, мстительному за измену начальству о своей тайной вере во Христа Спасителя. Но в закрытой комнате он уже молится Господу и читает Евангелие. Жена радуется, что муж стал новым, добрым и верным. Книга Ионы проливает свет на это положение, открывая милость Божию для кающихся народов и вождей фанатиков. Безбожие и фанатизм религиозный некоторых стран в наши дни мы должны молитвенно встречать, умоляя Бога о ниспослании духовного пробуждения среди таких ослепленных дьяволом людей. Но посмотрите, как нежно Господь отнесся к своему служителю Ионе. Как велика его премудрость! Вот он неожиданно произрастил растение, которое защитило пророка от зноя. Чему он обрадовался? Но вдруг на утро растение увяло. Червь поточил его корень. Зной был тяжел для Ионы в степи. Он снова просил себе смерти. И теперь пришел момент для Господа обличить Иону и еще раз открыть ему глубину милосердия своего кающимся людям, городу, где было только младенцев, 120 тысяч. Там было свыше миллиона людей. Мне ли не пожалеть такого великого города? Тебе, Иона, стало жаль увядающего растения, тени для тебя? Мне ли не пожалеть людей? Господь был прав. Картина трогательная. Главная мысль книги Ионы – мы должны возвещать благодать спасительную всем народам. Будем же мы послушны Ему. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл был подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Ионы. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Михея. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу?». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злу. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире Библейское радио ББН, и мы благодарим за то, что вы остаетесь с нами. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Эти слова записаны в послании Римлянам, а в 12 главе, в 15 стихе. Будем помнить, дорогие друзья, что чужое благословение не отнимает нашего. Бог призывает нас не соревноваться друг с другом, а искренне разделять радость ближнего. Будем следовать заветам Божьим и получать Божье благословение в своей жизни. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

жизнь, всего основа. Им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово. Бог есть любовь вовеки, в род и род. Христа Иисуса славлю непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, стотысячно осанна, великий, вечный, милующий Бог.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
2: Глава 30. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цаоне, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг по земле, угнетения и тесноты, откуда выходят и львицы, и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господен, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Поэтому так говорит святой Израилев». Так как вы отвергаете слово это, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на это, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, разрушение которой настанет внезапно в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании сила ваша. Но вы не хотели и говорили «нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас». И потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать, он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «Вот путь, идите по нему». Если бы вы уклонились вправо, и если бы вы уклонились влево, тогда вы будете считать скверный оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: «Прочь отсюда!» И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен, стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатой и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь перевяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израиля. И возгремит Господь величественным гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войной опустошительной. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Глава 31. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Обратитесь к тому, от которого вы столь отпали, сыны Израилевы. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и нечеловеческий меч пожрет его. Он побежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. и очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежды уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действование гибельное. Он замышляет коварство, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит на всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, прислушайтесь к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные. Ибо не будет сбора винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные. Сбросьте одежды, обнажитесь и припояшьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены. Шумный город будет покинут. Офел и башни навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не изольется на нас дух свыше». И пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность навеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоях блаженных». И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Глава 33. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас. На тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время бедствий. От грозного гласа твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и видения. Страх Господен будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы мира горько плачут, опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон похож стал на пустыню и обнажены от листьев своих Васан и Кармил. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродите с соломою. Дыхание ваше — огонь, который пожрет вас». И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте,

0: Убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где взвешивавший дань? Где осматривавший башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столбы ее никогда не исторгнутся, и ни одна веревка ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

пора, уже пора. Готов ли ты к пришествию Христа? Вперед, вперед, на что нам этот мир? Мы христиане, мир нам не кумир. Стучится сердце в мир иной, и мы шагаем к вечности домой. Пока молчит священная труба, но будь готов, ты будь готов всегда. Пойми одно, он пролил кровь, не падай духом, будь всегда готов. Готов, готов ли ты оставить тесноту земли? Пора, уже пора.

священную войну, войну с грехом, уничтожая тьму. Без артиллерии, без свинца, дойдем до цели с Богом до конца. Последних дней исписан жизни лист, в войне с грехом не был ты пацифист. А если был в плену греха,

эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы хотим окончить эту чудную вторую главу послания к Ефесянам, и мы прочтем стихи от 13 до 17, где написано так. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким». Слушатели дорогие, здесь говорится, что Господь Иисус Христос есть мир наш, мир между евреями и язычниками. Он разрушил преграду между ними и уничтожил вражду их друг к другу. Он сделал себе самом нового человека, устрояя мир. Во Христе мы имеем мир с Богом и мир друг с другом. Так что я обращаю внимание всем тем, кто является до сего дня каким-то антисемитом. Знаете, слушатель, если у вас есть это чувство, это очень и очень плохо. Это говорит о том, что вы еще не примирились с Богом. Примирившись с Богом, у вас разрушаются все преграды, друзья радиослушатели. И этот стих именно идет к вам. Эти стихи Священного Писания, начиная 13 и далее, из 2 главы послания апостола к Ефесянам, именно для всех тех, кто не родился свыше и не примирился с Богом, и имеет эти чувства, противоположные чувства, антисемитские чувства, и все это говорит именно к вам, друзья. Ныне Божье примирение совершено. Бог готов принять вас, если вы готовы прийти к Нему. И поэтому сейчас провозглашается всем людям Божий призыв, чтобы они примирились с Богом. Когда вы примиряетесь с Ним, вы становитесь членом нового тела, нового человека, тела, состоящего из верующих. И это не зависит от того, еврей ли вы или язычник. Это не зависит от цвета вашей кожи. Вы можете быть белый, желтый, коричневый, красный или черный. Если вы во Христе, тогда это не имеет никакого значения. Бог нас сделал новыми людьми, и мы должны иметь мир, слушатели. Мы должны нести мир. Если мы не несем мир, значит, с нами очень плохо. Значит, мы погибшие. Значит, мы не рождены свыше. Господь Иисус не только совершил мир посредством креста, но и всех тех, которые доверились Ему, Он сделал новыми людьми и членами Его тела. Он примирил в себе евреев с язычниками. Еще в Аврааме Бог избрал евреев, и они много чем отличались от других народов. Это их более высокое положение порождало в их гордость. От этого усиливалась вражда между язычниками и евреями. Когда же евреи и язычники находятся во Христе Иисусе, между ними водворяется мир, не только благодаря их новому положению, но и благодаря тому, что они делаются новыми людьми во Христе Иисусе. Когда совершается это примирение, слушатели, тогда Слово Божье говорит: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Церковь – это и есть новый человек. Перед Богом верующий язычник не только вознесен до положения ветхозаветного еврея, но значительно выше. Он становится детем, чадом Божьим, говорит Слово Божье, друзья. Я вам скажу откровенно, что не верю во всемирное братство людей и во всемирное отцовство Бога. Я хочу вам объяснить это, почему. Для меня это является наихудшей ересью. Я верю, друзья, я верю лишь в братство тех, которые во Христе. Те, которые во Христе, это новое творение. Из них Бог созидает свой живой храм, свою церковь. Евангелие низводит еврея до положения язычника, потому что оба они грешники. Понимаете это? Апостол Павел, будучи сам евреем, спрашивает верующих евреев: «Итак, что же, имеем ли мы преимущество?» «Нисколько! Нисколько! Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом». Читайте 3 главу послания к Римлянам, 9 стих особенно. И это то состояние, в котором мы находимся, друзья. Все человечество находится под грехом, и все человечество нуждается в Боге. Да, мы являемся творением Божьим, это одно дело, но мы не являемся братьями, пока мы не уверуем. Братство начинается только тогда, когда человек приходит, принимает Христа, и во Христе мы становимся новым творением, мы становимся братьями и сестрами. Здесь говорится, друзья, о примирении между евреями и язычниками. Когда евреи и язычники приходят ко кресту на Голгофском месте, там, на Голгофе, ко кресту Христовому, как грешники, они делаются новым творением, телом Христовым, храмом Духа Святого. Ветхозаветный храм, пришедший на смену Моисеевой из скинии собрания, имел три главных отделения, как вы знаете. Это внешний двор, святое место и святое святых. Потом там были отделения для священников, для Израиля, для женщин и для язычников. Христос своей смертью удалил все эти преграды, удалил завесу храма и стал путем. Он стал не только путем, он стал истиной и жизнью, слушатель, если кто-то его принимает. Идя через Христа, мы приходим прямо к Богу. Те, которые приходят к Нему, во Христе становятся новым храмом. Крест, слушатели, крест разрушил преграды, и Евангелие возвещается язычникам, то есть дальним, и евреям, то есть близким, которые, так сказать, стояли ближе к Богу. И вот мы читаем далее, стих 18. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». В этом стихе, слушатели, мы видим троичность Бога. Заметьте, через Него, то есть через Иисуса Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу, то есть к Богу Отцу в одном духе, в Духе Святом. Здесь участвует, как вы видите, все божество, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Вы также видите, что у креста Христова у креста Христова, как я сказал уже выше, евреи и язычники – одинаковые грешники, и они имеют одинаковый доступ к Богу. Это славное преимущество дается любому верующему человеку. В послании к римлянам в 5 главе мы читаем в первых двух стихах и так: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Слушатель дорогой, Бог не делает различия между теми, которые приходят к Нему через Иисуса Христа. Все верующие на одинаковых правах могут приходить к Нему, ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа, говорит нам апостол Павел. Какая чудесная картина, друзья, для верующего человека. Любой человек из любой страны, из любой расы, из любой национальности может прийти к Иисусу Христу, может принять Его и может стать новым творением. «И все вы, — говорит апостол, — все вы, сыны Божьи, по вере в Иисуса Христа». Вот где начинается истинное братство и, слушатели, где начинается истинное творение Божье во Христе Иисусе, новое творение. Это чудная характеристика, друзья, это чудная характеристика некоторых качеств нового храма, о котором здесь говорится. Мы теперь прочтем о созидании этого храма в стихах от 19 до 22, где написано «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Слушатели, апостол Павел напоминает верующим из язычников, что хотя они были раньше чужими и пришельцами, теперь они сограждане святым и свои Богу. Они принадлежат к семье Божьей теперь. Иоанн, апостол, называет их дорогими детьми Божьими, говоря: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Первое послание Иоанна, 2 глава. Они являются родными Богу, членами Божьей семьи. Это новое родство, чуждое, конечно, Ветхому Завету. Даже Давид, этот великий муж по сердцу Божью, был назван Богом, так и сказал: «Мой слуга Давид». Так читаем во второй книге Царств, в 7 главе. Моисей также был назван слугой в Доме Божьем. А мы, слушатели, все те, которые приняли Иисуса Христа, называемся детьми Божьими. Верующие делаются гражданами не Израиля, не земного Иерусалима, но гражданами неба, гражданами вечности. В послании к филиппийцам, в 3 главе, 20 стих, говорится: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Вот где наше жительство, друзья. Не заботьтесь о жительстве на земле. Оно придет и уйдет, друзья, радиослушатели. Мы уйдем отсюда. Мы здесь лишь временно живем, и мы, как говорит апостол Яков, мы пришельцы и странники здесь. Теперь мы уже граждане неба, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Это не значит, что апостолы и пророки являются нашим основанием, но что они положили для нас это основание, которое есть Христос. Ранняя церковь, друзья, ранняя церковь устраивалась на учение апостолов. В Деяниях апостолов во 2 главе 42 стих так и говорится: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Слушатели, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, будем следовать за Ним. Будем искать именно такого общения, будем искать именно такого учения апостолов, которое описано сейчас в Новом Завете. Христос является этой скалой, на которой созидается церковь, друзья-радиослушатели. Петр, апостол, понимал это. Он понимал, что когда Господь Иисус говорил ему о скале, на которой созидается церковь, Он говорил именно о Себе Самом. Апостолы и пророки положили основание, друзья, которое и есть Христос, на котором все здание слагалось стройно. Возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Слушатель, каждый верующий христианин является отдельным камнем в Церкви Христовой. Вы являетесь одной частью, вы являетесь членом этой духовной церкви, этого духовного храма, который находится во всем мире из избранных Божьих. Апостол Петр говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 5 стих. Апостол Павел также говорит о церкви, как о храме, который теперь находится в процессе строения. Это интересно, потому что в его дни, друзья, в его дни храм Ирода не был окончен. Он строился 40 лет, а в 70-м году нашей эры он был разрушен. Церковь же, которая находится в процессе созидания, будет окончена. Она возрастает в святой храм, в Господе. Она растет, как тело, состоящее из отдельных клеток. Ее рост духовный, органический, друзья. Храм Соломона строился без единого удара молотка, как вы помните, да? Без стука в тиши. Так и Дух Святой тихо, тихо ложит мертвого грешника в живой храм через возрождение и крещение, друзья. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом, читаем в первом послании Коринфянам в 12 главе. Церковь называется святым храмом потому, что Дух Святой живет в ней. Посредством крещения Духом Святым спасенный грешник вкладывается в Господи, и Дух Святой поселяется в каждого верующего. Дальше говорится о жилище. Это постоянный храм Бога в Духе, когда верующие сходятся вместе в здании для поклонения Богу. Дух Святой присутствует с ними. В этом смысле Бог находится в здании. Но когда все верующие оставят здание, оно окажется пустым. Там не будет присутствия Бога. Бог не остается в здании, где нет верующих людей. Бог обитает в верующих людях, но не в здании. Слушатели, какова же цель церкви? Цель церкви, как храма, явить миру присутствие и славу Божью. Когда верующие собираются вместе, как церковь, Бог находится в Его святом храме. Мир должен чувствовать, что Бог может быть найден в собрании верующих. Но мир сегодня не видит, встречается ли Бог с людьми. Если бы люди мира были уверены в этом, они пришли бы, чтобы ощутить присутствие Божье. Да благословит вас всех Господь и да сделает вас живыми камнями в этом вечном строении, которое мы называем телом Христовым и Церковью Его.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы Божьей и для нашего блага мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история основана на событиях, описанных в Священном Писании в 22 главе книги «Бытия». Мы расскажем вам о твердой вере в благость Бога, о вере, которую нам, тленным земным творением, невозможно понять и вместить. Главным героем этой истории является Авраам, человек, которого Бог назвал отцом всех народов. Сегодня Авраам поведает нам о своем трудном испытании, выпавшем на его долю. Давайте послушаем его историю о том, как вера в Божью милость помогла ему пройти через самое трудное испытание, посланное ему судьбой.

0: Авраам, Авраам.
1: Вот я, Господь, Всевышний Бог. Я в смирении преклоняюсь перед Тобой. Мое сердце жаждет служить Тебе, Господи.
0: Возьми сына Твоего, единственного Твоего, которого Ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это испытание твоей верности и доказательство твоей уверенности в том, что вся вселенная и все, что наполняет ее, находится в моих руках. Я могу давать, а могу и забирать, ибо все на этом свете принадлежит мне.
1: О Бог Всевышний, Господь неба и земли, пожалуйста, преклони ухо свое и услышь меня. Разве не оставил свой дом, свою семью и все, что у меня было ради того, чтобы пойти за тобой в далекую страну? Разве я не выполнил твою волю? Господь, почему ты просишь меня принести в жертву моего собственного сына? Я не могу поступить так жестоко, ведь ты сам подарил нам Исаака. Его рождение было чудом твоей милости и благодати. Если Исаак умрет, его мать не сможет справиться с горем утраты. Я не смогу утешить ее, Господь. Было бы лучше, если бы мы оставались бездетными. Пожалуйста, услышь мой голос, Боже, и ответь мне.
2: Отец! Отец! Я услышал твой крик. Тебе плохо? Ты ранен? Позволь мне сходить к ручью и принести тебе воды. Позволь, я умою твое лицо. Оно все покрыто грязью, отец. И голова тоже. Ты что, сделал это специально? Что я могу сделать для тебя? Может быть, мне позвать слугу?
1: Нет, не нужно никому ничего рассказывать. Ты слышишь меня? Об этом никто не должен знать, особенно твоя мама.
2: Конечно, отец. Я сделаю все, о чем ты меня просишь. Я хочу во всем слушаться тебя.
1: А теперь возвращайся к овцам, а то они разбегутся, и мы не сможем их собрать. Иди скорее.
2: Ну, отец... Я должен остаться, чтобы помочь тебе. Я должен сбегать за слугой. Вместе мы сможем довести тебя до дома и уложить в постель.
1: Я в порядке, сынок. Пожалуйста, иди. Оставь меня ненадолго. Я отдохну, а потом вернусь домой.
2: Хорошо, я пойду. Я буду недалеко, на холме. Если я тебе понадоблюсь, позови меня, и я тут же приду, хорошо? Ты правда уверен, что хорошо себя чувствуешь?
1: Да, сын мой. Со мной все в порядке. Пойди и проследи за тем, чтобы овечки не разбежались.
3: Елиезер.
4: Да, господин.
3: Пожалуйста, пошли за Аниром, Эшолом и Мамром. А после этого... Начни приготовление к путешествию в землю моря. Господь повелел мне совершить жертвоприношение на одной из гор. Мы отправимся в дорогу завтра на рассвете.
4: Но сколько дней мне следует готовить провизию? Сколько человек вы собираетесь взять с собой?
3: Тогда я буду говорить со всеми остальными, ты все поймешь.
4: Да, господин.
5: Мне показалось. Или ты действительно говорил о том, что завтра собираешься отправиться в землю моря?
1: Да, Сара. Мы отправимся в путь на рассвете. Исаака я возьму с собой. Пожалуйста, собери нам с собой хлеба, сыра и финиковых лепешек.
5: Боже, но ведь он еще совсем маленький. Может быть, будет лучше, если он останется со мной дома?
1: Нет, Сара.
3: Бог заповедал мне взять Исаака с собой. Он крепкий мальчуган и хорошо перенесет дорогу.
5: Вот идут твои люди. Располагайтесь в саду, в тени деревьев, а я принесу вам хлеба и вина.
3: Пойдемте со мной. Сядем в саду в тени деревьев. Завтра рано утром я отправляюсь в путешествие. Ишкол и Мамр, я прошу вас позаботиться о моей жене и о нашем доме, пока меня не будет. Я уверен, что могу на вас положиться. Елиезер и Анер, я прошу вас пойти вместе со мной. Дорога туда и обратно займет примерно 6 дней, но я не исключаю, что мы можем задержаться там на 40 дней. Нам нужно взять провизию с расчетом на 20 дней. Если мы задержимся, то об остальном позаботимся на месте. Готовьтесь в путь уже сейчас. Завтра у нас не будет времени на сборы.
5: 40 дней? Так долго! Я никогда не отпускала Исаака в такие продолжительные путешествия. Пожалуйста, постарайтесь вернуться как можно скорее.
3: Я не знаю, на сколько дней нам придется задержаться, но я обещаю тебе, что мы вернемся, как только сможем. В тот момент мне показалось, что моя жизнь закончилась. Я потерял надежду. У меня больше не было будущего, не было смысла жить дальше.
6: Единственное, что ему хотелось, это закрыть глаза и умереть. Как он мог принести в жертву своего собственного сына? Господь поставил перед ним задачу, исполнение которой было превыше его сил.
3: Я лежал на земле, не в силах сдвинуться с места. Слезы струились по моему лицу. Я знал, что плачу, как ребенок, но не мог взять себя в руки. Да, сам Бог Вселенной избрал и помазал меня. Он приготовил для меня особенный план. Но в тот момент даже это не утешало меня.
6: Он был слаб и беспомощен, подобно новорожденному младенцу. Нельзя точно сказать, сколько времени он пробыл в одиночестве. Он вспоминал Божью благодать, милость, думал о том, что Бог никогда не подводил его.
3: Немного успокоившись, я встал и пошел исполнять повеление моего Господа.
6: Мориа – земля с мелодичным названием, о которой можно писать псалмы и посвящать ей музыку. У этого названия очень символичное значение – Бог все усмотрит. Но в тот день это название наполняло душу Авраама отчаянием. Земля представлялась ему ужасным местом, не вызывавшим в его сердце ничего, кроме ненависти.
3: «Я не мог вернуться домой, не оплакав своего сына. Мне нужно было время побыть одному. Я никому не мог рассказать об истинной цели своего путешествия. Одна мысль о предстоящем жертвоприношении наполняла мое сердце горечью. Я не мог доверить эту тайну даже самым верным слугам. Любой из них мог рассказать об этом Саре, а она никогда не смогла бы справиться с таким горем в одиночку. В тот день я наколол дров для жертвоприношения. Я не мог позволить слугам делать это за меня.
6: Жертвенный огонь должен был прийти из дома Исаака, а не из чужой земли, в которой он никогда не бывал раньше. Сара и слуги были заняты приготовлением еды. Это освободило Авраама от вопросов, на которые он сам не мог найти ответа.
3: В ту ночь я очень долго не мог уснуть. И, проснувшись задолго до рассвета, больше так и не смог заснуть.
4: Господин, у нас все готово. Мы ждем ваших распоряжений.
3: Хорошо. Нам пора отправляться в путь.
2: Отец! Скажи, я могу поехать впереди вместе с Санером? Он сказал, что если ты позволишь, то я могу поехать с ним.
1: Да, сынок, конечно. Ты можешь ехать с Анером. Надеюсь, тебе понравится наше путешествие.
4: Господин, вы говорите, что у вас слезятся глаза из-за песка и пыли. Скажите, я могу поговорить с вами прямо, ничего не скрывая?
1: Да, Елизер. Ты уже много лет верно служишь мне, и я уважаю твое мнение. Ты можешь сказать мне все, что лежит у тебя на сердце.
4: Раньше вы никогда не смотрели на Исаака без улыбки, а сегодня, глядя на него, вы не прекращаете плакать. Вы закрываете лицо, отводите взгляд в сторону, но не можете скрыть своей печали. Я вижу, что по вашему лицу текут слезы. Вас что-то тревожит? Господин, скажите, я могу вам хоть чем-то помочь?
1: Мне нужно выговориться. Я не могу держать в себе это тяжкое бремя. Если я не поговорю с тобой, мое сердце разорвется от отчаяния. Я всегда оставлял тебя в доме за главного. Когда отправлялся в дорогу, я оставлял Сару с Исааком дома одних. Но на этот раз я не мог отправиться в путешествие без тебя. Господь дал мне повеление, которое наполнило мое сердце огромной болью. Я не могу в одиночку сделать то, о чем он меня попросил. Исаак, мой возлюбленный сын, и есть та жертва, которую я должен принести Богу на горе Мория.
4: Господин, теперь я понимаю, как вам тяжело. Я обещаю, что не оставлю вас в трудную минуту и буду помогать всем, чем смогу.
1: Когда Господь заключил чрево Сары, она отдала мне свою служанку Агарь, которая родила моего сына Исмаила. Ты ведь знаешь, что рождение Исаака – это Божье чудо. Сара родила его в 90 лет, когда стало понятно, что оба сына не могут быть моими наследниками. Я вновь послушал Сару. Но на этот раз сам Бог сказал мне прислушаться к ее совету. Мое сердце разрывалось от горя, когда Исмаил покидал мой дом. Ведь он точно так же, как и Исаак, был костью от костей моих и плотью от плоти моей. Господь утешил меня, пообещав, что Исмаил станет отцом целого народа. Исаак должен был стать моим единственным наследником. Через него должно было родиться столько людей, сколько звезд на небе, сколько песка на берегу моря и сколько пыли на земле. Через него должны были прийти.

0: сейчас ни одна живая душа не согласилась бы поменяться с вами местами. Я понимаю ваши слезы. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы вам помочь.
1: Ты настоящий друг, Лиезер. Сегодня мне казалось, что я остался совсем один. В прошлом Бог называл меня своим другом, но теперь я начинаю думать, что Он проклял меня. Я даже не знаю, почему. Мне на самом деле нужна была помощь Елиезера. Его присутствие было бальзамом для моей раненой души. Вместе мы вспоминали Божьи благословения и обетования и напоминали друг другу о том, как Бог всегда благословлял меня и моих родных и близких.
2: Бог обещал, что через Авраама на земле родится великий народ, и что он будет благословлять благословляющих Господа, а тех, кто будет проклинать Бога, он проклянет. Даже когда Авраам оказывался в чужих странах, где люди верили в иных богов, Господь оставался верным. Он всегда хранил и защищал Авраама и его людей.
1: В земле Мориа и в Вифиле я построил алтари для поклонения Богу. Дважды цари отнимали у меня Сару, польстившись на ее красоту, но каждый раз Господь возвращал мне мою возлюбленную жену и сохранял мне жизнь.
2: Состояние Авраама увеличивалось, так же, как и состояние Лота, его племянника, который сопровождал его в его странствиях. Стада Авраама стали настолько большими, что они были вынуждены расстаться и поселиться в разных землях. Богу было угодно, чтобы Авраам позволил Лоту выбрать землю на его усмотрение. Также Господь сказал Аврааму, что вся земля, которую он видит, он отдаст ему и его потомкам. Бог помог ему одержать победу и спасти Лота, когда на него напали разбойники и украли все его состояние. Господь был щитом Авраама, его защитником.
1: Я знал это не благодаря его словам, а благодаря делам, которыми он доказывал мне свою верность. Несмотря на то, что я сомневался в его обетованиях, Бог оставался верным. Он никогда не переставал заботиться обо мне. Как много раз он доказывал мне, что предан своим обещаниям. Размышляя о его верности, я почувствовал, как моя вера укрепляется и сердце наполняется покоем. Тогда же я еще раз утвердился в том, что никогда не сверну с истинного пути и до самого конца буду повиноваться Божьим повелениям.
0: Господин, Анер и Исаак только что вернулись. В нескольких часах езды отсюда они нашли свежие следы банды разбойников. Мы ждем ваших распоряжений. Может, мы отложим?
1: В полдень мы, как обычно, сделаем привал. В это время они осмотрят окрестности, а мы останемся здесь и будем охранять мулов и провиант.
3: Отец, ты думаешь, нам придется защищаться от разбойников? Мне нужны стрелы и лук. Я смогу защитить тебя.
1: Сынок, почему ты не спишь? Тебе нужно отдохнуть. Нам еще очень далеко ехать, и поэтому тебе нужно набраться сил. Мы в безопасности, поверь мне.
3: Отец, я уже не ребенок и умею драться. Я могу постоять за себя. Ты ведь знаешь, что я хорошо справляюсь с прощой и ножом.
1: Конечно, ты уже не ребенок. Я видел, как ты умеешь стрелять и как хорошо справляешься с ножом. Может быть, тебе следует наточить твой нож? Возможно, он тебе понадобится.
3: Я обязательно сделаю это, отец. Хочешь, я наточу и твой нож?
1: Нет, спасибо, сынок. Мой нож всегда хорошо наточен.
0: Борьба и драки кажутся мальчишкам приключениями.

0: кровавых боев.
1: Нет, они не видели смерти и пролития крови. Они не слышали криков людей и животных. Борьба – это не приключение. В кровавых драках нет ничего романтичного. Мальчишки это очень быстро начинают понимать.
0: Еда готова. Пожалуйста, сядьте в тени под горой, а я вам все принесу.
1: Нам пора двигаться дальше. Давайте собирать вещи. Мы должны добраться до земли моря до заката.
0: Господин, Анер еще не вернулся. Мы не будем его ждать?
1: Я спрашивал об этом у Господа, но он ничего мне не говорил с тех пор, как повелел отправиться в путь. Поэтому мы будем двигаться вперед до тех пор, пока Бог не скажет мне остановиться.
0: Все хорошо. Разбойники не смогут причинить нам никакого вреда. Дорога совершенно безопасна.
1: Елиезер, ты хорошо справился со своей задачей. Тебе нужно передохнуть. Позже ты расскажешь мне все, что тебе удалось узнать. Ты сможешь нас догнать, когда мы вечером остановимся на ночлег. Мы отправляемся в путь. Господь продолжал молчать. Он больше не являлся мне в видениях или снах. В глубине души я понимал, что он дал мне повеление, и теперь мне предстояло сделать следующий шаг. Я продолжал молиться и просить Бога пощадить жизнь моего сына. Сына, который наполнил нашу жизнь радостью и счастьем.
2: На утро третьего дня путешественники добрались до угрюмых темных гор, мрачное очертание которых казалось еще более враждебным на фоне серого неба. Авраам попросил Елизера и Анера подождать его здесь. Оставив попутчиков, они с Исааком отправились дальше. У Исаака было много вопросов, на которые Авраам не мог дать ответа. Его глаза были так чисты и невинны, что сердце Авраама сжималось от боли. На плечах он нес дрова для жертвоприношения.
1: В своих руках я нес огонь, который должен был уничтожить жизнь моего сына. Моя душа стенала, разум понимал, что я должен исполнить Божьи повеления. Так мы добрались до холма, на котором моему сыну предстояло встретиться со смертью.
3: Отец, а где же ягненок? Мы не привели с собой ягненка для жертвоприношения.
1: Не волнуйся, сынок. Бог все усмотрит. Господь даст нам самого лучшего ягненка. Вон там, на вершине горы. Там мы и принесем ему жертву. Положи дрова на землю и помоги мне построить алтарь.
3: Отец, я ничего не понимаю. Все это очень странно. Я ничего не говорил, потому что видел, что ты чем-то обеспокоен. Что с тобой происходит? И где ягненок для жертвоприношения?
1: Сынок, Господь заповедал мне отдать ему твою жизнь. Ты должен стать жертвой.
3: Отец, отец, ты много раз мне говорил, что я стану отцом большого народа. Как же это произойдет, если ты принесешь меня в жертву Богу?
1: Я не могу ответить на этот вопрос, Исаак. Я лишь знаю, что Бог много раз обещал мне, что ты станешь отцом большого народа. Только Бог может ответить на этот вопрос.
3: Отец, я... Я люблю тебя и исполню все, что ты скажешь. Если Богу нужна моя жизнь, то я с радостью отдам ему все, о чем он просит. Не оплакивай меня, отец. Бог исполнит все свои обетования. Я знаю, что он обязательно сделает это.
4: Авраам! Авраам! Авраам! Авраам!
1: Авраам! Я здесь.
4: Не причиняй вреда своему сыну, Авраам. Я вижу, что ты боишься Бога и готов отдать ему все. Даже своего единственного сына. Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты ослушался гласа моего.
3: Отец, сегодня ты даровал благословение не только мне, но и моим будущим детям и детям моих детей. Это благословение останется со мной на все времена. Господь, ты велик и всемогущ. Сегодня я услышал голос вечного Бога. Истинно я благословлен.
1: Да, сынок, ты поистине благословен, так же, как каждый, кто родится на этой земле после тебя. Всякий, кто возлюбит Господа и преклонит перед Ним свои колени.

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Великий Бог, сотворивший Вселенную, пришел на помощь Аврааму, когда тот больше всего в этом нуждался. Бог нелицеприятен. Он готов быть рядом с вами. Он готов быть рядом с каждым из нас, когда мы сталкиваемся с трудностями и проблемами. Авраам не понимал этого в тот страшный день, но его готовность принести Исаака в жертву является олицетворением того, как Бог отдал своего единственного Сына Иисуса Христа в жертву за нас с вами, сделав его жертвенным агнцем, пролившим кровь за грехи всего мира. Подобно тому, как Бог послал ягненка Аврааму, Он послал незапятнанного совершенного агнца для каждого из нас. Иисус, агнец Божий, умер за все человечество. Бог всесилен и всемогущ. Великий Бог, в руках которого находится вся Вселенная, находится рядом с нами и знает каждого из нас.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Слове Божьем мы читаем такой стих в послании к римлянам. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Самолюбование – это грех. На себя нужно смотреть спокойно, без головокружения. Но не все это понимают. Надеюсь, что вы не из таких, дорогой друг. Но, тем не менее, это хороший урок для нас в жизни. Будем его помнить. Оставайтесь с нами.

Привет, я Джонни Эриксон Тада. Да, мы находимся в таком положении, когда нужно жить настоящим, или, как говорили в Древнем Риме, «carpe diem», то есть «лови момент», «живи сегодня». Возьми этот день и проживи его по-настоящему. И, конечно же, я добавлю «делай это во славу Божию». Это то, чего требует от меня моя инвалидность каждое утро. Иногда, когда моя подруга помогает мне утром привести себя в порядок и перемещает меня с кровати в инвалидное кресло, я громко говорю, цитирую вслух первый стих из 60 главы Исаии. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». И потом мы вместе поем «Восстань, светись, воздай Богу славу, восстань, светись, прославьте Его, Божьи дети». Но вы, возможно, с этого посмеетесь или скажете, что это как-то слишком, ну, странно, что ли, или чересчур сентиментально. Но не для меня. Это то, как я ловлю момент. Вот так я стараюсь жить настоящим и по-настоящему. Ведь в конце концов этот день сотворил Господь, и вам бы лучше возрадоваться в нем. Как я сказала, моя инвалидность требует этого от меня каждое утро. Радость Господня — это то, что, на чем я хочу основывать свою жизнь на рассвете каждого дня. И эта радость приходит от глубокой убежденности в том, что каждый день — это дар Божий. И я должна выбирать его на каждом повороте, в любых обстоятельствах, независимо от того, какие трудности встречаются на пути. Я должна выбирать его в любой ситуации. Все ради той радости, которую обретаешь, когда приносишь ему славу. И начинается это с того самого момента, когда мы встаем утром с кровати, когда я сажусь в свое инвалидное кресло. И я говорю своей душе: «Джонни, лови момент». Один неизвестный автор написал: «Это начало нового дня. Бог подарил мне этот день, чтобы я его использовал так, как захочу. Я могу потратить его зря или использовать во благо. То, что я сделаю сегодня, очень важно, потому что я обмениваю этот день на что-то из моей жизни. Когда наступит завтра, этот день канет в лету, оставив после себя лишь то, на что я его обменял. Я хочу, чтобы это было приобретение, а не потеря, добро, а не зло, успех, а не неудача, радость, а не разочарование, надежда, а не отчаяние, чтобы я не сожалел о том, какую цену я заплатил за этот день». Замечательная цитата, правда? В Псалме 89, 12 стихе сказано то же самое. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Дорогой друг, то, что мы не считаем, мы склонны тратить впустую. Когда мы позволяем, чтобы дни нашей жизни текли непрерывным, бесконечным потоком, незаметно сливаясь друг с другом, когда мы забываем считать наши дни, сознательно к ним относиться и ловить момент, мы будем плыть по течению. Мы бесцельно движемся от одного момента к другому, от одного обстоятельства к следующему. Я призываю вас сделать то, что делаю я. Попросите Господа просветить очи сердца вашего, как сказано в Ефесянам, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно Его могущество в нас каждый день, каждый миг. Вот это да! Надежда, богатство, сила! Чего еще можно ожидать от своего дня? Итак, восстань и светись завтра утром. Может, ты уже был как головня, выхваченная из огня? В оригинале это звучит как подгоревший тост. Иисус тебя спас, и Он искупил тебя для того, чтобы этот день ты прожил в надежде, с Его богатством и могущественной силой, чтобы ценить каждый миг жизни. Присоединяйтесь ко мне и обретайте такой же взгляд на жизнь. Carpe diem. Потому что радость приходит, когда ты сознаешь, как прекрасна жизнь, а прекрасна она потому, что ее подарил Господь.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче!» Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В книге «Чисел», 27 глава, с 1 по 4 стихи мы читаем: «Дочери Салпаада предстали перед Моисея и сказали: „Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым. Дай нам удел среди братьев отца нашего“». Есть в этом повествовании особая красота, более понятная, может быть, тому, кто долгие годы носил на себе непосильное бремя упреков за грехи родителей. Пять дочерей Салпаада из поколения Манассии, представ перед Моисеем и перед священником Елеазаром, и перед князьями, и перед всем обществом израильским, у входа скинии собрания чувствовали, по-видимому, за собой какое-то глубокое моральное право принести сюда свое прошение. Не исключено, что они волновались, ведь облако стояло над скинией как знак неизменного присутствия на этом месте Господа. Но по тону их речи можно судить о том, что они вели себя свободно, взгляд их был ясным, открытым. Они не искали снисхождения, потому что не были рабами, не заискивали, потому что не были преступниками. Но и своих заслуг, на что можно было бы опереться, у них не было. Единственным и весьма убедительным доводом в их просьбе было то, что отец их не был в числе заговорщиков, выступивших против Господа. И думается, что, не располагая таким веским аргументом, они ни за что не пришли бы сюда, пусть даже им пришлось бы жить в большой бедности или существовать за счет того, что отпустит людская доброта, а она всегда скупа для отверженных. «Отец наш не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым». Так засвидетельствовали дети об отце. Салпаад боялся Бога, и не потому ли шаг дочерей его не был стеснен? Изложив просьбу об уделе среди братьев отца своего, они ожидали, пока Моисей войдет в скинию представлять их дело Господу. «Правду, — говорят дочери Салпаадовы, — был ответ. В просьбе им не было отказано, благодаря одному очень важному обстоятельству – благочестивой жизни их отца. Корей, выступая со своими сообщниками против Моисея, не нашел в Салпааде единомышленника. И хотя Священное Писание не раскрывает нам причин, почему этот простой израильтянин не стал на сторону таких именитых людей в народе, как Корей, Дафан и Аверон, к которым присоединились еще и 250 начальников общества, но вполне возможно, что этот немаловажный вопрос Салпаад обсуждал в кругу своей семьи, и дочери были свидетелями доводов отца. Возможно, что Салпаад не был согласен с утверждением возмутившихся, что якобы свято все общество. Книга «Чисел», 16 глава, 3 стих. В памяти его еще свежа была горестная история с золотым тельцом, жертвой которой стало около 3000 израильтян. «Немного позже погребли прихотливых», читаем мы в книге «Чисел», 11:34. Затем всеобщий вопль протеста и безумное решение, избрав начальника, вернуться в Египет, что обернулось справедливым гневом Божьим. Так что он дважды намеревался истребить Израиль. Бог называет их народом необузданным, нечестивым, злым, и Салпаад мог сердцем склоняться больше к этой оценке и по себе чувствовать, что она верней, чем дерзко брошенное в лицо Моисея обвинение: «Полно вам, не вы одни святы, свято, мол, все общество». Не мог не видеть он также и того, что Моисей не ставил себя выше народа. Ведь достаточно вспомнить заступническую молитву Моисея, когда он отвел карающий меч Божий от истребления народа: «Прости им грех их,
а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Исход 32:32. Произнести такие слова может только человек, горячо любящий свой народ и совершенно равнодушный к собственной славе и даже судьбе. Но этот кратчайший человек был обречен на непонимание. Моисей не желает абсолютно никаких привилегий для себя. Глубокое благоговение перед Богом удивительно сочеталось в нем с безупречным милосердием, которое он проявлял к непокорному народу. Сердце Моисея даже в минуты открытого оскорбления было преисполнено исключительной жалостью. Оно, казалось, было соткано из одной доброты. «Боже, исцели ее», — умоляет он о Мариаме, упрекавшей его перед всем народом. И, слыша это, мы можем сказать: «Воистину, Бог живет в сердце этого человека». Так удивительно созвучно это с возгласом распятого на кресте Сына Божьего: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И вот такого человека, о котором свидетельствует Господь, что он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, как записано в 12 главе книги «Чисел», такого человека Корей, Дафан и Аверон осмелились упрекать. И никогда бы не узнать, насколько глубоко было их нечестие, если бы они сами в дерзких словах не выплеснули его наружу. Они говорили: «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Книга «Чисел», 16 глава. Моисея они считали самозванцем, а себя — людьми зрячими. Тщеславие лишило их здравого рассудка. Они без страха бросают вызов самому Богу. Все, мол, святы. У них свое уродливое понятие о святости. Оно прямо противоположно Божьему, но это их не смущало. Они домогались еще и священства. К такому обществу, которое широко смотрит на грех, без страха пользуется всем для достижения тщеславных целей, к обществу, которое прощает себе измену Богу, а благодать Божью обращает в повод к распутству, к такому скопищу не принадлежал Салпаад. Не оказался он и в числе сочувствующих погибшим отступникам. И хотя он не отличался такой жизнью, как Иисус Навин и Халев, и умер в пустыне, но оставил дочерям своим в наследство светлую память о своей богобоязненной жизни. Обладателями какого бесценного сокровища оказались пять сестер. С их богатством не может сравниться и все золото мира. Подлинное счастье в праведности, а блаженство в страхе Божьем. Прекрасное имение собрал своим дочерям Салпаад. А что приготовили мы в наследство своим детям? Какой пример хождения перед Богом видят они в нас? Как страшно остаться в памяти детей стяжателями ядовитой славы, гордости, человеком лживым и нечестивым, способным из-за тщеславия устраивать заговоры и открытое возмущение. Зато гнев Божий грядет на сынов противления. О них, сказано в послании Иуды, пророчествовал и Енох, говоря: «Се, грядет Господь со тьмами святых ангелов Своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». Разве оглянутся такие люди, чтобы вспомнить о том, какую мрачную судьбу унаследуют их дети? Всю жизнь будет влачиться за ними черная тень бесславия их родителей. Слава детей и позор детей — родители их. В книге Иисуса Навина в 22 главе мы читаем: «Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа». Остаться в памяти детей беззаветно преданным Богу, не утратив при этом тихой славы, скромности и бережного отношения к народу Господнему, человеком, готовым в любую минуту пожертвовать собой ради дела Божьего, должно быть сокровенным желанием благочестивых родителей. Наделить своих детей таким светлым счастьем по силам каждому христианину, потому что эта сила находится у Бога, и Он дает ее всякому просящему у Него.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: У нас вчера на уроке воскресной школы разбирался первый стих 4 главы послания евреям. Там говорится о покое. В Ветхом Завете суббота называлась днем покоя. Нужно ли понимать, что в этом стихе также говорится о субботе?
3: Чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь, я приведу этот стих полностью. Он записан так. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Нет никакого основания полагать, что апостол Павел имел здесь в виду субботу. Покой Христа – это не суббота. Это покой все 7 дней недели. Вспомним его благой призыв. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть «дам вам покой». Матфея, 11 глава, стих 29. Христос обещает и дает покой душе каждый день. Покой в земной жизни, а не только за гробом. Человеку нужен покой на земле, где его отягчают физические, материальные и духовные недуги. Какое ни было бы у человека бремя, Христос может и хочет дать человеку покой. Но для этого человек должен быть готовым взять на себя иго Христа. Это уже не бремя. Это правильное состояние души. Такое иго – не подвиг, а благо. Христос сказал: «Бремя мое легко». Если человек страдает и мучается от волнений, от атак, от греха, это значит, что он должен войти в покой Божий, в покой Христа, о котором и говорится в указанном вами стихе. Если человек возьмется за исполнение субботы, это ему не поможет без доверия Христу. Для новозаветных верующих покой Божий – Христос, а не суббота.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 58-м псалме в 17-м стихе. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, книга книг, письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Каин и Авель.

0: у Адама и Евы родился сын, и они назвали его Каин. Ева была очень счастлива. В мыслях она представляла его большим и сильным. Она мечтала, чтобы Господь дал ее сыну, когда он вырастет, жену. Тогда у ее сына тоже родится сын, у того свой сын, и через много-много лет родится Иисус Христос, наш Спаситель, о котором Бог говорил им. Так мечтала Ева, баюкая своего малыша. А через некоторое время у Каина родился брат, которого назвали Авель. Прошло много лет. Оба брата выросли и стали крепкими и сильными мужчинами. Каин работал в поле, а Авель пас овец. Каин очень много трудился, и Господь послал ему большой урожай. Бог не забыл и Авеля. Много молодых барашков родилось у него в стаде. Оба брата хотели поблагодарить Бога за его заботу. Каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву Богу. Каин положил на алтарь плоды земли, а Авель — несколько зарезанных барашков. Затем они разожгли огонь под своими жертвами. Но что это? Бог принял жертву Авеля, а на жертву Каина даже не посмотрел. Ведь Каин не любил Бога так, как Авель. Очень рассердился Каин на Бога и на Авеля. Тогда Бог спросил его: «Почему ты так рассердился, Каин? Если будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Бога. И однажды, когда оба брата были в поле, Каин убил Авеля. Увидев это, Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Не знаю. Разве я должен за ним следить?» Каин думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. Но Бог все видел. «Что ты наделал?» — сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его». Каин получил тяжелое наказание от Господа. Он должен был покинуть своих родителей и уйти в чужую страну. Так и не полюбил никогда Каин Господа. Потом он женился, у него родились дети, но и они не любили Господа. Печали Адама и Евы не было конца. Они потеряли обоих сыновей. Но Бог не забыл их и дал им еще одного сына, которого назвали Сив. Сив, как и его брат Авель, служил Богу и любил его. Когда же он вырос и женился, у него родились сыновья, которые тоже любили Господа. Все больше и больше людей становилось на земле. Это были дети Каина, которые не служили Господу, и дети Сифа, которые любили Господа и служили ему. Но вскоре и дети Сифа стали забывать Бога и совершать плохие поступки.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цором. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.

0: Бог, который всех людей любит и не хочет, чтобы они попали в ад, решил послать в этот мир единственного, кто был безгрешен – Иисуса Христа. Иисус пришел, чтобы отдать свою жизнь для спасения всех, кто будет в Него верить. Пришел и исполнил. Он умер на кресте не потому, что злые люди убили его, а потому, что он захотел ради тебя и меня отдать свою жизнь и этим заплатить за мои и твои грехи. Почему он сделал это? Потому что и я, и ты, да и все остальные люди на земле во все времена по природе своей не способны на добро, а он по природе своей спаситель». Рассказывает об одном подвижнике, святом человеке, следующую историю. В пустыне, где он жил, зимой пошел дождь. Сухие русла рек наполнились потоками воды. Вдруг подвижник заметил скорпиона, который, спасаясь от воды, пытался зацепиться за тоненькую веточку, однако у него ничего не получалось. Пустынник решил помочь скорпиону, но тот его попытался ужалить. Проходивший мимо человек спросил: «Что ты делаешь? Он же тебя ужалит!» На что подвижник ответил: «Жалить — это его суть, а моя суть — спасать. Не буду же я ради сути скорпиона жалить, отказываться от моей сути спасать». Я думаю, что ты понял смысл этой истории. Иисус хочет спасти тебя, меня, и всех грешников не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что Он по сути Своей Спаситель и любит нас. Каждый раз, когда ты встречаешь имя Иисус в Библии или какой-нибудь книге, вспомни о том, что Он сделал, и поблагодари Его. Ведь Он пришел в этот мир ради тебя и умер за твой грех на кресте. Он очень желает, чтобы ты эту жертву принял, попросил Его о прощении грехов и поблагодарил за спасение Твое, совершенное им.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус – Спаситель. Знаешь ли ты, что нет более великого и прекрасного имени, чем имя Иисус? Почему? Потому что только Иисус, Сын Божий, может спасти человека от вечной погибели. Так написано в Библии: «Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». В этом мире нет ни одного человека, которого могла бы спасти от смерти его праведная жизнь. Ни одного. И Бог, который всех людей любит и не хочет, чтобы они попали в ад, решил послать в этот мир единственного, кто был безгрешен – Иисуса Христа. Иисус пришел, чтобы отдать свою жизнь для спасения всех, кто будет в Него верить. Пришел и исполнил. Он умер на кресте не потому, что злые люди убили его, а потому, что он захотел ради тебя и меня отдать свою жизнь и этим заплатить за мои и твои грехи. Почему он сделал это? Потому что и я, и ты, да и все остальные люди на земле во все времена по природе своей не способны

0: способны на добро, а он по природе своей – спаситель. Рассказывает об одном подвижнике, святом человеке, следующую историю. В пустыне, где он жил, зимой пошел дождь. Сухие русла рек наполнились потоками воды. Вдруг подвижник заметил скорпиона, который, спасаясь от воды, пытался зацепиться за тоненькую веточку, однако у него ничего не получалось. Пустынник решил помочь скорпиону, но тот его попытался ужалить. Проходивший мимо человек спросил: «Что ты делаешь? Он же тебя ужалит!» На что подвижник ответил: «Жалить – это его суть, а моя суть – спасать. Не буду же я ради сути скорпиона жалить, отказываться от моей сути спасать». Я думаю, что ты понял смысл этой истории. Иисус хочет спасти тебя, меня и всех грешников не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что Он по сути своей спаситель и любит нас. Каждый раз, когда ты встречаешь имя Иисус в Библии или какой-нибудь книге, вспомни о том, что Он сделал, и поблагодари Его. Ведь Он пришел в этот мир ради тебя и умер за твой грех на кресте. Он очень желает, чтобы ты эту жертву принял, попросил Его о прощении грехов и поблагодарил за спасение Твое, совершенное им.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Да-да, вы не ошиблись, в эфире ваша любимая передача. Если вы регулярно слушаете нас, то вы догадываетесь, что сегодня мы подготовили для вас четвертую главу рассказа «Фини Грузби. Слепая поэтесса». Популярность слепой девушки-поэтессы растет с каждым днем. Многие известные поэты и даже представители Конгресса посещают Институт для слепых, где учится Фени. Она очень гордится тем, что ей уделяют так много внимания. Но Бог желает употребить ее для своей славы. И через определенные обстоятельства Он показывает Фени, что ее душа очень нуждается в Спасителе, который смиряет гордость и надменность. Итак, ребята, вы готовы? Глава 4. После запрета писать стихи, Фени никак не могла прийти в себя. Она старалась учиться, но просто-таки не могла. Все перепуталось у нее в голове. Однажды она в глубоком раздумье сидела у себя в комнате, как в дверь кто-то постучал.
1: «Войдите!»
2: «Фени, доктор Джанс хочет видеть тебя!»
0: Это был посланный. Ее сердце учащенно билось, когда она направилась в кабинет. Третий раз стояла Фени в кабинете директора.
3: «Что он скажет? Прошло уже 6 недель, как мне запретили писать».
4: «Фени, учителя доложили мне, что твои отметки падают. Почему?»
3: «Я все время думаю о стихах. Я стараюсь не думать, но ничего не получается».
0: Доктор Джонс постуковала карандашом по столу.
4: «Если я разрешу тебе снова писать стихи, ты улучшишь успеваемость и будешь внимательна на уроках».
3: «О да, сэр, я знаю, что смогу».
0: Запрет писать стихи был снят, и Фени с новой энергией принялась за поэзию. Доктор Джонс убедился, что ей надо развивать свой талант. Он нашел частного учителя, который был добрым, но строгим. Иногда он заставлял ее написать стих за очень короткое время. И Фени писала. Вскоре она могла переделать длинное и сложное стихотворение и написать его простым языком. Окружающие стали называть ее слепой поэтессой. Правительство штата выделило деньги, чтобы помочь поддержать институт для слепых. Стали приезжать официальные лица. Фени сочиняла и рассказывала стихотворения каждому из посещавших лиц. И вскоре она стала знаменитой поэтессой. Однажды взволнованный директор вошел в ее комнату.
4: «Президент США здесь. Сможешь сочинить стихотворение в честь его приезда?»
0: Сердце Фени учащенно забилось.
3: «Президент? Я встречусь с президентом? Что я скажу ему? Какими словами воздам ему честь?»
0: Думала она. Через 10 минут ее представили президенту Тейлору. Спокойным, уверенным голосом она прочитала посвященное ему стихотворение. Когда Фени вернулась к себе, она сказала:
3: «Как бы мне хотелось больше общаться с этими важными людьми, я бы многое узнала от них».
0: Она приняла за вязание, и тут ей в голову пришла удачная мысль. Но ей пришлось долго ждать, чтобы притворить ее в жизнь. Мэр города и несколько сопровождавших лиц приехали с визитом. Фени вошла в одну из комнат, через которую должны были проходить гости. Она села и принялась вязать. Через несколько минут дверь широко открылась, и гости вошли в комнату. Директор увидел Фени и с гордостью представил ее.
4: «Я хочу представить с большим удовольствием нашу лучшую ученицу, мисс Фени Гросби».
2: «Мисс Гросби!»
0: Любезно обратился к ней мэр города.
2: «Очень приятно с вами познакомиться. Я слышал о вашей поэзии. Даже кое-что читал. Вы талантливая девушка».
0: И мэр направился дальше. В этот момент клубок шерсти упал с колен Фени и покатился по ковру. Мэр наклонился и поднял клубок. И пока Фени наматывала нить, он беседовал с нею. Ее план удался. Оставшись одна, Фени продолжала вязать, посмеиваясь про себя. Спицы ее мелькали быстро, как ее мысли. Она очень желала познакомиться с другими знаменитостями и старалась угадать, кто следующий посетит школу. Желание Фени исполнилось очень скоро. Известный поэт Вильям Брайант посетил школу. Пожимая ей руку, он сказал:
5: «Мисс Гросби, мне известно о вашей поэзии. Я прочитал несколько стихотворений слепой поэтессы. У вас большой талант. Вы должны продолжать писать».
0: Эти слова ободрили Фени и укрепили ее желание трудиться во время жарких летних месяцев. Вместе с другими учениками школы Фени участвовала в поездке на пароходе по каналу через штат Нью-Йорк. По пути плавания они останавливались в небольших городах с концертами
3: пели и рассказывали стихи, чтобы показать, чему могут научиться слепые. «Освега! Следующая остановка Освега!» Ученики стали готовиться к выходу.
1: «У меня такое чувство, что что-то хорошее должно произойти в этой поездке»,
3: промелькнула в голове Фени, когда она спускалась с трапа. Ожидая своего выхода, она невольно услышала, как собравшиеся перешептывались. «Кто из них слепая поэтесса? Подумать только, она прочитает собственное стихотворение. И, наверное, хорошее». Когда наступила очередь Фени, она рассказала одно из своих длинных стихотворений, сыграла на фортепиано и на арфе. Зрители были в восторге. Поездка была утомительной и долгой, и Фени с нетерпением ожидала возвращения в школу. В следующем семестре она станет преподавать. На обратном пути она вздохнула с облегчением. Волны тихо плескались о судно. Она вспомнила о своем первом путешествии на пароходе несколько лет тому назад, когда она была еще ребенком. Но это было печальное путешествие. Она узнала тогда, что никогда не будет видеть.
1: «Так много произошло с тех пор. Я многому научилась. Я познакомилась с многими выдающимися людьми. Интересно, что подумала бы теперь моя бабушка? Она всегда говорила, что у Бога есть свой особый план для меня. Правда, я в последнее время не очень-то много думаю о Боге. Я так занята».
3: Воспоминания о библейских стихах, которые она учила на коленях у бабушки, казались ей очень далекими. Размышления о Боге и его плане для нее на остальную жизнь были отодвинуты в сторону. Фени приходилось уделять много времени подготовке к урокам в своем классе, но в глубине души Фени чувствовала, что она поступает неправильно, стараясь заглушить мысли о Боге, оправдываясь занятостью. В школе Фени училась сама и учила детей. Это отнимало все ее время утром, днем и вечером. На сочинение стихов у нее оставалась ночь. Она получила приглашение из Вашингтона рассказать свои стихи перед членами Конгресса. И потому сейчас она засиживалась по ночам, сочиняя и исправляя по несколько раз уже написанное. Она старалась хорошо справиться с заданием. От всех этих напряженных занятий Фени к концу зимы почувствовала переутомление и должна была обратиться к школьному врачу.
6: «Фени, боюсь, что тебе придется оставить преподавание, пока не восстановятся твои силы. Я скажу больше, тебе не следует ехать в Вашингтон выступать перед членами Конгресса. Это дополнительные волнения».
1: «О, нет, доктор, я пока перестану работать, но я должна ехать в Вашингтон. Я так хочу побывать в Вашингтоне».
6: «Ну что ж, я думаю, что если ты поедешь в Вашингтон, ты расстроишься и почувствуешь себя хуже. Ну, можешь ехать. Но ты не должна переутомляться. Не всякий удостаивается чести выступить перед конгрессменами».
3: В январе Фени с несколькими другими студентами отправилась в Национальный Капитолий. Зал заседаний заполнили сенаторы, другие высокие личности, представители горожан. Царила полная тишина, когда Фени читала свое приветственное стихотворение. Тишина продолжалась еще какое-то время после того, как она закончила. Потом зал взорвался такими аплодисментами, что Фени даже испугалась. Она так была увлечена своим стихотворением, что совсем забыла, где она находится. Фени вызывали несколько раз.
1: «Что я расскажу?»
3: Лихорадочно думала она и решила. Спокойно она стала рассказывать стихотворение, посвященное одному из сенаторов, который умер прошедшим летом. Среди присутствовавших находилась его сестра. После выступления она подошла к Фени и надела ей на палец кольцо.
1: «Ой, спасибо вам!»
3: Фени с друзьями вернулась в Нью-Йорк. Она продолжала писать стихи. Их было столько, что ей советовали издать сборник стихов. Фени почувствовала себя лучше и вскоре возобновила преподавание. Время от времени она приветствовала своими стихами важных гостей, приезжавших в институт для слепых. Однажды новый президент США посетил их школу. После официальной части президент Ролл пригласил Фени пройти с ним по парку. Когда они гуляли, внезапно Фени услышала голос старой служанки, которая когда-то работала в их школе и с которой Фени была дружна.
1: «Простите, пожалуйста, мистер президент, я должна оставить вас на минутку».
3: И Фени побежала по тропинке навстречу своей приятельнице. Вернувшись, Фени извинилась. Может, президент посчитал нетактичным с ее стороны оставить его, чтобы поговорить со старой служанкой. Президент сказал ласково.
7: «Это очень похвально, Фени. Ты оставила президента, чтобы поздороваться со служанкой. Ты достойна уважения». за такое проявление доброты к бедным, простым людям.
3: Президенты и слуги, богатые и бедные, зрячие и слепые, Фени встречалась со многими людьми. Но она еще не встретилась с самой важной личностью, с Господом Иисусом Христом. Фени шла своим путем. Она больше заботилась, чтобы получить похвалу от людей, чем о том, чтобы узнать, что Бог желает, чтобы она делала. Примет ли она Христа своим Спасителем? Об этом мы узнаем позже.

Ребята, наше время истекло, и мы прощаемся с вами. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Мы всегда очень рады вашим письмам. Из них мы узнаем о вашей жизни, о ваших стремлениях и надеждах. Пишите нам по адресу. Передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Лена Моргунова, Захар и Петр Мегедюки, Павел Зольников и Михаил Локтев. Вела передачу Ирина Чернецкая. Мы все желаем вам, ребята, обильных благословений от Господа.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши, дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 8:15.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних двух беседах мы говорили о достоверности воскресения. Мы указали на доказательства свидетелей и на доказательства причины и следствия, отметив пустой гроб, День Господень, Церковь и Новый Завет. Теперь мы желаем побеседовать о проповеди апостолов как доказательстве воскресения. Определенно можем сказать, что распятие Иисуса Христа пришло к ученикам как разрушающий удар. Арест Христа навел на них ужас. Они все оставили его и разбежались. Марка 14 глава 50 стих и Матфея 26 глава 56 стих. Они в ужасе из опасения от иудеев собрались в доме за запертой дверью. Иоанна 20 глава 19 стих. Для учеников крест казался концом их мира. Однако не может быть сомнения, что если бы крест был концом, то мы никогда не услышали о Христе сегодня, разве только как о мученике, о котором осталось неясное воспоминание. Единственное, что оставалось бы ученикам сделать, это вернуться домой и начать прежнюю жизнь, забыв эпизод, который обещал славу, а окончился трагедией. Нам нужно только сопоставить два события. С одной стороны, мы видим апостола Павла, отрекающегося, что он никогда не знал Иисуса, и озабоченного только тем, как отмежиться от того, дружба с кем теперь была источником опасности. Петр готов был на всякое предательство, лишь бы порвать всякую связь с Иисусом. Прошло только 7 недель, и тот же Петр проповедует того же Иисуса толпе в Иерусалиме. Теперь он не дрожит за свою шкуру, он не отрекается от всех святых.